А вот я напротив призываю вас делиться любимым авторадио, друзья. Скидывайте ссылки на вещание, советуйте своим друзьям, присоединяйтесь к большой компании наших слушателей. Чем больше, тем лучше. Сотни городов включения и миллионы слушателей. Да, все это мы, Первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов. Еще раз всем привет и хорошего настроения вам, дорогие мои.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Ка-чинг.
1: Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио.

Вот уж истина, без музыки как-то все блекнет. Любое дело, когда звучат правильные ритмы, спорится. Поэтому всегда держите включенным приемник или умную колонку, а также слушайте нас через интернет-вещание. Все технические способы доступны. Авторадио всегда рядом с вами. Зовут меня Олег Пивунов. Привет!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио.

Продолжаем зажигать вместе с Авторадио. Друзья, да, делаем это в любое время дня и ночи. У нас прекрасная музыка, всегда звучащая из радиоэфира, из ваших колонок. Поэтому, если можете, прибавляйте и наслаждайтесь ею. Кстати, подпевать тоже не возбраняется. У микрофона Олег Пивунов. Движение только вперед. Здравствуйте, дорогие мои.

0: Реклама.
1: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
2: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио.

Кстати, подарить аплодисменты, то есть похлопать самому себе, это вещь не такая уж и дикая, согласитесь. А что такое? Если вдруг вас не оценили, не похвалили, в тишине сели, поаплодировали самим себе. И прекрасно, это вдохновляет. Практикуем. Привет, друзья, это Авторадио. Аплодирую всем, кто вместе с нами в этот час и слушает прекрасную музыку на любимой волне. Движемся только вперед. Здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
1: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
0: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
2: Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
0: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
2: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
2: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк.

0: Макдональдс в разделе «Озон карта» клиентских правил.
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 12 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Центр семейной медицины «Омега-клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега-клиник». Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
2: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии. Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
6: Трудно дышать без капель?
7: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
6: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
1: Как я по всему этому соскучился.
0: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
5: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
4: Новый сезон мелодрам.
6: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
7: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
4: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
8: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Скажи счастью «да».
6: Да.
4: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+.
0: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 7 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Россию узаконят овербукинг на авиарейсах. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Минтранс готовится узаконить овербукинг на авиарейсах и будет руководствоваться защитой прав пассажиров и прозрачными правилами для отрасли. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Андрей Никитин. Он добавил, что Минтранс очень подробно изучил международную практику овербукинга. Такие ситуации, пояснил Никитин, позволяют предложить освободившиеся места людям, которым необходимо улететь прямо сейчас. В связи с этим Минтранс совместно с общественностью и ведомствами, отвечающими за защиту прав потребителей, разрабатывает изменения в воздушный кодекс в данной сфере. Все финальные решения будут приниматься по итогам обсуждений и с учетом мнений и позиций всех заинтересованных сторон, подчеркнул глава Минтранса. В частности, по словам Никитина, в законодательстве по овербукингу планируется закрепить широкий выбор компенсации для пассажиров.
2: Про налоги.
1: Работающие родители могут оформить налоговые вычеты и вернуть до 14 400 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей. Важно, что вычет не предоставляется за присмотр и уход за ребенком, питание, оплату коммунальных услуг, а только за образовательную часть.
2: Про штрафы.
1: В Подмосковье с 1 сентября установили ответственность за незаконную добычу, сбор и продажу грибов, занесенных в Красную книгу Московской области. Размер штрафа может достигать 200 тысяч рублей. В регионе уже предусмотрены штрафы за незаконные действия в отношении краснокнижных животных и растений. Что касалось редких и исчезающих видов грибов, то их уничтожение оставалось вне сферы правового регулирования. Но в пресс-службе Московской областной думы уточнили, что к краснокнижным относятся березовик розовеющий, ежовик крыловидный, паутинник чешуйчатый, трутовик и другие грибы.
2: Про нас.
1: Каждый третий родитель планирует взять выходной 1 сентября. Еще 28% россиян с детьми хотят отпроситься с работы на полдня. Это показало исследование Superjob. В целом, посетить первый учебный день собираются свыше 60% опрошенных. Официальный выходной 1 сентября родителям школьников дают только 15% компаний. Еще 19% отпускают сотрудников по договоренности.
2: Про столицу.
1: Летняя погода в Москве продержится только первые три дня сентября, после чего в столице начнется похолодание и затяжные дожди. Такой прогноз сделал синоптик Александр Шувалов, передает телеканал 360. По его словам, в начале недели воздух днем будет прогреваться до 20-24 градусов. Переход к осенней погоде начнется во второй половине недели. Температура постепенно опустится до 15-20, а кратковременные осадки сменятся более продолжительными дождями. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: 7 часов утра в столице. Дамы и господа, это драйв-шоу «Поехали» стартует в эфире Авторадио. Врубаем звук на максимум. Всем привет, кто нашел себе силы сбросить уже наконец-то одеяло. И тем, кто штурмует, начал точнее штурмовать эту неделю. Новость, кстати, дня, если вдруг вы забыли. Сегодня финальный день лета.
1: Классные новости. Ну, с утра пораньше.
0: Плакать, я предлагаю, не стоит. Страдать мы тоже не будем. Давайте соберемся и проводим этот август так, чтобы он запомнился как самый веселый, дерзкий, заряженный на полную мощность и явно на богатый на яркие события. Об этом мы сегодня обязательно поговорим и обсудим. За микрофоном Иван Броневой.
1: Здравствуйте, Денис Курочкин.
0: Суть по яркой футболке, планируешь продлить лето еще на пару недель?
1: Решил, да. Когда, как не сейчас.
0: Так, ну что, ребят, план, как всегда, на этот трехчасовой марафон наш. Невероятно летящий, легкий, буквально за пару минут раскидаем сейчас музычку, чтобы вам было хорошо. Потом перейдем к драйв-чату, пообщаемся. Она, кстати, будет прекрасная тема. Я думаю, что позволит вам еще раз напомнить о том, какой вы большой молодец, но об этом чуть позже. Пока давайте смартфоны на зарядку, музыку на полную. Просыпаемся, начинаем новый день.
2: Драйв-шоу. Поехали.

0: Авторадио.
1: Итак, драйв-шоу, поехали вновь в студию, ребят. Начинаем новый день, открываем, причем, наш летний финальный драйв-чат. И тут, кстати, социологи нам летят на помощь. Говорят, что провели опросы, выяснили, что те люди, которые в последний день лета не грустят об уходящем тепле и, собственно, осознанно подводят итоги, хвастаются своими успехами, вступают в осень на 50% более счастливыми и продуктивными. Мне кажется, что да, нас эта статистика радует, мы ее уважаем и, собственно, сегодня ее даже, мне кажется, сделаем лучше. Поэтому прямо сейчас давайте устроим грандиозный парад достижений. Парни, девчата, давайте отбросьте скромность. Пришло время похвастаться и написать нам, чем вам запомнилось это лето. Вот какое главное достижение, яркое воспоминание с вами случилось? Может быть, крутая какая-то покупка, машина, закрыли ипотеку, съездили в путешествие мечты, наконец-то руки дошли, и вы вступили в игру «Много денег на авторадио», 10 сентября поборетесь за победу в третьем суперфинале, а там мечта любая может исполниться, да? Может быть, вы что еще? Умудрились за эти 3 месяца ни разу не проспать на работу и довольными достроили дачу. Это, кстати, я поднимаю руку, я террасу наконец-то
2: достроил.
1: Да, добиваю. Там еще надо, конечно, сделать, но я считаю, что это достижение.
2: Все. Может быть, замуж вышли, или, я не знаю, женились.
1: 10 лет свадьбы отметил.
2: Вот, тоже.
1: Ну, да.
2: Юбилей.
1: Было здорово.
2: Восторг по поводу дачи был сильно громче, чем по поводу 10 лет брака.
1: Просто то длилось очень долго, а мероприятие как-то хоба вроде началось, и здравствуйте, мы вновь уже на работе. Поэтому, если так подумать, пораскидать мыслями, ну, достаточно большой текст получится, но мы ждем его от вас, ребят. Давайте, 915-459-2020, ждем ваши поводы для гордости. Разумеется, все это озвучим, все эти 3 часа будем следить и, соответственно, вместе с вами общаться по этому поводу. Но раньше выступит Иван Броневой.
2: Будет.
1: Идет итоги, мне кажется, последнего тура РПЛ, что там происходило. Кто на каких местах. Также пробежимся по подготовке к школе. Еще раз, все-таки школьный ранец. Все купили, нет? Потому что сегодня, например, синоптики, Центр организации дорожного движения гарантирует нам 8-бальные пробки. В связи с тем, что не все.
2: И не все.
1: Успели купить, но все успели вернуться. Поэтому мне кажется, что сегодня будет коллапс. Но подождем, увидим. А также пообщаемся с Владимиром Демченко, как раз спортивный врач, который нам расскажет, какой все-таки рюкзак нужно купить для своего ребенка, чтобы он, ну, знаете, с прямой осанкой ходил, а не как вот так вот.
2: Ну, как мы.
1: Что я показываю?
2: Как мы. Мы так ходили.
1: Чтобы одно плечо было выше. В общем, планы на этот час мы озвучили. Давайте. Драйв-чат открыт. Интересные события тоже нас ждут. Поехали.
0: Поехали!

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-013-160. Не является публичной офертой.
4: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стоматология для всей семьи «Медлайф». Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ «Гринхаус». Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн-запись на сайте medlife.life.
6: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Да, действительно, это драйв, и все это, друзья, для вас, господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Ну, я его объявляю. Ну ты что? Прямо сейчас, ребята, все самые свежие, интересные, актуальные к этому минуты, к этому часу новости спорта. Давайте узнаем, что происходило, пока мы с вами отдыхали. Возможно, даже не заметили, а там сенсации. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали.
2: Ну и по традиции начнем с побед. Есть действительно много важных моментов. Например, вот Инал Тасоев завоевал золото турнира «Большого шлема» в Лозанне в категории свыше 100 килограммов. И Марина Воробьева завоевала золото в категории до 48 килограммов. Наши дзюдоисты, аплодисменты им. Борцы, красавцы и красавицы. Это еще не все. Захар Петров и Иван Штыль стали чемпионами мира по гребле на байдарках и каноэ. Петр Земляков победил на чемпионате Европы по скалолазанию. Кроме того, россияне выиграли медальный зачет юниорского чемпионата мира по прыжкам в воду. По итогам турнира российские спортсмены смогли завоевать 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды. Им тоже, естественно, всем аплодисменты. Ну а теперь то, что ты обещал. Шестой тур российской премьер-лиги. Обзор матчей коротенечко, но лаконично. ЦСКА сумел сравнять счет в матче с Акроном. Да, чуть не уступили армейцы, что было бы вообще удивительно. Соболев принес победу «Зениту» над «Факелом», забив единственный гол в этом матче. 1-0, собственно. И с таким же счетом Краснодар обыграл Ростов. Кстати, у Краснодара это уже шестая победа. Шесть туров, шесть побед. Ребята явно нацелены на успех в этом сезоне, и помешать им, судя по всему, будет очень сложно. «Локомотив» по-прежнему не может победить в этом году, причем как в Кубке, так и в РПЛ. Что-то у него не клеится, не ладится.
1: 14 место, это уже практически зона вылета.
2: Ну, уже практически, да. Ну, то есть вот сейчас, например, они московскому «Динамо» уступили 0-1.
1: Слушай, там и команда продала практически всех основных футболистов. Один из них в Турции.
2: Хорошо продала, зато богатая стала. Не знаю, тяжело болельщикам приходится. Я надеюсь, что будут поддерживать и дальше, и «Локомотив» все-таки проснется в ближайшие несколько туров, хотя бы так. «Ахмат» и «Крылья Советов» выдали мощнейший матч, который завершился миром 3-3. Вот это прям, наверное, один из крутейших матчей всего тура. Накал страстей, динамика, все там присутствовало. «Балтика» без главного тренера разгромила родину 3-0. Они, мне кажется, и с тренером, и без тренера. Как-то у них там в Калининграде вообще все складывается. Но уверенным идут. «Спартак» вот здесь неожиданно не смог обыграть «Оренбург», и встреча завершилась с равным счетом 1-1. Один, причем «Спартак» еще и догонял. Да, там разница буквально 11 минут между голами.
1: Первый мяч не засчитали. А если смотреть «Оренбург», то и зря о них такого мнения. У них последние 4 игры, они все в ничью. Они как бы такая. Команда вроде бы кажется простой, но «Рубин» 1-1, пожалуйста. «Оренбург», «Локомотив» 1-1. «Факел», «Оренбург» 0-0. Со «Спартаком» 1-1. Они проиграли только вот «Зенит» 0-3. И еще кому-то. А так ребята... больше они не проигрывали.
2: Ну вот, неплохая статистика, правда.
1: 9 место. Очень хорошо идут.
2: «Локомотив». Никогда не думал, что скажу это.
1: «Оренбург».
2: Не-не, я говорю, никогда не думал, что скажу это «Локомотив». Берите пример с «Оренбурга». Так, что еще? «Рубин» уверенно обыграл махачкалинское «Динамо» 3-1. «Краснодар» остается у нас сейчас по итогам тура абсолютным лидером. У него аж 18 очков. На втором месте сейчас «Спартак». У него 13 очков. 5 очков отставания. Ну и замыкает тройку лидеров «Зенит». У него сейчас 12 очков. И еще одна коротенькая, но важная новость. Про легенд забывать не будем. Лионель Месси

0: оформил покер в матче с Монреалем. Матч закончился со счетом аж 7-1. Это вообще самая крупная победа Интер-Майами в лиге. А 39-летний аргентинец забил 4 мяча и еще отметился голевой передачей. На счету Месси теперь 927 голов или 927 мячей в карьере. И так можно. В любом случае, это круто. Но есть еще одна легенда. Вечный соперник Лео — это Криштиану Роналду. И он тоже отличился. Он забил победный гол в игре с Тавуном. 2-1 общий счет. И теперь на счету португальца 978 мячей. Вопрос. Успеет ли португалец добить до 1000? Осталось 22 мяча. Как ты считаешь?
1: Успеет, конечно.
0: Думаешь, он же, а то слухи появились, там все
1: команда,
0: заканчивает.
1: Вся команда на него работает и будет и пенальти забивать, и тому подобное.
0: Ну, будем смотреть, будем болеть, и обязательно вас будем информировать обо всем важном и интересном, что происходит в мире спорта. Ну, а первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате уже буквально через несколько минут, так что пишите, рассказывайте, чем вам запомнилось это лето, подводим его итоги сегодня. 915-459-2020, пишите.
2: Поехали! Драйв!

0: спонсор часа Орестри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет грандиозные премьеры по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4? А лучше? Лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
5: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В ленте. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: 2 равных внедорожника «Хавейл», 2 характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
9: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
10: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
11: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: задание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
3: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
0: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Авторадио.

0: 7.40 в Москве. Давайте откроем наш драйв-чат. Мне кажется, это самый позитивный чат за весь август. Наши ребятки, слушатели, умеют радоваться действительно и масштабным вещам, так и маленьким бытовым. На первом месте пока среди личных рекордов победа над ремонтом. Да, кто-то наконец-то его закончил. И вот как раз дачные триумфы тоже там какие-то были вещи. Знаешь, по поводу урожая. Кто-то хвастается, кто-то, опять же, добил там какие-то пристройки, беседки. В любом случае, ребят, какое безумное или яркое приключение у вас этим летом случилось? Давайте. И что вы будете пересказывать потом друзьям, близким, не знаю, внукам зимними вечерами? Вот помню август 26-го. Давайте, 915-459-2020.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Так, лето запомнилось тем, что пишет Валерий. Ну, тут мы согласны, что прошло быстро и незаметно, и мало было тепла. Ну, согласись, не было такой какой-то испепеляющей жары. Пару там дней было, и все. И в основном это было на буднях. Тут, Валерий, да, мы согласны. Во всяком случае, в московском регионе точно. А Александр написал, что новая любовь и новая машина.
2: А это связанные вещи, интересно?
0: Возможно, новая любовь и есть машина, а может быть, нет. В любом случае, Александра, поздравляем. Марина, помнишь, которую мы отпрашивали?
2: Да.
0: Которую отпрашивали.
2: Постоянная слушательница.
0: Вот она пишет, что, во-первых, впервые этим летом побывала на дискотеке Авторадио, было круто.
2: А она ко мне подходила, она меня нашла там.
0: Да?
2: Ну вот, когда я с микрофоном до начала ходил.
0: Трудно было не увидеть. А главный провал этого лета, она пишет, что так и не смогла доехать до дачи ни разу. Насколько мы помним, у нашей слушательницы дача в Воронеже.
2: Да. Ну, и мы ее как раз отпрашивали в Воронеж тогда.
0: Это было на майские.
2: Это да.
0: Но не летом, понимаешь? Так, что еще? Не хочется делать вообще ничего. Вот. Собственно, человек ждал лета по имени Захар, понимаешь? Ничего. Столько было планов. Тут уже все начинается осень, и ничего не хочется ему делать. Тоже бывает.
2: Тут Алексей написал, говорит, я установил себе наконец-то мечту практически всей своей взрослой сознательной жизни. Баня. Причем баня-бочка вышла, как в одном известном меме, лям-200.
0: Лям-200.
2: Лям-200, говорит он. Ну, я не знаю, комплектация богатая, значит, жирненькая.
0: Так, ну это, наверное, баня-бочка какая-нибудь.
2: Ну, баня-бочка, да, Заля.
0: Ну, они, в принципе, так и стоят. Но там, наверное, комната отдыха есть, это хорошо.
2: Есть, наверное.
0: Так, отдельные аплодисменты Игорю, который говорит, привет, Авторадио. Мое главное достижение этого лета, я, наконец-то, сделал предложение своей девушке. Мы вместе 5 лет, и она уже, в принципе, не надеялась. Но почему? Почему затягивал? Копил, откладывал деньги, отвез ее на Алтай. Поднялись там кое-куда на пригорок, и там на высоте я достал колечко. Она расплакалась, сказала, да, так что это лето я никогда не забуду. Теперь мы официально жених и невеста, собственно, готовятся к свадьбе. Здорово, аплодисменты, еще разочек, давай, да,
2: пожалуйста,
0: давали мы.
2: Жалко.
0: Ну, естественно.
2: Вдруг ведущих еще не нашли.
0: Вот
2: а
0: именно.
2: Мы сейчас тут поаплодируем, вы подумайте и примите правильное решение.
0: 915-459-2020. Можем договариваться по номеру нашего портала. Почему нет?
2: Мы не только служебное положение используем, мы даже служебный номер можем использовать.
0: Уже откровенно, мне кажется. Даже не беспалевый, Иван. Ну ладно, продолжайте, друзья, писать. Самое яркое воспоминание этим летом, что с вами происходило, покупка, может быть, урожай, переезд. Вот как люди сделали, Игорь, предложение. В общем, обо всем об этом пишите нам. Ну а мы готовимся к появлению спортивного врача в нашей студии. Владимир Демченко, он очень скоро здесь появится, так что не прозевайте.
1: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
7: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
8: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
9: Счастлив тот, кто здоров.
10: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, это драйв-шоу «Поехали». Сейчас будем разбирать с вами серьезный, мне кажется, вопросик, потому что он касается не только первоклашек, да, это же дополнительная покупка. Не только, причем, для них, но и для родителей. Кто-то мечтает о красивом принте, кто-то думает о спине и весе, о том, как переживет эта вещь целый год. А может быть, и не переживет. Ну и плюс еще, опять же, не только первоклассники ходят с ними, правильно? Есть еще и взрослые люди, которые ежедневно носят на спине
2: рюкзак, например,
1: портфель, ранец. В чем там разница? На что стоит обращать внимание? Ну, во всяком случае, давайте спросим у специалиста, который точно знает, что нужно делать, чтобы спина была всегда ровной, а осанка тоже.
2: Спортивный врач, основатель клиники «Динамика» Владимир Демченко.
3: Хочешь быть здоров? Поехали!
2: Володь, доброе утро.
4: Доброе утро, ребят.
2: Что нужно знать при выборе школьного ранца, если до сих пор эта проблема есть? Или, может быть, от того, который уже куплен, стоит избавиться? И почему?
4: Ну, я надеюсь, что все-таки все школьные ранцы, вообще все, что связано с детьми, разрабатывается с определенными нормами. И здесь, скорее, самое важное, как носить то, что уже купили.
2: Угу. И как же?
4: Первое, что очень важно, это покупать ребенку рюкзак по возрасту, потому что они есть еще по возрастам. Если покупать его сильно на вырост, то центр тяжести окажется слишком низко.
2: И чем это грозит?
4: Не очень правильным распределением нагрузки. Ребенка начнет немножко как бы заваливать назад.
2: Назад? Не в сторону?
4: В сторону будет заваливать, если носить ранец на одном плече.
2: Но тогда так все и носит, по-моему, до сих пор.
4: Ну, надо же следить. Следить за тем, чтобы носили на двух.
2: Угу. А оптимальный вес какой должен быть у рюкзака, чтобы ребенку, я понимаю, что там соотношение какое-то, пропорции, как-то высчитывать, есть ли формула?
4: На самом деле такой вот прям формулы нет, но ребенку не должно быть тяжело. То есть, в принципе...
2: Учиться изначально. Меньше предметов, легче портфель.
4: Ребенок не должен уставать от того, что несет этот груз. Но, в принципе, на самом деле, детям нельзя давать очень высокие вертикальные нагрузки примерно до 14 лет, когда их уже официально можно брать в зал.
2: То есть до 14 лет нужно носить какие-то облегченные рюкзаки?
4: Скорее просто не брать с собой лишнее. Просто если носить с собой учебники на сегодня, завтра, послезавтра и еще пару кирпичей, тогда уже начинаются проблемы.
2: Слушай, было модно одно время, сейчас не знаю, насколько это актуально, но все же такой диагональный какой-то ранец или рюкзак, который вешается не просто на одно плечо, а он как-то вот по диагонали тебя обхватывает.
5: Сумка называется.
2: Сумка?
5: Да, обычная сумка.
2: А, ну тоже она, кстати, по диагонали вешается. Есть рюкзаки, есть сумки. Они вредные тоже?
4: Ну, не то чтобы вредные, но, скажем так, менее полезные, да, чем сумки, которые вешаются на два плеча. Почему? Потому что, когда мы носим сумку по диагонали, у нас прижимается первое ребро, прижимается надплечье, сосуды могут немножко пережиматься, и меньше кровушки будет поступать в голову.
5: Так, ну, а если все-таки уже ребенок носит на одном плече, или, может быть, какой-то не суперквалифицированный классный рюкзак, как определить, что у него уже начались проблемы? Может быть, сейчас лайфхак какой-то скажешь, там, встаньте ноги на ширине плеч, посмотрите, надавите.
4: Ну, самое главное, посмотреть, на одном ли уровне у него плеч. Потому что очень часто люди, которые носят что-либо на одном плече, начинают его задирать, чтобы это что-то не падало с этого плеча. И это уже становится привычкой. Если вообще вы носите что-либо на одном плече, то носите то на одном, то на другом. Это, кстати, тоже засчитывается как ношение на двух.
5: Ну, может быть, есть какие-то все равно, я не знаю, упражнения?
4: Упражнения есть всегда, но надо их подбирать уже индивидуально. Если вы заметили, что одно плечо выше, чем другое, больше, чем 1,5-2 сантиметра, это уже точно должна быть проблема. Если где-то около 0,5, то еще ничего.
5: А, кстати, еще один вопросик напоследок. Он должен быть жесткие лямки или какие? Еще я видел рюкзак, который вот чуть ли не в поясницу вот так, знаешь, упирается, чтобы ровно спину держать.
4: С жестким задником это хорошо для того, чтобы спину поддерживать. Mm-hmm. Но они, к сожалению, не очень красивые, поэтому не все дети готовы пожертвовать
2: эстетикой.
4: Эстетикой, да.
5: Согласен, не все они очень красивые.
2: Спасибо большое. У нас в студии был врач, мануальный терапевт, основатель клиники спортивной медицины «Динамика» Владимир Демченко.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама.
6: Да что?
7: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
10: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Еламед.
12: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют «Курс на прибыль». Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. «Курс на прибыль» на Авторадио. ПАО «Сбербанк».
13: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
14: «Корона».
15: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Не думая о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
18: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
19: О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
20: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Анапе природный пожар приблизился к жилым домам. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Площадь активного горения под Анапой сократилась до 0,5 гектара. Об этом сообщила мэр города Светлана Маслова. Несмотря на это, пожару присвоен 4-й ранг сложности. Огонь угрожает нескольким домам. Было принято решение усилить пожарные расчеты, передает МК. В станице Анапской, на набережной и других улицах, а также в Алексеевке, спасатели и мониторинговые группы продолжают контролировать обстановку, сообщила глава города. Напомню, возгорание началось в воскресенье днем в Анапе на площади около 10 гектаров. Из-за пожара вводились ограничения движения на федеральной трассе. Лесные пожары произошли на территории Ростовской области после ночной атаки украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона. По его словам, всего было уничтожено более 30 дронов. Слюсарь подчеркнул, что сейчас на местах происшествия работают специалисты. Они пытаются локализовать пожары. Огонь не угрожает населенным пунктам, добавил губернатор.
0: Про конфликты.
2: Представители России и Украины ведут переговоры о деталях следующего масштабного обмена пленными. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Яну Лантратову. По ее словам, по ряду вопросов стороны достигают договоренности достаточно быстро, однако представители Киева продолжают выдвигать неприемлемые для России требования. Омбудсмен подчеркнул, что переговорный процесс идет непрерывно. Напомню, 24 августа Россия в ходе гуманитарной акции вернула Украине 10 военных, а в ответ Украина передала российских бойцов. Процесс обмена прошел на территории Белоруссии.
0: Про школу.
2: Школьники продолжат учиться 11 лет. Минпросвещение не планирует менять срок обучения. Об этом РИА Новости заявил глава министерства Сергей Кравцов. По его словам, нынешняя модель 11-летнего образования полностью работает и отвечает потребностям современных детей. Министр добавил, что министерство внедрило единые федеральные программы. Это значит, качественное образование доступно одинаково в любом регионе страны.
0: Про нововведение.
2: В России 1 сентября вступит в силу ГОСТ на детские стулья для кормления. Об этом сообщили ТАСС в Росстандарте. Речь идет о стульях, которые используют дома и в общественных помещениях, в которых ребенок размещается на высоте обеденного стола. ГОСТ вводит требования к ремням и их креплениям, устойчивости конструкции, защите от самопроизвольного складывания и прочее. В Росстандарте уточнили, что ГОСТ дополняет общие требования к мебельной продукции, специальные программы испытаний, которые учитывают особенности поведения маленького ребенка. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон. Сейчас 21 тысяча рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, очень скоро мы сыграем на 42 тысячи рублей. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Лайв-шоу.
1: Мы поедем и помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
1: Утром ранним
0: на Авторадио.
2: Доброе утро, друзья. Привет всем. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять этот понедельник от грустных и скучных мыслей. Доброе утро всем, действительно, кто вместе с нами просыпается. 31 августа на календаре. Напоминаю, финальные аккорды лета, но у нас в студии действительно жара усиливается. Почему? Благодаря вашим сообщениям, потому что мы сегодня выясняем, какие самые яркие эмоции вы испытали, самые лучшие, что с вами произошло за эти три месяца. Напишите нам, пожалуйста, 915-459-2020. Ну а если для реализации не хватило финансов, то в этом часе мы это обязательно все исправим.
3: Игра «Много денег» для вас создана не случайно здесь у нас в эфире Авторадио. 21 тысяча в банке находится. Так что очень рекомендую слушать песню внимательно.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Ну что, ребята, вновь мы вас приветствуем в игре «Много денег на Авторадио». Это уже 13-й счастливый по счету сезон вашей любимой суперигры. С нами наш генеральный партнер «Озон Банк». И, собственно, наш партнер эту сумму выигрыша ежедневно удваивает. Сегодня в банке, я напомню, 21 тысяча рублей, которые можете вы забрать легко, если вы, конечно, в игре принимаете участие. Сейчас расскажем, как это сделать, как вступить. И главное, напомню вам о том, что 10 сентября уже не за горами. Тот день, когда, друзья, мы узнаем имя третьего по счету суперфиналиста, того, кто у нас заберет, ну, помимо денег, которые будут в тот момент в банке, да, еще и исполнит свою мечту. Вот у нас, например, в первом суперфинале, да, была заветная мечта закрыть кредит на автомобиль. 1 300 000.
2: У Веры Лавриковой, да.
1: И мы это сделали. Был второй еще финал, я напоминаю. Там наш слушатель мечтал о миллионе.
2: Да, Евгений Крицкий, его мечта осуществилась.
1: И он получил миллион. Ну, может быть, у вас другие фантазии. Вот мы, насколько помним, мне до сих пор в голове. Это Ореховая роща.
2: Это да.
1: Это катер и дорога к участку. Вот это я все помню. Поэтому, ребята, возможно, и ваша мечта 10 сентября будет исполнена.
2: Главное в игру вступить, зайти на сайт Авторадио.ру, ввести свой номер телефона, установить в мобильном вместо гудков гимн на Авторадио. Ну, а дальше внимательно слушать наш эфир. Ну и, конечно, на сайте не забудьте рассказать нам, о чем же вы мечтаете, чтобы мы эту мечту потом могли уже выполнить. Ну и все.
1: Все рассказал?
2: Да.
1: Супер, тогда можно останавливать нашу радиорулетку.
2: Прошу.
1: Переходим к делу.
2: Так, радиорулетку мы остановили. Остановили. Спасибо большое. Значит, видим, что радиорулетка выбрала номер, который заканчивается на 1049. Принадлежит он Елене из Свердловской области. Пишет она следующее. Хочу квартиру в городе Александров, по улице.
1: По конкретной?
2: Да. Ну, не знаю, ну ладно.
1: Ну не надо, просто в городе Александров. Однушка, двушка?
2: Трешка.
1: Трешка.
2: Написано, трехкомнатную.
1: Ну почему нет? Давайте узнаем.
2: Давайте позвоним. Набрали номер. Гимн есть. Уже, значит, 3000 гарантированы. Елене. Елена, доброе утро.
3: Абонент сейчас не может ответить
2: абонент,
3: на ваш
2: абонент.
3: Звонок.
1: Хотя мы были, занят. Понимаешь,
3: попробуйте
1: уже...
3: Попробуйте перезвонить позднее.
1: В маленьком шаге отправить... от встречи и диалога. Так, ну в любом случае, участница наша прекрасная получает 3000 рублей, потому что гимн Авторадио мы вместе услышали всей страной. Но скажу больше, что генеральный партнер игры «Озон Банк», а я это говорил, удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей, и уже очень скоро она получит эти деньги на карту «Озон Банка». Правда, хотелось уточнений, но, по всей видимости, может быть, она уже в рабочих процессах. Потому что, ну, было же слышно, что вот-вот возьмет трубку.
2: Да-да-да. Мне, по крайней мере, тоже так показалось. Но точно не покажется, а реально произойдет на самом деле под самый Новый год 6-й дополнительный суперфинал от генерального партнера игры «Озон Банка». Он в нем исполнит еще одну мечту. Ну а чтобы удвоить шансы на выигрыш вашей мечты, пожалуйста, воспользуйтесь мечтаботом специальным на сайте Авторадио. В банке же игры теперь денег стало больше. Была 21, а теперь уже 23 000 рублей.
1: Ну, я уверен, что эту сумму в следующем игровом эпизоде у нас кто-то из вас, ребят, точно заберет. Игра продолжается. Всем удачи.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково ясно. Температура плюс 11 градусов. Ветер юго-западный, 1 метр в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 15, плюс 29 градусов. Ветер юго-западный, 7 метров в секунду.
0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Поехали!
1: Мне кажется, есть у меня ответ на вопрос Зиверт. Кто может так? Пожалуйста, Денис Курочкин может. Он газует, как машина, особенно когда дело касается его любимых автомобильных новостей. Кстати, он их и оставляет как раз-таки в нашей вечности. Все вопросы по Зиверт закрыты. Теперь давайте слушать автоновости.
0: Автоновости. Поехали!
2: Итак, коллеги, здравствуйте. Все, кто хочет быть в числе первых в курсе событий, что происходит в мире автоновостей, сейчас расскажу. Итак, начнем с предупреждения от Минтранса и Госавтоинспекции, которое заставит знатно понервничать тех любителей парковаться на газонах и детских площадках. С сегодняшнего дня в Москве и нескольких крупных регионах официально заработала единая федеральная система цифрового контроля за дворовыми территориями. Камеры городских систем видеонаблюдения подключили к специальным нейросетям, которые научились автоматически фиксировать машины, брошенные на зеленых насаждениях или заблокировавшие проезд для спецтехники. Штрафы будут прилетать владельцам в автоматическом режиме, без всякого вызова инспектора на место. Так что эпоха парковочных, мест у подъездов или где, как я хочу, окончательно уходит в прошлое. Хочется в это верить. Ищите легальные карманы, уважайте соседей. Это вот вам на заметку. Тем временем, также Госавтоинспекция совместно с Технадзором объявила о старте масштабных осенних рейдов.
1: Так, что ловит?
2: Под удар попадут любители громкого звука и сомнительного тюнинга. Наконец-то. Я про первое.
1: Про звук. А тюнинг какой?
2: Ну, который не разрешен при... Вот ты как купил машину, да? Mm-hmm. Так она и должна быть. Вот эти все липучки сверху или всевозможные...
1: Кенгурятники, люстры.
2: Да. Но в основном будут делать акцент на уровень шума и состав выхлопных газов прямо на месте остановки. Инспекторы будут целенаправленно вычислять в потоке машины с переваренными глушителями, по всеми вот этими прямотоками, вырезанными катализаторами. На первый раз штраф за это составит 500 рублей. Но радоваться низкой цене точно не стоит, потому что помимо этого водителю выдадут официальное предписание сразу же устранить неисправное за 10 дней. А если проигнорировать требования, то регистрацию машины просто аннулируют. Вот. Разгоняться любители с ревом под окнами жилых многоэтажек. Все, наконец-то оно наступило. Вас остановит. Ну так вот, чините выхлопную систему и катайтесь спокойно. Надеюсь, что... Хотя, знаешь, это нужно было делать, мне кажется, даже не сейчас, в августе. Это нужно было делать где-то в мае, когда как раз официально стартовал мотосезон. Да, и тому подобное. Было классно. Единственное, что радует, что теперь сезон вот этих колонок детских, которые тоже вон собираются, тоже он будет приостановлен, но здесь пока никакую меру пресечения не придумали.
1: Просто чисто погодные условия.
2: Ремень может быть максимум. Так, ну и финальный аккорд для тех, кто прямо сейчас пробирается сквозь плотные заторы и мысленно готовится к 1 сентября. Столичный центр организации дорожного движения выкатил опять же статистику. Я надеюсь, что это, знаешь, только первые деньки осени произойдет, но из-за ажиотажа вот этого предшкольного, да, сентябрьского, трафик в городе за последние сутки, во-первых, вырос сразу на 20%.
1: Ожидаемо.
2: В город вернулись абсолютно все отпускники, студенты и школьники, которым нужно срочно, конечно, доехать до магазинов и докупить канцелярию. И тем временем аналитики как раз предупреждают Центр организации дорожного движения, что вечерний час пик сегодня начнется даже немного раньше обычного. И мы привыкли, что он начинается где-то около 16.
1: Ну, 16, плюс-минус 17.
2: 30, да, то сегодня он даже начнется, мне как вот говорят специалисты, раньше.
1: В обед.
2: Да, и могут пробить планку 8-9 баллов. Так что набирайтесь терпения, настраивайтесь на комфортную поездку в салоне в нашей компании. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
2: Держите безопасную дистанцию, а мы тем временем давайте будем двигаться дальше. Движение только вперед, навстречу интересным событиям и, конечно, вашим сообщениям в нашем драйв-чате. Очень скоро продолжим тему, как вы провели лето, а именно какое главное достижение, покупка, там, яркое воспоминание, в общем, все самое мощное, что случилось с вами за эти 3 месяца, вы нам напишите. 915-459-2020.

0: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Да что?
2: Что? Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
4: Казань брал. Астрахань брал. Рим брал.
5: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
6: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
7: Красота-то какая! Лепота!
8: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОККО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: «Большая фарма». Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
15: А в «Ленте» – итальянские каникулы. Совершайте покупки на любую сумму в гипермаркетах «Лента» и «Окей» и участвуйте в розыгрыше путешествия. Акция проходит с 26 августа по 21 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк.ру и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи вход бесплатный, но места не бесконечны. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
18: 6+. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
20: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
21: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
22: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, сегодня, друзья, в драйв-чате подводим итоги самого теплого сезона. Хвастаемся достижениями. Активизировались у нас отдельные люди, дико вдохновляющие категории. Это спортсмены, те, кто какие-то личные рекорды установил. Вот за 3 месяца кто-то переборол свои страхи, кто-то впервые прыгнул с парашютом, кто-то проплыл свой 1 километр на открытой воде, а кто-то наконец-то сел на диету и реально видит в зеркале результат. Вот так вот, а не просто грусть, как это часто бывает. Включайтесь вы, ребят, в обсуждение, какая покупка или событие этого лета заставило вам вот реально вас сказать самому себе: «Да, я это сделал, я молодец». 915-459-2020, СМС-мессенджер Макс и группа ВК. У тебя заряжены аплодисменты?
2: Да, конечно.
1: Здесь очень срочно нужно поаплодировать Елене, которая говорит: «А я купила квартиру. Ура!» Вот так вот. Леночка, молодец. Андрюх, который стал, кстати, дедом. Вот. Ура, говорит. У меня теперь есть внук. Тоже, мне кажется, это самое яркое событие этого лета.
2: Ирина пишет: «Я этим летом наконец-то исполнил свою мечту. Теперь у нас есть самая сладенькая в мире амбулечка по кличке Цезарь». Ну, собака.
1: Собака завели.
2: Да-да-да.
1: Роз пишет, что лет был незабываемым. «Я ушла от начальника тирана, сменила сферу работы, в которой 10 лет работала, съездила в отпуск в мой любимый Санкт-Петербург, посмотрела чемпионат мира, получил незабываемые эмоции, провожала закат, встречала рассвет и, в конце концов, влюбилась. Спасибо, лето 2026».
2: Ну, неплохо,
1: да,
2: неплохо.
1: Да.
2: Свет пишет: «За 13 лет впервые смогла уехать в отпуск. У меня это главное событие, потому что я поняла, что возвращается прежняя я. Порадуйтесь за меня», пишет Света.
1: Свет, поздравляем. А Тане сообщение: «В июне впервые плавала в речном круизе».
2: Угу.
1: Из Санкт-Петербурга, как я понял, потом отгуляли юбилей подруги. Следом было 2 недели рыбалки под Астраханью. Под занавес выдали замуж племянницу. В общем, лето было интересно и насыщенно. И сейчас идет борьба с урожаем на даче.
2: Именно борьба, не сбор?
1: Ну, по всей видимости, там очень много всего. Вот, но зависть, да и только. Ну, я про круиз. Я тоже об этом как-то мечтал, но все никак руки не дойдут. Так, давайте еще одну.
2: Ну вот еще один повод для зависти тебе. Елена пишет: «А у нас лето не заканчивается. Мы отправляемся на 2 недели его продлевать в Абхазию». Вот так вот.
1: Ну и хорошо вам отдохнуть. А нам классно поиграть. Впереди у нас, друзья, будет встреча с вами в игре «Купи слона». 258-33-00, код Москвы 495. Кто из вас первый, тот и будет первым, тот и сыграет. И, возможно, если разгадает то, что мы сегодня нашли в очередной раз по отзывам, заберет у нас классный подарок.

0: Реклама. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
1: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Трнавская, 3. Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
3: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.

0: и слона. Поехали!
1: Ну что, приветствуем очередного игрока в нашей забаве «Купи слона». Зовут его Андрей, город Видное. Андрюх, привет.
2: Доброе утро.
1: Так, ты на работу, домой, в отпуск. Где ты?
2: 3 секунды назад запарковался. С невероятным восторгом от того, что вам наконец-то дозвонился. Давно не дозванивался.
1: Молодец. Все, тогда давай, не отвлекайся, запоминай правила. Сейчас будем с тобой играть, но прежде, на маркетплейсах что-нибудь приобретал хоть раз?
2: Периодически.
1: Отзывы пишешь? Отзывы, самое главное.
2: Стараюсь.
1: Молодец. Вот из-за таких, как ты, игра и держится.
3: На таких.
1: Да, мы устаем искать отзывы. Ну, давай, к правилам.
3: Смотри, сейчас будем тебе озвучивать отзывы к одному товару с маркетплейса. Пойдем от самого сложного, наименее понятному, к самому очевидному. Твоя задача просто разгадать, что это за товар. Все.
1: Понятно?
2: Да, конечно.
1: Ну, супер, ну, классно тогда. Поехали!
0: Купи, купи слона.
3: Итак, первый отзыв оставил человек с ником «Отец молодец». Купил ради проверки на прочность. Да и скидка была мощная. В основном использую как балласт для квадроцикла или путешествий. Штука неубиваемая. Как-то швырнул этот агрегат в стену гаража, штукатурка осыпалась, на нем ни царапины. Вместимость, как у багажника АКИ.
1: Сложновато.
2: Ну, это такая... Балласт.
1: Давай дальше. Пока еще есть возможность подумать.
2: Ну, давайте дальше.
1: Пожалуйста. Пишет счастливая мать 99. Тут уже прям, да, 99. Год рождения, наверное. Внутри теперь идеально помещается 3 пачки чипсов и грязные кеды. Ткань не марка, следы от пинков в коридоре оттираются обычной салфеткой.
3: Какая непростая судьба у детей матери 99.
1: Ну, судя по, опять же, названиям людей, надо как-то все это по никам сложить.
3: 99, это же регион еще может быть.
1: Да.
3: Москвичка.
1: Ну, либо просто возраст уже. Ну, год рождения, я имею в виду. Итак, есть ли понимание, о чем идет речь? Все прямо на поверхности.
2: Вот пробивается, но не понял, ноги...
1: Пробивается ответ правильный, но не получается сформулировать. Смотри, ну что
2: ну, да.
1: Ткань.
2: Ну, это что-то для хранения.
1: Пинки в коридоре оттираются обычной салфеткой. А? Чипсы умещаются туда. Ну, то есть там...
2: Рюкзак.
1: Уверен? Прикинь, если это будет чемодан.
2: Ну, чемодан, рюкзак.
1: Ну, это разные вещи.
3: Хотя, я видел такие рюкзаки.
1: Может быть, это клатч. Или кофер для костюма.
3: Барсетка.
1: Барсетка.
3: Следы от ног оттираются.
2: Похоже, судя по тому, что помещается немного, это, знаете, чемодан Победа. Есть такой, который вмещается в их калибратор. Маленький.
1: Ну, давай третий, наверное. Не? В вариант. Потому что сейчас мы, конечно, лишимся очень классного подарка. И получишь ты просто хороший подарок. Или
2: да
1: принимаем
2: нет, я хочу классный подарок.
1: Значит, твой ответ это?
2: Чемодан.
1: Чемодан.
3: Вот. Это 3 ответа.
1: 3 ответа. Мы их принимаем. Возможно, один будет верный. Давай.
4: Ответ неверный. Это школьный рюкзак.
1: Школьный рюкзак. Говорили же тебе.
2: Рюкзак, точно.
1: Грязные кеды, ну, типа сменка был, намек, понимаешь, в коридор.
2: Нет, просто как можно, зачем бросать рюкзак в стену гаража?
1: Это ты к отцу-молодцу спрашивай, мы здесь при чем?
3: Хотя бы я бы вряд ли с ним стал беседу вести какую-то.
1: Может быть, очень крепкий просто, понимаешь, у которого форма держится.
2: Рюкзак-то был.
1: Плюс мы еще сегодня его обсуждали, понимаешь, ну, такой прям тоненькие намеки были.
3: Ну что, Андрюху без подарка оставим?
1: Да не оставим. Не оставим мы, конечно. Давай наш фирменный пауэрбанк ему все равно отдадим. Андрюха,
2: ой,
1: держи.
2: Спасибо, парни, вы лучшие.
1: Спасибо
2: как
1: тебе.
2: Всегда.
1: Спасибо, что ты вместе с нами. просыпаешься, собственно, еще и звонишь в игру. Класс, ждем тебя в следующий раз, но уже, знаешь, триумфатором, чтобы вошел и сразу победил. Спасибо тебе, классного тебе дня, как и всем остальным ребятам, потому что мы переезжаем в новый час. Там нас ждет, ой-ой-ой, наш кинокритик Николай Никулин. В очередной раз свежая подборка подъедет в кинотеатры, может быть, в онлайн-платформы. А еще с вами попробуем что-то приготовить. Все-таки не зря вы каждый второй сообщение хвастаетесь еще и своим урожаем дачным.
3: Мы, кстати, завидуем.
1: Ну, да, по кому-то да. В общем, ребята, переезжаем в новый час. Спасибо.
0: Купи. Купи, купи слона. Купи слона. На Авторадио. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
5: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
6: ОСАГО в Альфа-страховании.
7: Вот настоящий порядок.
8: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
4: Красота-то какая! Лепота!
9: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
10: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
11: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
14: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
15: Топ покупок месяца.
16: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
15: А мода C5. Добавить стиля.
16: JQ J7. Впечатлить друзей.
15: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
17: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
18: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
19: Москвич представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
20: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.М.ру». Реклама на ООО «ПТ». Не оферта.
21: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Банки МФО будут передавать судебным приставам сведения о взыскании долгов. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут передавать Федеральную службу судебных приставов сведения о работе по взысканию долгов, в том числе с привлечением коллекторов. Об этом сообщает газета «Ведомости». Согласно новым правилам, банки МФО должны будут передавать первый отчет приставам весной 2027 года. Напомню, приставы контролируют работу с просроченной задолженностью финансовых организаций с марта 2024 года. Самостоятельно взыскивающие долги финансовые структуры должны состоять в специальном реестре. В противном случае они не смогут напрямую связаться с должниками. С 1 сентября к этим требованиям прибавится обязательная отчетность перед приставами.
2: Про регионы.
1: 28 регионов России рассматривают возможность принятия законопроектов, включающих жесткие меры против продажи вейпов. Об этом сообщает ТАСС после опроса представителей исполнительной и законодательной власти регионов России. С 1 марта запрет на продажу вейпов уже действует в Пермском крае, а с 1 сентября аналогичный запрет должен вступить в силу в Нижегородской области, а также в Республике Северная Осетия Алания. Работу по анализу бюджетных, налоговых и иных последствий введения на территории региона полного запрета на продажу вейпов также ведется в Татарстане.
2: Про инициативы.
1: В России планируют запустить государственный цифровой сервис, через который можно будет взять домашнее животное из приюта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минцифры. Согласно планам ведомства, будут реализованы другие цифровые сервисы в сфере общения с животными. В частности, появится сервис для поиска пропавших питомцев, а также для регистрации ветеринаров. На реализацию проектов планируется выделить 80 миллионов рублей. Программа охватит 102 региона. Ожидается, что сервисы станут доступны в середине ноября.
2: Про нас.
1: Все больше сотрудников российских компаний переносят отпуск или вовсе отказываются от него. Причина не только в большом количестве рабочих задач, но и в страхе потерять работу, а также кредит и боязнь пропустить важные изменения в компании. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на экспертов. Для многих в периоды неопределенности отпуск начинает восприниматься как потеря контроля. Однако отказ от отдыха не делает человека более ценным. Из-за усталости и стрессов у таких сотрудников, напротив, снижается концентрация и растет раздражительность. Для компании хроническая усталость сотрудников ведет к снижению продуктивности и увеличению ошибок.
2: Про все остальное.
1: Дептранс Москвы назвал самые необычные забытые пассажирами метро вещи. В список вошли электронная мухобойка, сумка с рогами оленя, фигурки народных промыслов и набор цветных линз. В столичном Дептрансе добавили, что в течение 3 месяцев лета горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты свыше 2500. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Едем, друзья, дружной компанией, весело, задорно, под музыкой с актуальными событиями. Это драйв-шоу «Поехали», в студии Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Так, а чем мы займемся? Финальный рывок. А, вижу, что вы пишете, да, будем зачитывать и подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня мы вас спросили, давайте напомню еще раз тему. Самое яркое воспоминание за эти 3 месяца, самое крутое достижение, покупка, ну, не знаю, что-нибудь, что с вами происходило за эти 3 месяца. Хвастайтесь, давайте подведем итоги этого жаркого сезона, какой бы он ни был. Все-таки хочется, чтобы он вошел в историю. Поэтому, пожалуйста, 915-459-2020.
1: Мы знаем, что он делал все 3 месяца, смотрел кино, наш кинокритик Николай Никулин. Совсем скоро придет к нам в студию и расскажет, что нам стоит посмотреть, а на что лучше, как говорится, закрыть глаза.
0: Да, поэтому все это будет в этом часе, как и встреча с шеф-поваром, человеком, кто из вчерашнего может сделать завтрашнее, Владиславом Яблонским. Не прозевайте, там будет сезонное блюдо. Надеюсь, что сегодня все его вечером реализуете. Поехали.

0: Ну а почему бы не провести сегодня вечер в кинотеатре? Вот такой вопрос мы вам задаем. Если вы давно хотели туда попасть, но не знали, что туда завезли и на что стоит потратить честно заработанные, у нас есть Николай Никулин, наш кинокритик, который, как всегда, традиционно подготовил топ того, что действительно стоит посмотреть. Николай Никулин уже в нашей студии. Давайте с ним пообщаемся.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Николай, доброе утро.
2: Привет.
3: Здравствуйте, Иван.
0: С чем вы к нам сегодня?
3: А я к вам сегодня с сериалами. Но, к слову сказать, прошли довольно громкие премьеры на больших экранах. Но это такие проекты, которые можно смотреть и не выходя из дома, что называется, на мягком диване. И вот один такой проект, да, они оба, кстати, замечательные такие в жанре экшена, я бы даже сказал. Но вот один такой проект, знаете, из серии, вот есть классические, олдскульные, я бы сказал, герои боевиков. Сталлоне, Чак Норрис, Ван Дамм и, конечно, Михаил Пореченков, агент национальной безопасности. И с ним вышел сериал. Называется «Капитан Туман», он же Туманский, он же Пореченков, в главной роли капитан полиции, который расследует дела, выступает против всего плохого и за все хорошее. И, естественно, вы замечали, кстати, что вот мы говорим про героев-боевиков, как таких, прекрасно положительных героев, у которых нет никаких минусов, никаких слабостей. На самом деле слабости есть. И в боевиках всегда, знаете, заложено определенное психологическое, определенный психологический бэкграунд, просто он как бы закатывает. Кадром. Вот в случае с героем Пореченкова и убили его жену. И он глуховат, он стал довольно одинок, депрессивен, и вместе с тем он злой и хочет мстить. Конечно, хочет найти того самого преступника, который это сделал. Но тут ему еще и напарников довольно смешных предоставили. Один вообще с Крайнего Севера, полуцелитель, полушаман. В общем, такой, это не просто боевик, а это прежде всего комедийный боевик. Mm-hmm. Мне кажется, что, знаете, Михаил Пореченков уже дорос до такого статуса, когда может быть пародией на самого себя.
2: На агента национальной безопасности.
3: Да, совершенно верно. Вот это не думайте, что это серьезный брутальный боевик, это действительно пародия. И в то же время, если вам нравятся детективы, полицейские сериалы, мне кажется, это самое лучшее. Да, немного утрированное, да, немного гротескное, но самое лучшее, что могли бы предоставить сегодня создатели. А, кстати, среди создателей режиссер Сергей Филатов. Он работал над баром «Один звонок» и сериалом «Урок».
2: Очень хороший, кстати, бар «Один звонок», потрясающий.
3: Да, не нуждается даже в рекомендациях. Ну, вот если Иван нам рекомендует, то тем более не нуждается в рекомендациях. Другой сериал «Чудо». И есть еще один актер, который у нас продолжает традицию вот этих героев-боевиков, а именно Джейсона Стейтема. Он даже похож на Джейсона Стейтема. Это, как вы думаете, кто? Денис Шведов, естественно. Он даже в некотором роде внешне очень сильно похож. Mm-hmm. Так вот, Денис Шведов в сериале «Чудо» играет следователя, который сталкивается с другой угрозой. Это не столько преступник, сколько... Ну, слушайте, вот здесь нужно подобрать слово. Не хочется обзывать главную героиню Иду Галич. Она блогер, она...
0: А это прям сериал? Это не фильм?
3: Это сериал. Сериал, угу. Там 8 серий. Вот они вышли уже все вместе. И Ида Галич играет блогера, популярного психолога, коуча, как мы еще можем назвать, инфо-цыганина.
2: Ну, там, насколько я знаю, вопрос главный. Она мошенница или нет?
3: Да, в том-то и дело. Поэтому я сейчас пытаюсь подобрать слова, потому что непонятно. И вот представляете, у следователя, который играет Денис Шведов, впервые такая задача. Одно дело с преступником, да, имеет дело, а другое дело вот непонятно с кем. Плюс, конечно же, у главного героя проблемы с женой, и это играет свою роль, потому mm-hmm. что он начинает, внедряется, естественно, в эту, назовем это, компанию, где, кстати говоря, замечательную роль играет Сергей Гилев, он пиарщик Иды Галич, внедряется для того, чтобы, в диалогах как-то прояснить, она действительно обманывает людей, или она правда психолог. И в какой-то момент она правда психолог, а в какой-то момент нет. В общем, я вам не скажу, как в результате все, как разворачивается эта история, но даже Денис Шведов, такой брутальный брутал, начинает сомневаться.
0: Mm-hmm. Все хотя это он не должен. Уже сейчас
3: да,
0: можно смотреть.
3: Сериал «Чудо» — это 8 серий, сериал «Капитан Туман» — это 10 серий, и они все вышли.
0: Отлично.
2: Ура!
0: Отлично. Сразу запой, можно посмотреть за раз.
3: Наконец-то, да. Не надо
0: спасибо.
3: Ждать.
0: Спасибо. Какие приятные новости. Итак, в нашей студии был Николай Никулин. Еще раз напомню, сериал «Чудо».
3: Сериал «Чудо» и «Капитан Туман».
0: Спасибо большое.
2: Пока.
1: Поехали.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акция действует с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением, деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
8: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, дамы и господа, леди и джентльмены, у плиты, которая когда-нибудь появится в нашей студии, потому что невозможно слушать, не захлебываясь слюной, Владислав Яблонский.
2: Съешь меня. Съешь меня. Поехали.
1: Доброе утро.
3: Привет.
4: Доброе утро, друзья. Привет. Кстати, плиту я иногда ношу с собой. У меня портативная индукционная.
3: Крутой.
1: Ну, здорово, что ты ни разу и к нам не принес. Поэтому не надо выпендриваться, а лучше расскажи нам, дорогой наш шеф, что мы сегодня будем готовить.
4: Друзья, сегодня у нас будут блюда из тыквы. Мега полезные, мега вкусные и мега красивые.
3: Топ-3 твоих мега рецептов.
4: На третьем месте у нас расположился манник с тыквой. Тыкву мы натираем на крупной терке. Ага. Далее нам нужен 250 миллилитров кефира, 1 стакан манной крупы, 1,5 чайных ложки разрыхлителя, сахар 1 стакан, 1 яйцо и ваниль. Мы смешиваем все эти ингредиенты и оставляем на полчаса, чтобы у нас манка немножко напиталась вот этим всем делом, немножко разбухла. После этого мы берем противень, можно застелить его пергаментной бумагой, выливаем туда эту смесь и запекаем при 180 градусах 40 минут. После этого наслаждаемся очень вкусным пирогом.
1: Так, серебро какому блюду отдаем?
4: Серебро мы отдадим блюду муссака из тыквы. Нам понадобится тыква, мы ее режем либо кружочками, ну, то есть слайсами такими в пол сантиметра. Раскладываем на противень и запекаем минут 10. Можно ее сбрызнуть немного оливковым либо растительным маслом каким-нибудь. Далее нам понадобится 1 стакан вареного риса и 1 стакан фарша. Фарш мы обжариваем вместе с лучком. Лучок 1, мелко режем, обжариваем. Смешиваем с отварным рисом. Далее мы берем противень, выкладываем первый слой, слегка подпеченную вот эту тыкву. Она у нас должна до полуготовности. Далее мы выкладываем рис с мясом и сверху еще один слой тыквы выкладываем. Немного можно добавить розмарина. Накрываем фольгой и запекаем при 180 градусах 30 минут. После этого снимаем фольгу еще 5 минут, чтобы оно подпеклось. И при подаче еще хорошо бы его посыпать тертым сыром,
3: вот, который плавится. Вот, хотел спросить, не надо его сыром? Да. Это же получается такая своего рода лазанья.
4: Ну, лазанья, либо запеканка, можно ее обозвать. Ну, то есть, да, вот такое вот блюдо. Очень вкусное и полезное. И топ-1 у нас это фарфалле с тыквой. Кто не знает, что такое фарфалле, это паста в виде бабочек, макароны.
3: Так.
4: Итак, мы отвариваем фарфалле, как написано у нас на упаковке по инструкции. Тыкву мы на тоненькой терочке трем. Обжариваем вместе с лучком, чесночком на сковороде. Можно это делать, кстати, на сливочном масле, но тогда огонь нужно делать слабенький, чтобы ничего не подгорело. После этого мы снимаем тыкву, пробиваем блендером, добавляем туда 50 миллилитров сливок, 22%, либо можно менее жирный, 11%. Возвращаем тыкву на сковородку, отварные фарфали туда добавляем, кидаем туда щепотку сыра тертого, все это прогреваем, выкладываем на тарелку и сверху еще посыпать тертым сыром, желательно пармезаном, либо каким-нибудь твердым, который не прям сильно плавится.
3: Это вкусно. Спасибо. Эстетическая кулинария от шеф-повара ресторана «Необыкновенный» Влада Яблонского была в эфире Авторадио.
4: Всем хорошего дня. Спасибо.
2: Поехали. Поехали.

0: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tebank.ru. АО Тебанк 0+.
1: Два равных внедорожника Havail, два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
3: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелии. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: В хоромах своих аз есмь царь.
7: Каждый в своем доме царь.
6: А царским хоромам царская защита.
7: Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
9: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
10: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
11: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
12: Авторадио.

0: Авторадио.
1: Давайте, ребят, подведем итоги нашего драйв-чата, итоги лета. Ой, сегодня мы вас об этом и спросили. Главное достижение, покупка или, может быть, самое яркое воспоминание, которое останется с вами после этих трех месяцев. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс, группа ВК, все доступно, открыто. Пока еще есть время, можете быстренько похвастаться. Поехали.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Итак, Александр нам написал: «Здрасте, из достижений. Это прошел по подвесному мосту на высоте 1200 метров, погрузился на 18 метров в море, обследовал подводные гроты, ну и на машине забрался на самой верхней точке Крыма. Это где-то 1500 метров». Вот так вот. Мощно. Активно провел лет.
2: Ольга пишет: «Мы этим летом с мужем вышли на пенсию и отметили это дело поездкой, знаешь, куда?»
1: Куда?
2: В Китай. Говорит, что был незабываемо, Ольга. Хочет еще раз туда съездить.
1: Mm-hmm. Так, что еще? Привет. В отпуске с 20 июля, пока ждал отпуска супруги, разобрал гараж, оборудовал его под электромобиль. Зарядка, авто, отопление и так далее. Вот, вещам определить место нужно. На что свалку, что на полку. Плитку на пол положил, стало удобно. И грязь от колес легче убирать. Асфальт перед воротами уложил. В общем, я почти победил гараж, и это достижение. Вот, и все это под авторадио. 7 августа рванули в Таиланд. Отдохнули отменно. 12 дней загорал он там, Александр. Вот, на островах был. По приезду опять гараж. В общем, отпуск и лето пролетели как один миг, но мы всем довольны и счастливы.
2: Виктория говорит, что тоже очень довольна, потому что лето было богато на события. Свадьба племянника, покупка нового автомобиля, строительство погреба на даче. Прокачала себя в строительстве в должности рабочего, прораба и проектировщика. Мужа приобщила к труду, а не наоборот. Все получилось, загар на даче лег отлично, так что рекомендую, лето отменное.
1: Ну, кто-то написал, что привет, хорошего настроения. Я вас обожаю, у меня камыш. Но только зато отдохнула на море. Вот, молодец. Класс, ну, по отпускам, да, можно, конечно, пробежаться. Вон, и этим летом люди, например, из Эстонии переехали в Воронеж. Ну, так вот, да. Ждут осени, когда получат все официальные документы. Поздравляем. Хорошее было решение. Лучшее, мне кажется, в вашей жизни.
2: Конечно.
1: Так, что еще? Ну, понятно. Вот, кстати, тут прислали, что познакомились с тобой, Иван Сергеевич.
2: Да ладно?
1: Да,
2: Светлана. Это где же?
1: Светлана с большой дискотеки Авторадио присылает фотографии, где ты стоишь вот рядом с ней довольный. Говорит, и в Китае еще сгоняли на 2 недели.
2: Не компрометирующие фотографии, надеюсь?
1: Не-не-не, ты здесь даже припудрен. На русский север сгоняли. Вот. Вологда, Архангельск, Холмогоры, Малые Карелы. Из незапланированного и незабываемого это молния, которая, я так понял, что ударила в дерево. Вот, и оно туда упало. Это от Виктории. А так в основном все путешествовали или что-то достраивали. В любом случае, ребят, итог такой, что, ну да, лето у каждого было свое, и не прошло оно зря. Кто-то покупал, кто-то строил, кто-то влюблялся. Это здорово, что большое количество людей сделали предложение друг другу. В общем, мы молодцы. Вот так вот. Пусть август уходит, но весь этот багаж победы, отличное настроение, крутых воспоминаний остается с нами на всю жизнь. Классно. Лето 20-26, хоть и не было жаркое, но яркое на воспоминания. Спасибо всем, кто написал, кто поучаствовал. Вы топ. Спасибо большое.
0: Поехали. Драйв.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
1: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой.

0: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну, вот и финал нашего утреннего с вами подъема, ребята. Это было великолепно, классно. Спасибо, что все поучаствовали, особенно написали, дозвонились. Вообще было здорово. Много сегодня успели узнать, что происходит в мире спорта, в автомобильном мире. Приготовить, что посмотреть в кино. Николай Никулин нам с легкостью подсказал, как и господин Демченко Владимир, о том, чтобы ваш ученик... либо вступающий в первый класс, либо да вообще, если вы ходите каждый день с рюкзаком, все-таки понимали, как правильно выбрать, на что стоит обращать внимание, чтобы спинка всегда была ровной, не болела. А то потом не согнуться, не разогнуться, ну, сами знаете, да? Все-таки мы уже это...
2: Взрослые люди проходили.
1: В первую очередь, да, заботиться о своем здоровье. Ну и остается главное, друзья, напомнить вам о том, что до 10 сентября все остается меньше дней до момента, когда мы узнаем имя третьего финалиста нашего супер-невероятного сезона. Счастливого сезона, игры, много денег на Авторадио.
2: Я напомню, что у нас уже есть два суперфиналиста. Это Вера Лаврикова. Мы помогли ей закрыть кредит на автомобиль. Там больше 1 миллиона рублей. И Евгений Крицкий, который мечтал заполучить 1 миллион рублей. Мы ему тоже с этим помогли. А вот исполнится ли мечты тех, кто мечтает об Ореховой роще, сняться в кино у Бондарчука, съездить на рыбалку крабов на Сахалин. Все это... Да, представляешь?
1: Меня возьмите.
2: А там, кстати, не сказано, на сколько персон у человека. Так что, может быть, Денис 10 сентября.
1: Ну, там еще ферма была по выращиванию форели. Да. Квартиру с видом на Газпром-арену люди еще хотели.
2: Porsche 911 Carrera красного цвета.
1: Прикинь, если все это вот у одного было бы все.
2: Перечень. Виш-лист такой.
1: В любом случае, ребята, кому-то из вас точно улыбнется удача, и мечта будет исполнена уже 10 сентября. Поэтому в игру вступайте. На этом мы будем прощаться. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Всем хорошего дня, ребята. Пока.
2: Счастливо.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
7: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
8: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
9: Красота-то какая, лепота.
10: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Эксперты заявили о скорой победе над некоторыми видами рака. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Некоторые виды рака могут быть побеждены в течение 3-6 лет. Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Центра имени Гамалеи Александр Гинзбург. По словам ученого, речь идет о меланоме, мелкоклеточном раке легких, раке мочевого пузыря и колоректальном раке. Гинзбург отметил, что с определенной степенью достоверности можно говорить о достижении такого результата в указанные сроки. Ученый добавил, что победу над различными видами онкозаболеваний может обеспечить новая иммунная терапия, включающие персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек. Также, по словам специалистов, в России появятся 3 новые вакцины от онкологических заболеваний.
0: Про них.
1: Финляндия заявили, что страна ежегодно теряет по 1 миллиард евро из-за отсутствия российских туристов. Об этом сообщает РИА Новости. Большая часть денег, которые привозили россияне, оставалась в юго-восточной и восточной части страны. Пострадали торговые центры, аутлет-деревни, заправки и небольшие магазины. Также снизились доходы гостиниц, ресторанов и спа-центров. Кроме того, приграничные территории на востоке Финляндии столкнулись с демографическим кризисом из-за разрыва связи с Россией. Ранее издание «Евроактив» писало, что закрытие границ России нанесло серьезный удар по восточным регионам Финляндии, где российские туристы составляли основу экономики. Фермеры столкнулись с увеличением затрат на 30% из-за потери доступа к дешевому сырью из России.
0: Про школу.
1: 17,5 миллионов школьников начнут новый учебный год в более чем 38 тысячах школ по всей России. Об этом РИА Новости сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, среди образовательных учреждений, которые откроют двери 1 сентября, 17 построены с нуля. В этом году впервые в школу пойдут около 1,5 миллиона детей. Кравцов добавил, что в новом учебном году школьники будут учиться по обновленным образовательным программам, направленным на укрепление единого образовательного пространства страны. Ранее глава Минпросвещения сообщил, что система образования готова к новому учебному году. Все необходимые мероприятия были завершены, выстроено единое образовательное пространство.
0: Про рекомендации.
1: При составлении гардероба школьника перед новым учебным годом важно учитывать не только внешний вид одежды, но и ее комфорт, состав ткани, а также устойчивость к носке и стиркам. Об этом известием рассказал эксперт детской одежды Вероника Лебеденко. По ее словам, в первую очередь родителям необходимо узнать требования школы, такие как допустимые цвета и степень формальности формы. Универсальной основой гардероба могут стать вещи черного, серого и темно-синего цветов. При этом темно-синий остается одним из самых популярных вариантов, поскольку выглядит выразительно и подходит требованиям многих учебных заведений. По словам специалиста, вместо большого количества одежды следует сформировать небольшую капсулу. На первое время достаточно будет нескольких вариантов верха, 2 вариантов низа и 1-2 дополнительных слоев пиджака, жилета или кардигана. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: Все верно поет Юлианна Караулова. Не осталось ничего у этого лета. Несколько часов лишь. 31 августа на календаре. Но это не повод грустить. Нужно лишь сделать громче авторадио. Ведь у нас еще много всего впереди. А особенно денег.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы этого хотим, чтобы ваши мечты исполнялись в прямом эфире Авторадио. Мы, это я, Олеся Соболева, это вся наша команда и, конечно же, наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты. Напомню, что на старте в призовом фонде было 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний, 2 из них мы уже исполнили. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Мечтала, исполнено. Евгений Крис, наш второй победитель из Санкт-Петербурга, мечтал о своем личном 1 000 000 рублей. Его мечта сбылась. Кто же следующий? Это мы узнаем 10 сентября в третьем суперфинале. Чья же мечта исполнится? Может быть, ваша? Ну, наверняка не моя же. Меняйте гудки в мобильном на гимн на авторадио. Делитесь желанием на нашем сайте. А вы у нас очень интересные слушатели, потому что почитать ваши мечты. Кто хочет свой спа-комплекс на дачном участке? Кто Кадиллак, как у Элвиса Пресли? А кто и в космос полететь? Ну, если очень захотеть и слушать авторадио, то все возможно. Я вам рассказала, что делать. Мы движемся в направлении третьего суперфинала. 10 сентября узнаем имя нашего счастливчика. Ну, а сейчас узнаем имя нашего богача. Потому что в банке 23 тысячи рублей. Кто же на них претендуем? Давайте-ка остановим авторадио-рулетку. Так, выбор сделан. 7156. Последние цифры номера. Префикс 918. Зовут игрока Василий. Живет он в Краснодарском крае. И мечтает о трехкомнатной... И кончилось на этом. Я думаю, что квартире все же. Не о машине же трехкомнатной. Ну, давайте прямо сейчас мы Василию позвоним в Новороссийск и все лично у него и узнаем. И о мечте его трехкомнатной. Но гимн авторадио прежде. Никаких гудков. Скучных мелодий. Я говорю, гудки нам не подходят в этой игре. Из сезона в сезон... Секрет вашего успеха – это гимн авторадио. Как только мы его слышим, мы тут же деньги выручаем. Но тут у нас скучные гудки, которые ничего не приносят. Ни денег, ни исполнения мечты. Просто пустота. Прямо сейчас для каждого из вас это был знак проверить свои мобильные, чтобы у вас там вместо гудков был гимн авторадио, чтобы мечта уже была на нашем сайте. И все ваши гаджеты настроены на главное автомобильное радио страны. Потому что тут что ни день, то деньги 10 сентября и вовсе исполнение заветной мечты в прямом эфире. Но я надеюсь, что номер Василия выберет наша рулетка в дальнейшем, ведь он остается в игре. Давайте-ка ее и запустим. Продолжим наш счастливый сезон, продолжим делать вас богаче. Сумма в банке по-прежнему 23 тысячи рублей. Напомню, генеральный партнер игры удваивает выигрыш. Так что будьте начеку, делайте громче авторадио. Провожайте лето вместе с нами и участвуйте в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Между прочим, 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год самое настоящее чудо в виде 6-го суперфинала, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. Ну а удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 18 градусов, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов, ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
5: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7 927 222 42 42. Онлайн запись на сайте medlife.life. А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
6: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
7: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
8: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Реклама на Авторадио.
0: 44-82-81.
3: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. После гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете. ЧП случилось в ночь на понедельник в районе имени Полины Осипенко. Там разрабатывается месторождение Албазина. На руднике обрушилась горная порода на горизонте 175 метров. Двое рабочих получили травмы разной степени тяжести. Один человек погиб на месте. Как сообщили в МЧС, спасатели проводят работы по извлечению тела из-под завалов. Число погибших в результате паводка на севере Непала превысило 900. Об этом сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий. По данным ведомства, удалось спасти 10 461 человека. Почти 4200 местных жителей и туристов числятся пропавшими без вести. В тоннелях могли быть заблокированы по меньшей мере 933 работника гидроэнергетических объектов. За лето в Москве выпало почти 70% от нормы осадков. Средняя температура воздуха с июня по август в столице была близка к норме. Об этом рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, уходящее лето в целом не оправдало ожиданий устойчивого тепла. Его главной особенностью стала нестабильность. Жаркие дни сменялись резкими похолоданиями, осадки распределялись неравномерно. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка. Разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайф и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
4: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
6: РБВ. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
2: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок.
7: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова. Тарнавская, 3.
8: Вольск. Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
9: Трудно дышать без капель?
10: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
9: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
10: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
11: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
12: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
1: О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина, 118-774-649-49-80. 12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
2: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
3: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
4: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
3: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-Мяфер».
5: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
6: Вот это я понимаю шоу.
5: В кино с 3 сентября.
7: 16+.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Водителям покажут на карте места, где они уже получали штрафы. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Российским автомобилистам навигатор 2GIS уже осенью предложит не только маршруты и подсказки для ориентации на дороге, но и персональную карту прошлых нарушений. Прямо во время движения по пути следования сервис будет отмечать точки, где водитель уже получал штрафы за несоблюдение правил дорожного движения. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки, движение по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты уверены, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах.
0: Про регионы.
2: Комендантский час, который ранее ввели в Турачакском районе Республики Алтай в связи с угрозой нападения медведей, решено продлить до конца сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Артыбашского сельского поселения. Комиссия по чрезвычайным ситуациям, помимо прочего, изменила время комендантского часа. Теперь находиться на улице нельзя с 8 вечера до 9 утра. Местные власти пояснили, что такой сдвиг связан с началом учебного года и удобством жителей. Магазины тоже подстроились под новый график и работают до 20 часов.
0: Про автомобили.
2: Запасы новых легковых автомобилей у дилеров и дистрибьюторов в России составляют около 350-400 тысяч машин. Это нормальный показатель, заявил в интервью ТАСС глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он также отметил, что структура запасов изменилась по сравнению с прошлым годом. Сейчас порядка 2/3 реализуемых автомобилей приходится на машины выпуска 2026 года, тогда как год назад в продаже преобладали автомобили прошлогодних моделей. Производители, по словам Целикова, учитывая опыт 2025 года, более взвешенно подходят к планированию поставок и производства, стремясь поддерживать рыночный баланс.
0: Про концерты.
2: 2 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума пройдет концерт «Душа России. Язык, который понимают все». Этот проект организован фондом «Росконгресс». Концерт объединит академическую народную музыку, современные хиты, творчество регионов России и международные выступления. Гостей ждут яркие концертные номера, шоу барабанов и музыкально-пиротехническое шоу, которое завершит вечер над Владивостоком. По словам советника президента Антона Кобякова, концерт во Владивостоке продолжит международный диалог на языке музыки. Добавлю, генеральным информационным партнером Восточного экономического форума выступает «Газпром-медиа».
0: Про природу.
2: Осень в Москве, вопреки календарю, начнется с потепления. 1 сентября воздух может прогреться до 24-26 градусов. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на гидрометцентр. При этом ожидаются короткие дожди, а по области возможны грозы. Далее на неделе температура чуть упадет, но все равно останется выше климатической нормы. Дожди возможны ежедневно, но они будут небольшими, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. При этом метеорологи ждут и два арктических вторжения с резкими похолоданиями. Первая волна будет с 6 по 10 сентября, вторая в начале 20-х чисел сентября. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

Да уж, посмотрела я на свои планы на лето 2026 года и что поняла? Да то, что нам всем срочно нужен четвертый месяц. Надежда, конечно, на бабье лето, но и от нас что-то да требуется не пролежать это время на диванах и не проработать. Хотя, куда же мы без нее? Без любименькой нашей работы. Я предлагаю нам с вами объединить усилия, вместе и горы работы покорить, и найти время для отдыха. Олеся Соболева у микрофона. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. Делайте его громче в своей машине. Чего уж стесняться. Раскачаем этот последний понедельник лета. И будем и дальше на связи. Отличного дня вам.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
1: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
2: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
4: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. Беспилотники и обломки дронов попали в жилые дома в Свердловской области. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Жители дома в Екатеринбурге, куда попал беспилотник, получат необходимую помощь. Об этом сообщил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога. В этом году власти Москвы поднимут зарплаты педагогам и воспитателям в среднем на 23%. На индексацию город дополнительно выделил 56 миллиардов рублей, пишет «Российская газета». Одновременно столица продолжает обновлять образовательную инфраструктуру и программы подготовки. К 1 сентября в Москве откроют 34 новые школы и детских сада. Еще 51 здание полностью реконструировали по программе «Моя школа». В обновленных учреждениях будут учиться примерно 35 тысяч детей. Изменения затрагивают и содержание обучения. В новом учебном году программы предпрофессиональных классов будут осваивать более половины московских старшеклассников. Согласно опросу, каждый четвертый россиянин в детстве не любил 1 сентября. День знаний очень ждали 15 человек из 100. Это показало исследование сервиса по поиску работы «Суперджоп». Почти каждый второй скорее ожидал начала учебного года. При этом женщины чаще мужчин признавались, что ждали день знаний в детстве. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
2: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.
1: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
4: РБ Украина 124-77-0047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
6: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Еламед.
8: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
9: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
11: «Корона».
12: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: задание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
3: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
4: Реклама. Рекламодатель ООО. ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
5: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
6: Как я по всему этому соскучился.
5: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках. Телевизорах страны.
7: 16+.
8: Авторадио.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. +7 927 222 42 42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
4: Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Трнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
6: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
7: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46-20-20.
8: Счастлив тот, кто здоров.
9: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

на W. Мы по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках. Ты

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
2: Он не изменил.
0: Горько.
2: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
3: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
2: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
5: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
7: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
6: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России ожидают рост выпуска гибридов и электрокаров. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
2: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
1: Основу выпуска легковых автомобилей в структуре отечественного автопроизводства до 2035 года продолжат составлять машины с двигателями внутреннего сгорания, включая газомоторные версии. Такой прогноз на совещании с главой правительства озвучил первый вице-премьер Денис Мантуров. При этом, по его словам, доля транспорта с альтернативными силовыми установками будет последовательно расти. К 2035 году на электромобили и гибриды в легковом сегменте будет приходиться уже четверть всего производства, передает ТАСС. Таким образом, в России сохранится курс на постепенный переход к более экологичным технологиям, но без резкого отказа от традиционных ДВС в обозримой перспективе.
0: Про форумы.
1: Во Владивостоке проходят последние приготовления к Восточному экономическому форуму. Он стартует завтра на острове Русский при информационной поддержке «Газпром Медиахолдинга». Сегодня аэропорт Владивостока принимает десятки рейсов со всего мира. Более 5000 участников из 70 стран уже прибыли на мероприятие. Основная площадка ВЭФ развернута на территории Дальневосточного федерального университета. В рамках форума запланировано 300 мероприятий. Помимо деловой программы представлены культурные и спортивные части на берегу Японского моря.
0: Про образование.
1: В канун 1 сентября Михаил Мишустин обсудил с вице-премьерами готовность системы образования к новому учебному году. Премьер-министр отметил, что приоритет государства – создать все условия, чтобы дети, молодые люди получали качественные знания, востребованную профессию, могли в полной мере раскрыть свои способности. Мишустин подчеркнул, необходимо, чтобы школьники и студенты колледжей каждого региона приступили к занятиям в отремонтированных и вновь построенных зданиях, оснащенных в соответствии с современными технологиями. Глава правительства заметил, что это касается каждого субъекта России и каждого населенного пункта, в том числе Донбасса и Новороссии, где, несмотря на все трудности, восстанавливается инфраструктура и строится объект образовательной направленности.
0: Про регионы.
1: Осенью ряд российских регионов может оказаться во власти аномальных дождей, которые вызовут новые наводнения. Об этом ТАСС заявил директор Института физики атмосферы Владимир Семенов. Он рассказал, что в целом обильные дожди характерны для этого времени года в России, однако в ряд регионов могут раньше времени или наоборот с опозданием прийти холода и снегопады. Все это может неблагоприятно сказаться на экосистемах и сельском хозяйстве. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек. Официальный курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста. Авторадио. Номер один в России. Движение. Только вперед.
4: Звук поставим.

0: Ставит звук на все в эфире Авторадио, и вы присоединяетесь, выкручиваете громкость, потому что будем менять песню на деньги. Да прямо сейчас. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры в самом разгаре.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Такой вот у нас счастливый сезон, и с нами наш генеральный партнер Озонбанк. Вместе мы играем на деньги, и вместе мы исполняем ваши мечты. 5 миллионов рублей тают, становятся вашими, потому что мы так этого хотим, и вы, собственно, не против. 5 заветных желаний в призовом фонде, 2 из которых мы уже исполнили. Вера Лаврикова хотела закрыть автокредит на 1 300 000. Так Авторадио ей в этом помогло. Во втором суперфинале Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга стал победителем. Его мечту в 1 миллион рублей мы исполнили. У нас на очереди 3-й суперфинал 10 сентября. Ну, осталось 1,5 недели. Уже на следующей неделе, в четверг, мы будем исполнять вашу мечту. Чего вам так хочется? Может быть, поплавать с белыми акулами, а? Или свой лесозаготовительный комплекс. А может быть, устроить свадьбу мечты. Это не из моей головы фантазии. Это вы оставляете свои желания на нашем сайте. Заходите, присоединяйтесь, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте внимательно эфир, и будет вам счастье, и будет вам ваша мечта. А сейчас вам будут деньги. 23 тысячи рублей в банке, которые генеральный партнер игры возьмет, да и удвоит. 46 тысяч рублей. Кому? Узнаем у нашей Авторадио. Радиорулетки. Так, она выбрала номер 4148, последние цифры, префикс 919. Зовут игрока Людмила, живет она в республике Башкортостан, мечтает. Она так и пишет: желаний у меня много. И одно из них — это квартира с видом на море, с большими панорамными окнами. Солидарна с вами, Людмила. Красивая мечта, классная, вполне осуществимая. Для Авторадио нет ничего невозможного. Прямо сейчас звоним в республику Башкортостан. Собственно, Людмиле. Хотим, чтобы вместо гудков у нее звучал гимн Авторадио. И наши мечты сбываются. Алло. Алло, Людмила.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, это Авторадио звонит. Это игра «Много денег», «Счастливый сезон». Вы в прямом эфире. Олеся Соболева у микрофона.
2: Очень приятно.
0: Так, Людмила, но вы наш человек, потому что гимн Авторадио звучит. 3 000 уже ваши.
2: Спасибо.
0: Давайте дальше продолжать разговор. Мы еще и мечту вашу знаем. О квартире с видом на море, да. С большими окнами. Что вы так вздыхаете?
2: Да. Хотелось бы, да.
0: Так, а мечта. Что за море должно быть?
2: Да. И черное пойдет, наше,
0: и
2: ближайшее.
0: Черное пойдет. А Балтийское пойдет?
2: И Балтийское пойдет, любое.
0: И море Баренцевых пойдет, Японское пойдет. Нам главное море было бы, да?
2: Да.
0: Ну, Людмила, отличная мечта. Надеюсь, что мы ее исполним. Тем более за все сезоны игры «Много денег». 4 квартиры мы уже разыграли. И вам будет. Ну, у нас суперфинал на подходе. Помните, 10 сентября?
2: Ну, нет, не помню.
0: Ну, я вам зачем звоню, Людмила? Напомнить. Ваш личный напоминатель. Но на самом деле не за этим. У нас в банке какая-то пробка из денег. 23 тысячи рублей хотим вам отдать. Песню назовете «Все ваше».
2: Ну, звук поставлю на все.
0: Ну, ставим.
2: Добро.
0: Аплодисменты на всю страну в честь Людмилы из Республики Башкортостан. Конечно, добро, юность. Вот это поставили звук, вот это мы банк вам отдали. 23 тысячи рублей улетают на ваш счет.
2: Спасибо.
0: Ну, правда, это еще не все, Людмила. У нас же генеральный партнер игры Озонбанк. Он ваш выигрыш удваивает. И совсем скоро вы получите 46 тысяч рублей на вашу карту Озонбанка. Вот это удача, вот это счастливый человек. Да и мечта какая у Людмилы. Шикарная, прекрасная квартира с видом на море. Собственно, по этому сценарию это мы и будем играть. Гимн Авторадио. Мечта на нашем сайте. Вы внимательно слушаете эфир. Людмиле желаем удачи и впредь. Номер в игре остается. Мы запускаем нашу авторадиорулетку. Мы продолжаем наш счастливый сезон в банке. С этой секунды стартовая сумма 5000 рублей. Но мне нравится с вами играть. Ух, какие вы азартные, какие вы счастливые, какие удачливые. А сколько всего еще впереди. Напомню, в счастливом сезоне 5 суперфиналов по количеству ваших желаний. А под Новый год самое настоящее праздничное волшебство. В виде 6-го суперфинала генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шанс на выигрыш мечты поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, выигрывайте. Третий суперфинал на подходе 10 сентября.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
3: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
4: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
5: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8 927 129 70 42.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Жителей, поврежденных при беспилотной атаке домов в Екатеринбурге, разместили в школах. Места выделили в двух учебных заведениях, а также

в культурном центре Елизаветинске, сообщил глава города Алексей Орлов. Соблюдение прав пострадавших от атаки дронов взяла на контроль прокуратура Свердловской области. По данным властей города, погибших в результате ударов нет, информация о пострадавших уточняется. Ранее из-за беспилотной опасности приостанавливал работу аэропорт Кольцово. Как заявили в Росавиации, сейчас ограничения сняты. Правительство утвердило обновленную стратегию развития автопрома на ближайшие 9 лет. Как заявил премьер Михаил Мишустин, российские машины должны быть доступны широкому кругу граждан. По его словам, властям следует оказывать поддержку предприятиям автомобильной промышленности в условиях внешних санкций. Основная задача – наполнить внутренний рынок российскими машинами, которые отвечали бы современным требованиям, отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Синоптики спрогнозировали наступление бабьего лета в Москве в середине сентября. Как пишет РИА Новости, сезон очень теплой погоды продержится в российской столице около 5 суток. При этом после волны летнего тепла в Центральной России начнется настоящая осень. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса. Авторадио.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8 – подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7 – собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку – выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12+.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
2: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
3: Да что?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
0: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
7: Как я по всему этому соскучился!
6: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
8: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
9: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
10: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на avito.ru. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
11: Авторадио.

0: Реклама.
1: Беру пассажиров по пути.
2: А я перевожу грузы.
3: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
4: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3.
5: Вольск, Коммунистическая, 19А.
4: Телефон 8-937-266-5500.
6: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве
0: 13:00. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Туристка из России погибла на пароме у Кипра. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Россиянка погибла на затонувшем пароме у берегов Северного Кипра. Об этом сообщило посольство России в Турции в своем телеграм-канале. По данным Дипмиссии, информация о смерти россиянки поступила от турецких властей после уточнения обстоятельств трагедии, сообщает МК. Крушение быстроходного судна произошло накануне в 4 милях от порта Гирне. На борту находились 259 пассажиров и 8 членов экипажа. Судно полностью затонуло и находится на глубине 514 метров. Более 230 человек удалось вытащить из воды, еще 17 числятся пропавшими без вести. В связи со случившимся задержали 8 человек, ведется расследование. Причину крушения установят после анализа черных ящиков. Власти также проверяют версию о возможном столкновении парома с неким объектом.
0: Про выплаты.
2: Более 1 миллиона многодетных семей в России с 2019 года получили выплаты до 450 тысяч рублей на погашение задолженности по ипотеке. Общая сумма выплат составила почти 447 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба Минфина. Замминистра финансов Иван Чебесков отметил, что поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов госполитики. По его словам, власти последовательно расширяют возможности россиян на улучшение жилищных условий, в том числе благодаря льготным ипотечным программам и выплате на погашение ипотечного кредита. При этом задача властей остается выстраивание более адресной системы поддержки.
0: Про нефть.
2: В ближайшую неделю стоимость нефти Brent будет колебаться в диапазоне 87-91 доллара за баррель. Об этом известием рассказал бизнес-консультант Илья Русяев. Он уточнил, что сегодня утром цены на нефть выросли после очередного обострения ситуации между США и Ираном. Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение объемов судоходства через Ормузский пролив. Это один из ключевых маршрутов поставок энергоресурсов. Эксперт отметил, что любые сообщения о временном снижении напряженности могут вызвать краткосрочную коррекцию цен вниз. Однако устойчивого регулирования ситуации вокруг Ормузского пролива пока не наблюдается, поэтому геополитический фактор продолжает оставаться одним из главных драйверов нефтяного рынка.
0: Про все остальное.
2: В День знаний российские телевизионные и радиовещательные сети включат архитектурно-художественную подсветку телебашен. Об этом сообщает ТАСС. Праздничный ролик с надписями «С днем знаний» 1 сентября покажет Останкинская телебашня. Его дополнят изображения зеленой школьной доски, осеннего листопада и лабораторных колб. В Брянске телебашня станет желтой. На медиафасаде появится школьный колокольчик и бегущая строка «С днем знаний». На световом панно телебашни Новосибирск разместят герб города, цифры, буквы и математические формулы. В Воронеже на медиафасаде покажут силуэт девушки с книгой и хоровод осенних листьев. Поздравительные надписи, изображения школьных принадлежностей, осенние листва появятся на антенно-матчевых сооружениях в Благовещенске, Братске, Грозном, Иркутске, Махачкале, Самаре, Петербурге и других городах России. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио.

0: тебя.
1: Ну, раз уж сказал один раз «люблю», так соответствуй, подкрепляй свои слова делом. Прибавляй-ка громкость своего приемника, который настроен на авторадио. Подпевайте любимым артистам, заряжайтесь отличным настроением. Им с вами, кстати, делюсь я, Олеся Соболева. И вспоминаем это наше лето, каким оно было. Прекрасным, прелестным, продуктивным, горячим, жарким. В общем, вы там сами продолжите. Я надеюсь, что память вашего телефона уже трижды была забита, как и моего. В общем-то, воспоминаний у нас много. В копилке под названием «Лето 2026» будет что пересматривать осенними вечерами. Сентябрь на пороге, но мы с вами вообще на связи 24/7. В помощь вам и умная колонка, и мобильное приложение, и сайт Авторадио.ру, где можно не только слушать эфир, но еще и смотреть нашу видеотрансляцию, ну и, конечно же, FM-приемник в вашей машине.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчет

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-й и 6-й микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда! В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.
3: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн-запись на сайте medlife.life.
4: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
5: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич – врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега-клиник.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
8: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области в результате удара ВСУ пострадала 12-летняя девочка. Беспилотник атаковал коммерческий объект в селе Репное. Как сообщает оперштаб региона, у школьницы минно-взрывная травма и ссадина предплечья. После оказания первой медпомощи девочку отпустили домой. Дилеры отметили рост спроса на автомобили ушедших из России брендов. Речь в первую очередь о марках Toyota, Mazda, BMW, Volkswagen и Audi. Поставки таких машин ведутся в основном из Китая. Как пишет Коммерсант, на рост продаж влияют укрепление рубля, избыточные запасы.

0: товары на складах в КНР, а также усталость от ограниченного ассортимента российского авторынка. Дополнительный фактор – мощностной порог 160 лошадиных сил, ниже которого применяется льготная ставка утильсбора. Очередей на покупку авто ушедших марок сейчас нет. Эксперты считают, что небольшой рост цен на ввозимые в Россию по параллельному импорту машины интерес к ним не снизит. Средний чек на букет в России к 1 сентября составил 4800 рублей. Почти половина заказов приходится на цветочные композиции стоимостью от 3 до 5 тысяч. Как пишет ТАСС, больше всего заказов ко Дню знаний приходится на розы, на втором месте хризантемы, на третьей строчке пионы. В то же время покупатели отдают предпочтение модным букетам. К этой минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио.

0: нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Вы владелец бизнеса.
7: А значит, работаете за...
8: Троих.
7: Четверых.
8: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Получилось. Вы вылечили рак?
11: ОКО представляет.
12: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
13: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
14: Это открытие изменит все.
11: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
15: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
16: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
15: Новый сезон мелодрам.
17: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
18: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
19: Сейчас главное верить и ждать.
15: 7 сентября скажи счастью «да».
20: Ты выйдешь за меня замуж?
17: Да.
15: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
21: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
22: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы,

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
2: Как я по всему этому соскучился.
1: «Адский шеф» по средам в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
0: 16+.
3: Авторадио.

0: Реклама. Здоровая нервная система – залог здоровья всего организма. Запишитесь на консультацию к врачу-неврологу ДЦ «Гиппократ» Мельник Александре Васильевне. 8-927-225-60-69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
2: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
3: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
5: Скидка 15% на пластические операции все лето.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
3: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
2: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
0: Музыка

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Евросоюз планирует принять крупнейший пакет санкций против России. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: ЕС намерен включить около 1600 физических и юридических лиц в новый пакет санкций против России. Об этом сообщила газета «Политика» со ссылкой на источники. Принять новые ограничения планируют в середине октября. В случае утверждения этот пакет станет крупнейшим в истории ЕС. Предварительное обсуждение новых ограничений состоится на неформальной встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая пройдет в ирландском Уиклоу. Ранее поступила информация, что в ЕС задумались над возможностью изменить подход к принятию антироссийских санкций. Причина заключается в том, что предлагаемые Брюсселем меры в последнее время сталкиваются с коллапсом поддержки. Все больше стран блокируют их из-за потенциального вреда крупному бизнесу.
0: Про налоги.
2: Работающие родители могут оформить налоговые вычеты и вернуть до 14 300 рублей в год за платные кружки и секции, которые посещают их дети, а также за дополнительные занятия в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости. Право на вычет сохраняется за родителями до совершеннолетия ребенка, а в случае очного обучения до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов, с которой можно получить вычет за обучение каждого ребенка, составляет 110 тысяч рублей в год. Это общий лимит на обоих родителей.
0: Про нововведение.
2: В казанских школьных столовых с 1 сентября внедрят новое тематическое меню. В него введут 12 новых блюд, рассказала гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Римма Мухаметшина. По ее словам, помимо русской и татарской, у татарской учащихся ожидает знакомство с азиатской и кавказской кухнями, а также итальянской. Продвигать нововведение планируют на классных часах, пикниках и через родительское сообщество.
0: Про природу.
2: Астрономическая осень наступит в России в 3 часа 5 минут по московскому времени 23 сентября. В это время Солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного небесного полушария в южное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московского планетария. В южном полушарии Земли после ночи 23 сентября наступит астрономическая весна. Календарная осень, как известно, начинается с 1 сентября, однако астрономы отсчитывают сезоны по положению Солнца относительно небесной сферы. В этот момент световой день начнет уступать ночи, и это продлится до зимнего солнцестояния.
0: Про Авторадио.
2: Лишь полторы недели отделяют нас от момента, когда Авторадио исполнит еще одну мечту наших слушателей. Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» пройдет 10 сентября. В этот особенный сезон мы не просто дарим подарки, а исполняем именно ваши мечты. Их у вас много, и они очень разные. Среди вас есть человек, который мечтает купить дом на колесах и объехать всю Россию от Камчатки до Кавказа. Один из вас очень хочет попасть на рыбалку крабов на Сахалине. У многих в качестве желания указаны путешествия, например, на Бали, Сейшелы, в Доминикану, Китай или сразу вокруг света. Для Авторадио нет ничего невозможного. Мы исполним любую вашу мечту. Если вы еще не с нами, то прямо сейчас заходите на наш сайт, изучайте правила, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно напишите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара 85 рублей 60 копеек. Курс евро 99 рублей 68 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

сторона действительно не плакать. Тут также можно перечислять имена собственные, как в тексте песни, говорит, ну не плачьте вы о том, что лето уходит. Но зачем? Понимаете, может быть, надвигающаяся осень станет для вас самым счастливым временем в истории жизни. Такое тоже не исключается. Понятно, сейчас многие в суете. Завтра первый день сентября. Ну что ж, успеть вам завершить все дела, чтобы ваши дети успешно, без всяких проблем, встретили очередной этап вашей жизни. Ну и в целом наслаждаться нужно каждым днем и каждым моментом. Эфир Авторадио также будет в этом помогать, поддерживать. Пока будем наслаждаться музыкой. Тоже имеем право. С этой минуты Иван Прунников. Страна, привет. Традиционно, погромче и вперед.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 21 градус. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 17, плюс 28 градусов. Ветер юго-западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт и объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская 9.
2: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазинах Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
3: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар-сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
4: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
5: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
6: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
7: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. 4 человека пострадали в результате удара со стороны Украины по Екатеринбургу. Они находятся в состоянии легкой степени тяжести. От госпитализации отказались. Об этом рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер. Повреждены 3 многоквартирных дома. Жители размещаются в школах и концертном зале «Елизаветинский». Кабмин установил гуманитарное пособие для семей релокантов. Оно будет выплачиваться близким родственникам граждан, в отношении которых ввели временные ограничительные меры. Как пишет РБК, ежемесячное пособие установлено в размере МРОТ. Это около 27 тысяч. В начале августа Владимир Путин подписал закон, вводящий ограничения для граждан, которые находятся за границей и уклоняются от уголовного или же административного наказания по ряду статей. 3 новых причала откроют на Москве-реке до конца года. Они появятся на маршруте Красные холмы, Новодевичьи пруды и Воробьевская набережная, рассказал мэр города Сергей Собянин. Еще один регулярный речной маршрут Лужники-Киевский заработал в июне. Он улучшил транспортную доступность 3 районов. Отмечается, что на

Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта, обслуживание, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru.

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется, и силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
4: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
5: Получилось. Вы вылечили рак?
6: ОКО представляет.
7: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
8: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
9: Это открытие изменит все.
10: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОКО. 18+.
11: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
12: Если ты настоящая звезда...
13: Ты это сказал?
12: У тебя нет права на ошибку.
14: Крутой мемчик получился.
12: Но он все исправит. Не пропустите комедию с Сергеем Безруковым «Не по-детски». В кино с 3 сентября. 16+.
15: Авторадио.

0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
2: Вольск. Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-5500.
3: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж «Академия ТОП». Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
4: Урожай радует, а банок не хватает? Не беда. В магазине «Коробочка» есть все для консервации. Банки любых объемов, крышки, ключи и нужные мелочи. «Коробочка» поможет сохранить вкус лета. Поворот на базу «Кристалл». Работаем без выходных.

0: Реклама.
1: Да что заработали?
2: Что?
1: А что?
2: Перевозки – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
5: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с басфелин. Артнео, окей.
6: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Авито. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Кривая логистика, незапланированный ремонт, накладные, претензии. Как из этого вырулить в плюс? Авторадио и Сбербизнес для грузоперевозок представляют курс на прибыль. Слушайте по будням серию рекламно-информационных программ с участием блогера Михаила Белоусова и узнаете, какие инструменты помогут структурировать бизнес грузоперевозок, как подружиться с электронным документооборотом и где транспортным компаниям искать свои точки роста. Курс на прибыль на Авторадио. Пау Сбербанк.
8: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
9: Вы владелец бизнеса.
10: А значит, работаете за...
11: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
12: Телеканал «Пятница» представляет. Адский шеф возвращается.
13: Как я по всему этому соскучился!
12: Адский шеф. По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россияне смогут установить самозапрет на азартные игры. Подробности далее.
3: Про главное.
2: С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Оформить его можно через госуслуги или МФЦ минимум на год. Как пояснил член комитета Госдумы Антон Немкин, после внесения человека в специальный реестр, регальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки и допускать к игре. Кроме того, такому человеку запрещено направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, только в прошлом году в таких играх участвовали более 15,5 миллиона человек, не считая десятков миллионов покупателей лотерейных билетов. При этом порядка 400 тысяч граждан уже находятся в патологической зависимости от азартных игр и не могут остановиться самостоятельно.
3: Про ипотеку.
2: В России с 1 сентября расширяются условия ипотечных каникул для семей с детьми. Теперь рождение или усыновление второго и последующих детей станет отдельным основанием для отсрочки по ипотеке. Подтверждать снижение доходов для этого не потребуется. Максимальный срок каникул увеличивается с 6 месяцев до 1,5 лет, причем новые правила распространяются и на ипотеку, оформленную до 1 сентября. Член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Ирина Киселева в беседе с Авторадио рассказала о новой отсрочке.
4: Рождение или усыновление второго ребенка и последующих детей теперь будет являться самостоятельным и достаточным основанием для обращения в банк за вот этим льготным периодом. Ипотечные каникулы – это не списание долга на эти 1,5 года. Это официальная отсрочка по ежемесячным платежам, которую как раз вот банк и обязан предоставить семье, в которой родился второй и последующий ребенок. Обратиться семья может за ипотечными каникулами в течение 1,5 года с даты рождения ребенка. Но чем позже семья это сделает, тем короче будет этот льготный период. Существует так называемый лимит, то есть остаток задолженности на момент подачи заявления не должен превышать 15 миллионов. И квартира либо дом должен являться единственным жильем для семьи, которая претендует на ипотечные каникулы.
2: При этом процедура оформления таких каникул максимально упрощена и не требует специальных юридических знаний. Потребуется лишь собрать необходимые документы, подать заявление в банк и дождаться его решения.
3: Про учителей.
2: Средняя предлагаемая зарплата учителя в России в августе составила около 45,5 тысячи рублей. Это более чем вдвое меньше среднего предложения по всем вакансиям, которое составляет около 102,5 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на аналитиков. При этом работа учителя включает не только проведение уроков, но и подготовку к занятиям, а также взаимодействие с детьми и родителями.
3: Про нас.
2: В конце августа многие сталкиваются с так называемым синдромом конца лета – тревогой, апатией и ощущением, что лето прошло слишком быстро. Как пишет «Известия», психологи связывают это с несбывшимися планами, возвращением к рабочему ритму и привычкой воспринимать сентябрь как начало нового этапа. Усиливать это состояние могут сравнение себя с другими и сокращение светового дня. Специалисты советуют не пытаться срочно догнать лето, а постепенно возвращаться к привычному режиму и запланировать что-нибудь приятное уже на осень. Курс доллара сегодня 85 рублей 60 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

0: Ну и прекрасно, постараемся без драм, громким победам. Но, конечно же, под искусство сложения 7 минут, тем более строчки любимых песен, приносят как раз-таки победы нашим слушателям. 10 день сентября, мы летим тебе навстречу. Это день третьего суперфинала в рамках игры «Много денег», в рамках счастливого 13-го сезона.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А разве с Авторадио когда-то было по-другому? Действительно, наши слушатели каждый год побеждают, делают это громко, ярко, этот не будет исключением, тем более Озонбанк с нами. Он удваивает абсолютно все ваши финансовые выигрыши, плюс от Озонбанка будет дополнительный суперфинал в конце года, но конец года на своем месте. А вот до 10 дня сентября уже, считай, можно дотянуться рукой. На следующей неделе очередная мечта наших слушателей станет реальностью. Уже в третий раз. Первый победитель суперфинала, это у нас Вера Лаврикова. Была мечта закрыть кредит на машину в 1 300 000 рублей. Закрыто. А Евгений Криски, второй победитель из Санкт-Петербурга, мечтал об 1 000 000 рублей. Ясная мечта, пожалуйста, выполнена. Что же будет выполнено для вас? Тут, опять же, вам решать. А наши слушатели действительно мечтают абсолютно о разных мечтах. Устроить свадьбу, полететь в космос, пожалуйста. Неделя на необитаемом тропическом острове без интернета и телефона вообще, да? Мечта, я думаю, для многих. Так что определяйте, что важно для вас. Гудки, до свидания, гудки, долой. Вы устанавливаете наш фирменный гимн на нашем официальном сайте. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. Вы это делаете, вуаля. Победы финансовые ежедневные. Ну а 10 сентября ваша заветная мечта, которой мы, естественно, всей страной прямо сейчас и продолжаем двигаться. Ну а пока мы готовы сыграть. В банке стартовая сумма, там 5000 рублей. Естественно, благодаря партнеру она превратится в 10 тысяч. Но для начала, естественно, давайте мы с вами рулетку здесь и сейчас остановим. Этим и занимаемся. А Кемеровская область, на связи наш слушатель по имени Геннадий. Маленький домик у Черного моря. Вот, пожалуйста. Тоже очень даже распространенная мечта. Да, хотят наши слушатели отправляться куда-то к водоемам. Поддерживаем, тем более, домик на берегу моря. Ну, сказка самая настоящая. Но для начала финансовое предложение. Давайте Геннадию позвоним. Ну, конечно, надеемся услышать гимн Авторадио. Как без этого? Гимн Авторадио — это наше главное условие игры. Было, есть и будет. Но всегда все начиналось, да, и будет начинаться. Наши люди. Уже 3000 заработали. Удвоенные, естественно. Геннадий. Алло, Геннадий, здравствуйте. Мы тоже вас слушаем всей страной. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мы вам дозвонились, чем поздравляю. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Спасибо.
0: Пожалуйста. Маленький домик у Черного моря. Все правильно?
2: Да.
0: А вы хотите туда отправляться отдыхать или, так сказать, с чемоданом в этот маленький прекрасный домик навсегда?
2: Отдыхать.
0: Ну, просто чтобы была дача, да, только на берегу Черного моря, так сказать, да, чтобы периодически туда отправляться.
2: Да, иногда мы с родственниками отдыхать просто так.
0: Ну, а в свой дом, конечно, будет отправляться гораздо приятнее. Геннадий, понимаю, поддерживаю. И, возможно, 10 сентября уже, очень скоро, в предстоящем суперфинале, ваша мечта реализуется. Пока есть финансовое предложение. За гимн Авторадио, конечно же, Геннадий, вы уже деньги получите. Но назовете песню, получите больше.
2: Нет, я не слушался.
0: В данный момент...
2: Не назову.
0: Да, в данный момент не слушать. Такое тоже случается. Но в любом случае, Геннадий, номер участвует неограниченное количество раз. Вам в будущем удачи, я уверен, она пригодится. Договорились?
2: Хорошо, договорились.
0: Договорились. И, конечно же, 10 сентября слушайте нас беспрерывно, потому что мечта у вас прекрасная и красивая. Ну а пока, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он теперь составляет для Геннадия 6000 рублей. Очень скоро можно получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. На кону с этой минуты 7000 рублей. Ну и вперед в 10 день сентября через предстоящий суперфинал. Но помните, что наш призовой фонд, он в целом-то великолепен, да? Это 5 миллионов рублей. Это 5 заветных желаний от Авторадио. Ну и как и обещали, в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Что делать, вы знаете. Вперед!
1: Много денег! Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Погода. Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Профессиональная помощь детского психолога Черкашнева Наталья Владимировна. Обращайтесь в ДЦ «Гиппократ», бульвар Рос, 9, 7 микрорайон. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на жалюзинск.ру. Договорись с солнцем.
5: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваши предложения прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
6: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
9: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка

0: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Курской области 5 человек пострадали в результате обстрела со стороны Украины. Как заявил губернатор Александр Хинштейн, нанесен удар по магазину в центре Белой Слободы Беловского района. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Их везут в Курск. Еще один человек ранен в селе Кременное Кореневского района. Александр Новак поручил усилить контроль за ценообразованием на независимых АЗС. Вице-премьер дал указание Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе во время заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов. Как сообщает правительство, ведомствам нужно дополнительно отслеживать динамику цен в этом сегменте. Кроме того, Александр Новак призвал своевременно выявлять потенциальные риски и оперативно принимать меры для недопущения дефицита топлива. Синоптики предупредили о похолодании в Москве. Оно ожидается в столице к выходным. Со среды в городе пройдут кратковременные дожди. Температура понизится до плюс 19, плюс 21. Об этом сообщил агентство «Москва» глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, 5 и 6 сентября воздух в Москве не прогреется выше плюс 17. Из-за циклона с центром над Ярославлем и Вологдой дожди в Москве и Подмосковье станут затяжными. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
1: Авторадио. Спонсор часа ООО «Рестрим Медиа». До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк. Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+.

0: от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: «Еламед». Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
9: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
8: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
10: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
11: ОРБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
12: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
10: Новый сезон мелодрам.
13: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
14: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
10: 7 сентября все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
15: Ты выйдешь за меня замуж?
10: Скажи счастью «да».
13: Да.
10: Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Трнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7 927 222 42 42. Онлайн запись на сайте medlife.life.
3: Трудно дышать без капель?
4: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега Клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
3: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: рекламно-информационная программа «Курс на прибыль».
1: В логистике мало просто выбрать дорогу из точки А в точку Б. Нужно понимать, сколько она будет стоить, что ждет водителя в пути и как быстро передать ему готовый маршрут. Сегодня у нас в гостях Михаил Белоусов, предприниматель, который построил свой карьерный маршрут от водителя до владельца логистической компании, поэтому знает цену каждому километру и на дороге, и в бизнесе. Михаил, с чего на практике начинается работа над новым рейсом?
2: С построения маршрута. Но одной линии на карте недостаточно. Нужно сразу учитывать платные участки, весовой контроль, грузовые стоянки, ремонты и другие условия на дороге. Параллельно важно понимать расходы и ожидаемую прибыль. Подобная информация не у всех систематизирована или разбросана по разным таблицам, сервисам, калькуляторам. Большой риск что-то упустить.
1: То есть проблема не в количестве задач, а в постоянных переключениях между программами и таблицами?
2: Да, когда компания растет, сначала кажется, еще одна таблица или сервис ничего не изменит. А потом замечаешь, что полдня ушло не на управление бизнесом, а на поиск и перенос информации. Предприниматель должен принимать решения, а не вручную собирать каждый рейс по кусочкам.
1: Как этот процесс можно оптимизировать?
2: В решении для грузоперевозок от Сбербизнеса можно построить маршрут и увидеть дорожную инфраструктуру, платные участки, весовой контроль, стоянки и другую важную информацию. Там же рассчитываются основные расходы и ожидаемая прибыль по рейсу. Готовый маршрут можно отправить водителю в навигатор. Здесь же формируется счет заказчику, сохраняются данные по рейсу и ведется работа с документами. Меньше ручных действий, меньше ошибок и больше времени на клиентов, команду и развитие компании.
1: Михаил, ваши правила курса на прибыль.
2: Хороший маршрут должен экономить не только километры, но и время предпринимателя. Чем меньше лишних переключений и ручной работы, тем больше внимания остается на развитие бизнеса.
0: Сбербизнес. Решение для грузоперевозок. Все необходимое для управления транспортной компанией в одном приложении. ПАО «Сбербанк» 16+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Минцифры заявила о появлении сети 5G в городах-миллионерах в ближайшее время. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России определили новые условия запуска сети 5G. Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минцифры, операторам большой четверки разрешат использовать для них уже имеющиеся частоты и оборудование сети 4G. Связь пятого поколения должна появиться в городах-миллионниках в ближайшее время, а затем постепенно расширяться в наиболее популярных городских локациях. Минцифры также отметили, что сети 5G обеспечивают более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку сигнала и большую пропускную способность по сравнению с предыдущими стандартами связи. При этом, как пишет «Известия», со ссылкой на специалистов по сотовой связи, владельцы iPhone на первом этапе могут остаться без 5G. Технические смартфоны Apple поддерживают нужные частоты, однако компания пока не разблокировала работу 5G для российского региона.
3: Про нарушения.
2: Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против владельца крупной независимой сети АЗС «Трасса» компании «Евротранс». По данным ведомства, цены на бензин АИ-92 и АИ-95 и дизельное топливо на этих заправках менялись необоснованно. Сеть занимает доминирующее положение в нескольких округах Подмосковья. Юрист, старший партнер юридической компании «Дубинин и партнеры» Алексей Горелов в беседе с Авторадио объяснил, в каких случаях ФАС может наказать АЗС за высокие цены на топливо.
4: АЗС – это сеть заправочных станций, которая продает бензин, закупая его где-то на оптовом рынке. Есть вертикально интегрированные АЗС, которые имеют прямой доступ к своим нефтеперерабатывающим заводам. Есть иные частные АЗС, которые прямого доступа не имеют и покупают оптовый бензин на оптовом рынке. То есть, если АЗС покупает бензин, допустим, по 100 рублей на оптовом рынке, то продать дешевле 100 рублей она физически не может. И она продает его по 100 плюс рублей. Поэтому здесь, когда ФАС возбуждает дело по необоснованно завышенным ценам, ФАС прежде всего выясняет, насколько законно были эти повышения. И если доказывается, что, допустим, АЗС купила бензин на оптовом рынке по 70 рублей, а продает его по 100 рублей, это незаконное повышение и незаконная нажива.
2: Как передает РБК, если нарушение Евротрансом подтвердится, компании может грозить оборотный штраф до 15% выручки. При этом только к середине августа ФАС возбудила уже 41 дело в отношении участников топливного рынка в российских регионах.
3: Про цены.
2: Золотовары в России за год подорожали в среднем на 10-30%. Об этом пишет российская газета. В частности, корма прибавили около 7%, а наполнители 10%. При этом 70% прибыли для магазинов составляет выручка от кормов для животных. Цены на них поднялись в том числе из-за введения маркировки «Честный знак». Чтобы получить маркировку, нужно было приобрести новое оборудование, установить его и нанять новых сотрудников, которые бы его обслуживали, что и сказалось на цене. На фоне роста цен владельцы животных экономят на необязательных покупках.
3: Про погоду.
2: Бабье лето придет в Москву примерно к середине сентября, прогнозирует ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, потепление будет связано с приходом скандинавского антициклона. Продлится такая погода недолго, не более 5 дней. После этого, по прогнозу синоптиков, в столице начнется уже настоящая осень. Курс доллара 85 рублей 60 копеек, евро 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

можно ли иногда поностальгировать? Да можно, конечно. Но ключевое слово «иногда». Жить этим моментом – это совершенно другая история. Завтрашний день был, есть и будет гораздо важнее. Давайте в него и смотреть все вместе, дружно и здорово. Если не сегодняшним, и в завтрашнем, конечно же, найдется место для любимого авторадио. С этой мыслью будем двигаться вперед. У микрофона все так же Иван Прудников. Страна, большущий привет. Чуть-чуть погромче, традиционно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
4: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
5: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Погода.
7: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 24 градуса, ветер юго-западный, 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер западный, 6 метров в секунду.
0: Реклама.
8: Внимание! Дарим хорошее настроение с каждой покупкой в Суперспорт. И объявляем глобальную распродажу. Скидки до 50% на спортивную одежду и обувь от ведущих мировых брендов. Мы не просто продаем, мы делаем жизнь ярче. Суперспорт. Двигайся с нами. Тарнавская, 9.
9: Скидки на выделенный ассортимент. Подробности в магазине Суперспорт. Акции действуют с 10.00 10 августа до 20.00 23 августа. ООО Суперспорт. ОГРН 120-640-00-13-160. Не является публичной офертой.
10: Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. Первый и шестой микрорайон напротив кафе «Традиция». Запишись aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
11: Беру пассажиров по пути.
12: А я перевожу грузы.
13: В сервисе «Максим» для любого водителя найдутся заказы. Регистрируйся в меню приложения «Максим». Сервис «Максим» 0+.
14: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». Телефон в Балаково. 221-300.
15: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
0: Реклама на Авторадио. 44-82-81.
16: Смотришь на меня без сомнения, мол, папа, я все знаю.

Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

Здравствуйте. В студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области два человека пострадали в результате беспилотных атак со стороны Украины. Таковы данные оперштаба региона. В селе Чураево Шебекинского округа у мужчины осколочное ранение ног. Кроме того, пострадал житель села Красный Октябрь Белгородского округа. У него осколочное ранение предплечья и ног. Центробанк представил логотип цифрового рубля. Он выполнен в виде окружности кораллово-алого оттенка с вписанным в нее символом рубля. Для обеспечения оптимальной считываемости логотип всегда окружается охранным полем, в которое нельзя помещать никакие графические элементы, изображения или текст. Сегодня в ЦБ заявили, что крупные банки и розничные компании запускают инфраструктуру для работы с цифровыми рублями, так как с 1 сентября у россиян появится возможность при желании пользоваться новой формой национальной валюты. Китай вошел в пятерку популярных направлений для осеннего отдыха среди россиян. Об этом пишет News.ru. Рейтинг неизменно возглавляет Турция. На втором месте остается Египет. Третью строчку занял Таиланд. Кроме того, самыми популярными направлениями для оформления полисов страхования путешественников в бархатный сезон стали Италия, Кипр, Испания и Австрия. В данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался.

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
5: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
6: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
7: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
8: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
9: Авторадио.

0: Реклама.
1: Путь к здоровью начинается с желудка. Диагностика и лечение. Врач-гастроэнтеролог Сахнова Татьяна Григорьевна. Диагностический центр «Гиппократ». 927-225-60-69.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
4: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
5: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
6: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балакова, Тарнавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-5500.
8: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
9: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность. Лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
10: Счастлив тот, кто здоров.
11: 18+. Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Реклама. Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
1: Топ покупок месяца.
2: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: А мода C5. Добавить стиля.
2: JQ J7. Впечатлить друзей.
1: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с масмелией. Артнео, окей.
4: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Мобильный номер можно будет полностью перенести в другой регион. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Россияне смогут сохранить мобильный номер при переезде в другой регион. Сейчас перенести номер к другому оператору можно только в пределах одного субъекта России. По новым правилам, которые вступают в силу с 1 сентября, номер можно будет перенести в другой регион и подключить тариф, который действует уже по новому месту жительства. Например, при переезде из Екатеринбурга в Москву абонент сможет сохранить привычный номер и подключить московский тариф. Таким образом, для смены региональной принадлежности номера не придется заводить новую сим-карту или отказываться от уже используемого номера. Заявление на перенос можно будет подать лично через сайт оператора или госуслуги.
0: Про Центробанк.
2: В Центробанке заявили, что возможностей для дальнейшего снижения ключевой ставки стало меньше, пишет «Известия». По словам зампреда ЦБ Алексея Заботкина, пространство для снижения сузилось еще после июльского заседания регулятора. Дальнейшие решения будут зависеть от ситуации в экономике. Главная задача Центробанка – вернуть инфляцию к 4% в 2027 году, а ключевая ставка сейчас составляет 14% годовых. Кроме этого, как пишет РБК, поменяется начало действия новой ключевой ставки. Как пояснили в регуляторе, заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по-прежнему проходить по пятницам, а новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды.
0: Про погоду.
2: Сентябрь станет самым теплым месяцем осени относительно климатической нормы. Согласно карте гидрометцентра, на большей части европейской территории России, Урала, Юга Сибири и Дальнего Востока средняя температура будет на 1 градус выше многолетних значений. В Москве, по прогнозам синоптиков, первая неделя сентября окажется на 3-4 градуса теплее климатической нормы. Как пишет РБК, на погоду в столице будет влиять теплый атмосферный фронт циклона, который сейчас проходит через Прибалтику, Ригу и Минск. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Авторадио» рассказал о погоде на 1 сентября.
3: Погода, по всей видимости, устроит небольшой температурный фейерверк по поводу дня знаний, и 1 сентября выдаст в центральных областях России, может быть, за исключением его запада, Смоленска, Брянска, Твери, солнечным хорошим днем. Температура воздуха в Москве – это 24-26, южнее Москвы, южнее Тулы – это 26-28 градусов, Ярославль, Кострома – это 23-25 градусов. Дожди только отметятся в Смоленске, Брянске и к вечеру в Твери. Что касается остальных районов, хорошая жаркая погода на юге, 26-31 градус, солнечно, ни малейшего намека на осадки в степной части, Краснодар, Симферополь, Донецк, в Северной Осетии, в горах Чечни и Дагестана не исключены, конечно, грозовые дожди.
2: В Санкт-Петербурге 1 сентября будет заметно прохладнее, около плюс 20 градусов. По словам эксперта, там также ожидаются кратковременные дожди. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 60 копеек, курс евро 99 рублей 68 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: однозначно между нами любовь, между слушателями Авторадио, но ведь нас еще и объединяет игра «Много денег». 13-й счастливый сезон, который исполняет мечты наших слушателей. Ну и, конечно же, ежедневно приносит деньги. 7 тысяч в банке, они превратятся в 14 тысяч. Но, разумеется, цель сейчас у нас с вами одна – добраться до 10 сентября. Этим и занимаемся.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Да, и пусть кто-то грустит об уходящем лете. У нас осень начнется так, что все будут завидовать. Во-первых, с нами Озонбанк. Он удваивает все выигрыши. Дополнительный суперфинал в конце года от Озонбанка также обязательно случится. Но ведь вот есть 10 день сентября, до которого уже можно дотянуться рукой. Это очередной суперфинал. Ваша мечта воплотится в реальность, как и мечта Веры Лавриковой из Москвы, которая мечтала закрыть кредит на машину в 1 300 000. Пожалуйста, первый суперфинал выполнен. Второй победитель — это Кринский Евгений из Санкт-Петербурга. 1 000 000 рублей человек хотел. Пожалуйста, человек его получил. Красота самая настоящая. Ну, кому-то подавай квартиру с видом на Газпром-арену, кому-то попасть на Северный полюс на ледоколе, кому-то мини-гостиницу недалеко от моря. Ну, в общем, все мечтают о своем. И, естественно, вам пора определиться, о чем мечтаете вы. Что для вас самое важное? Вы заходите на сайт Авторадио. Гудки. Долой гудки. До свидания. Не нужны. Скучно. Неинтересно. А главное, неприбыльно. Вы устанавливаете наш фирменный гимн Авторадио. Вам удобный сервис предлагает поделиться мечтой. В любой момент это сделайте. То есть нам не важно, да, когда вы присоединились. Сразу, как это случилось, вы полноправный участник нашего сезона. Пожалуйста, деньги на ежедневной основе. И 10 сентября очередная третья по счету мечта этого сезона. Так что, по-моему, сказано достаточно. Теперь нужны действия. Давайте сыграем. Давайте сыграем в сумме, как договорились, на 14 тысяч. Для этого, естественно, традиционно мы останавливаем авторадио.рулетком. Ростовская область. Слушательница по имени Татьяна. Ремонт нашего старенького дома и прилегающего двора. Это будет счастье. Вот как. Я так понимаю, речь идет про дачу. Ну, скорее всего, это мои, опять же, предположения. Хотя, что здесь предполагать, если у Татьяны есть счастливая мечта? Давайте, в случае чего, у Татьяны обо всем и спросим. А номер набран. А мы ждем гимна Авторадио, естественно. Для начала с гимна Авторадио всегда все было и будет начинаться. Проверяйте лишний раз его наличие. Лично верим, что у Татьяны. Он звучит. Хорошо. Прекрасная доска. За гимн Авторадио, естественно, деньги уже заработаны. Зовут я нам прозвучавшую песню, чтобы забрать весь банк. Возможно, когда Татьяна назовет прозвучавшую песню в эфире, просто не в этот раз. А номер участвует, конечно же, неограниченное количество раз. Поэтому удачи в будущем пожелаем. Естественно, мечта ремонт старенького дома и прилегающего двора остается также в игре. Возможно, 10 сентября в предстоящем суперфинале все для Татьяны исполнится. Пока же, как и обещали, Озонбанк удваивает выигрыш. Он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Татьяна сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Рулетка запущена. Подрастаем еще. Да будет так. С этой минуты в банке становится 9 тысяч рублей. И мы продолжаем делать то, о чем было сказано ранее. Каждый день победы для того, чтобы осуществлять мечты. И ведь ранее я упомянул о том, что в конце года будет дополнительный суперфинал от нашего партнера. Да, 6-й по счету в этом году. Так вот, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Да, получается, все дороги ведут через наш официальный сайт, а значит, что делать вы знаете.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 25 градусов, ветер юго-западный 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
1: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1 и 6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
2: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42. Стоматология для всей семьи MedLife. Здесь работают опытные врачи, готовые помочь с любой проблемой. Детская стоматология, лечение, удаление, протезирование. Полный комплекс стоматологических услуг для детей и взрослых. Улица Тарнавская, 27А, напротив ТЦ Greenhouse. Плюс 7-927-222-42-42. Онлайн-запись на сайте medlife.life.
4: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
5: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
6: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
7: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
8: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
1: Реклама на Авторадио.
9: 44-82-81.
1: Музыка

Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк, лишь длинный гудок.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В Белгородской области 3 человека пострадали в результате удара со стороны Украины. В Шебекино беспилотник атаковал коммерческий объект. Трое мужчин с осколочными ранениями доставлены в Шебекинскую больницу. Об этом сообщает оперштаб региона. Кроме того, в результате прилета боеприпаса в двух частных домах и хозпостройках пробита крыша, повреждены 3 авто и газовая труба. В Центробанке дали прогноз по ключевой ставке в этом году. Она составит 14,5%. Как пишет ТАСС, в следующем году показатель должен быть от 10,5% до 12,5%, в 2028 около 8%, в 2029 примерно 7,5%. При этом в базовом сценарии Банк России прогнозирует инфляцию в этом году около 7%. Кроме того, Центробанк назвал рост объема наличных денег естественным процессом на фоне увеличения экономики. Орхидеи и аустомы являются безопасными для аллергиков. Об этом пишет News.ru. По словам экспертов, также можно рассмотреть и густомахровые розы. При этом лучше выбирать сорта с легким, ненавязчивым ароматом. При сборке букета важно брать молодые, не до конца распустившиеся бутоны. Они менее аллергенны, чем полностью раскрывшиеся. Чем меньше в композиции летучей пыльцы и резкого запаха, тем безопаснее она. К данной минуте это все новости. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО

0: по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полесск. Деревня Калетина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы. Немедленно при...

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Да вс***,
4: заработали.
5: Что?
4: А что?
5: Перевозки – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов.

0: и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
0: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
2: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
3: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
4: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф возвращается».
5: Как я по всему этому соскучился!
4: «Адский шеф». По средам. В 7 вечера. Во всех холодильниках, телевизорах страны.
3: 16+.
6: Авторадио.

Реклама. Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8 967 5650.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: 12+.
1: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже, уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
2: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
13: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Турбизнес выступил против легализации овербукинга в авиаперевозках. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Российский союз туриндустрии выступил против легализации коммерческого овербукинга в авиации. Соответствующее обращение направили главам Минтранса и Минэкономразвития. В РСТ считает, что разрешение авиакомпаниям продавать больше билетов, чем есть мест на борту, может привести к рискам как для пассажиров, так и для организованного туризма. Например, из-за овербукинга человек вылетит позже, он может потерять стыковочный рейс, трансфер, бронь в отеле или часть оплачиваемого отдыха. При этом компенсация от авиакомпании может не покрыть все эти расходы. Вместо этого в РСТ предлагают точнее прогнозировать загрузку рейсов и быстрее получать от пассажиров информацию об отказе от поездки. Ранее Минтранс предложил законодательно разрешить авиакомпаниям овербукинг. Обсуждение проекта планируют начать в сентябре.
0: Про штрафы.
2: В России появится карта штрафов для каждого автомобилиста. Ее планируют внедрить в приложение 2GIS, чтобы любой водитель смог увидеть, где он получал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Система будет учитывать камеры, контролирующие скорость, соблюдение разметки, движение по выделенным полосам общественного транспорта. Эксперты считают, что новая опция поможет автолюбителям лучше знать свои привычные маршруты, быть внимательнее за рулем и увереннее чувствовать себя на дорогах. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер в беседе с Авторадио рассказал, позитивно ли эта функция скажется на понимании дорожной инфраструктуры.
3: Вопрос не закона, а вопрос сервиса. С точки зрения напоминания места, где произошла, может быть, оплошность или, наоборот, место сложное для восприятия, потому что на самом деле таких мест тоже достаточно. Это, как правило, касается предупреждающих знаков о каком-то маневре. Часто это случается внезапно, человек не успевает реагировать, получает штраф. Впрочем, это может касаться и скоростного режима, когда дорога достаточно свободная и волей-неволей, может быть, иногда даже непредумышленно, кто-то сверхдозволенно увеличивает свою скорость. Поэтому, если такая функция в 2GIS появится, ничего в этом плохого нет, но только хорошо. Люди вспомнят, что да, здесь они попали либо случайно, либо здесь есть какая-то заковырка, которую они не могут разгадать и попадают на один и тот же штраф.
2: В самом сервисе 2GIS пояснили, что данные о штрафах будут доступны только самому пользователю. При этом компания пока не называет точных сроков запуска новой функции.
0: Про нас.
2: Все больше сотрудников российских компаний откладывают отпуск или вовсе решают от него отказаться. И дело не только в большом количестве рабочих задач. Среди причин эксперты называют страх потерять работу, необходимость выплачивать кредиты и опасение пропустить важные изменения в компании, сообщает газета.ру. В условиях неопределенности многие начинают воспринимать отпуск как потерю контроля над происходящим. При этом отказ от отдыха не делает сотрудника более ценным для компании. Накопившаяся усталость и стресс, наоборот, снижают концентрацию, повышают раздражительность и приводят к большому количеству ошибок. В результате страдает и сам сотрудник, и эффективность его работы. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер.
2: Здравствуй, страна.
1: Привет. Вы настроились на Авторадио, друзья, с чем мы вас и поздравляем.
2: И не расстраивайтесь ни в коем случае. Видите, в эфире начинается шоу «Мурзилки Лайф», которым, ну, в принципе, мы делаем все, чтобы ваш вечер прошел отлично, и с пользой, и с улыбкой.
3: Да, за это вам ручаемся мы, ведущий шоу Брагин, Гордеева, Захар.
1: Да, в нашем шоу много всего. У нас много известных гостей.
2: Много интересных новостей.
3: Да. Что, мне тоже надо что-то новостей?
1: Ну?
3: Ну, подожди, денег горстей.
1: Кстати, неплохой вариант. Это правда, денег действительно у нас горстей, то есть много, и очень хочется, чтобы все это стало вашим.
2: Более того, в этом сезоне игры «Много денег» на Авторадио мы готовы сделать то, что хотите именно вы. Сезон «Мечты» на Авторадио продолжается, и не за горами уже третий суперфинал.
3: 10 сентября, друзья, запомните, а лучше поставьте в календарь, мы исполним вашу мечту. Ну а все, что нужно для этого, иметь, это гимн Авторадио вместо гудков и внимательное отношение к каждой песне.
1: Да, еще не поздно, кстати, попасть в число счастливчиков. Сайт для вашей аффирмации, напомню, Авторадио.ру. Ну что ж, по-моему, прогрев двигателя мы сделали,
2: да.
1: Так что можем стартовать. Итак, шоу «Мурзилки Лайф» на первом автомобильном. Мы начинаем. Немного танцев.
2: Рюху, это танец такой.
3: Рюха, да.
1: Па-па-ра-па-па.
0: Вечернее шоу.

0: Мы обещали самые интересные новости.
1: Вот они.
0: Они есть у нас, да. Дедтранс Москвы назвал самые необычные забытые пассажирами вещи. Это всегда забавно читать. Вот в течение 3 летних месяцев горожане оставили в метрополитене более 20 тысяч предметов. Чаще всего на склады забытых вещей поступали зонты, и, понятно, свыше 2500. В список также вошли, внимание, электронная мухобойка,
2: сумка с рогами оленя,
0: фигурки народных промыслов,
2: набор цветных линз,
0: а в такси за прошедший год нашли зубной протез с 2 зубами,
2: грудное молоко,
0: живую рыбу,
2: 2 дерева,
0: 420 пончиков,
2: 9 килограммов колбасы из утки,
0: протез с левого глаза,
2: лобстера,
0: документы о разводе,
2: портрет Кейт Миддлтон,
0: чучело кролика
2: и накладки на ягодицы.
1: Браво. Спросите, я хотела только уточнить, протез левого глаза лобстера?
0: Нет, просто левого глаза.
2: Запятую.
0: Лобстер это отдельно был.
1: Понятно.
2: Далее новости культуры. В финском Оулу, это городок, прошел юбилейный чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре.
1: Господи, они все еще проходят,
2: да, что ли? Да, все еще юбилейный.
0: Чем там еще заниматься?
2: Да, участники которого выходят на сцену без инструментов и изображают рок-звезд под музыку. Ну, причем приняли участие более 50 человек из 13 стран. Правила просты. Каждому конкурсанту дается минута, чтобы убедительно изобразить игру на настоящей гитаре. Второй год подряд победителем стал представитель Финляндии Аапо Раутио. Второе место заняла японка Нанами Нагура. Ну а третьим стал, непонятно из какой страны, Саладин Томас. Ты смотришь так на меня внимательно.
0: Под нейтральным флагом выступал Саладин.
2: Я не знаю. А действительно, ведь
0: засланный казачок.
2: Первый чемпионат прошел в 96-м году.
1: Вот
2: то реально людям делать вообще.
0: 30-летие, юбилей. Жаль, что дедюля не может там выступить. Показал бы класс.
1: Зачем а у него воображаемая гитара?
2: Да.
1: Когда
2: у него есть
1: много своих, да. Ненавижу 1 сентября. Так ответил каждый 4-й россиянин во время опроса. Меня не спрашивали, но я бы так и не ответила. Но если быть вообще более точным, что ненавидели в детстве, а сейчас только в этом признаются, да? То есть это взрослые такие свои эмоции выдали на гора. День знаний ждали, очень ждали только 15 человек из 100. Ну, а вот почти каждый второй скорее ждал начала учебного года. То есть в целом позитивное настроение. То есть, ну в общем, да, что, нормально. Вот, это Суперджо проводили такое исследование, при том женщины чаще мужчин признавали, что ждали день знаний в детстве с какими-то позитивными ожиданиями. Но что касается нынешних школьников, их, естественно, тоже периодически опрашивают, изучают и так далее. Тоже многие ждут 1 сентября с тревогой и апатией, потому что учебная нагрузка, отношения со сверстниками и завышенные ожидания родителей усиливают напряжение, связанное с началом учебного года.
2: Не знаю,
1: вот
2: такие
1: стартовые позиции.
2: Мой говорит, хочу в школу. Я говорю, а из-за чего? Поржать можно.
0: Ну да, первый день. Когда будешь рассказывать, что было летом?
2: Я не говорю в длинном горизонте.
0: Итак, площадка называется у нас сегодня «Снова в школу». Или «Снова в школу». Давайте вот как-то расставим интонацию. Да. Хотят ли ваши дети ходить в школу? Рады приближению 1 сентября или совсем не в восторге? И что вам не нравится в современных школах? Вот сами, вы любили ходить в школу?
2: Друзья, пишите +7 915 459 2020. Единый номер, смс, мессенджер Макс и официальная страничка Авторадио в ВК.

0: Сегодня в Балаково облачно, температура плюс 25 градусов. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер западный, 6 метров в секунду.
1: Реклама. Удача любит смелых, а суперспорт любит своих покупателей. Все, кто купил велосипед Аспект или Велт в этом сезоне, в игре. Зарегистрируй чек на кассе и получи купон. 26 сентября разыгрываем призы. Победителю велосипед. Встречаемся на Трнавской 9. Суперспорт. Дарим праздник и хорошее настроение.
2: Розыгрыш состоится 26 сентября в 13:00. Подробности об организаторе, призах и правилах в магазине Суперспорт.
3: Инъекции, капельницы и другие процедуры. К вашим услугам квалифицированные и заботливые медсестры центра «Гиппократ». В удобное для вас время 6 дней в неделю.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чем больше, тем лучше. С 1 по 31 августа скидка до 20% на жалюзи и рулонные шторы. Ваша скидка растет вместе с суммой заказа. Подробности на jaluzinsk.ru. Договорись с солнцем.
6: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность, возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
7: Внимание, Балаково! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балаково. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балаково. 22 15 22.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
10: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
2: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Авторадио. 44-82-81. Музыка.

0: вечернее шоу на Авторадио.
1: Но прям идем по плану. Интересные новости были, сейчас интересные гости.
2: Да.
1: Очень приятные, с кратким дружественным визитом. Музыкальные гости, которые были в нашей студии уже полгода назад, это группа Settlers. Давайте поаплодируем. Популярная российская команда Санкт-Петербурга, которая исполняет авторскую музыку на стыке современного инди-попа, электроники, джаза и русского фолка. Яна, привет. Представь, пожалуйста, своего коллегу.
3: Всем привет.
1: Привет.
3: Сегодня
1: привет.
3: В студии мы в сокращенном немножко составе. Яна, я пою. И Олег пишет музыку, играет на гитаре.
1: Ну, сейчас Олег не будет писать музыку, будет просто играть на гитаре.
4: Да, сейчас надо уже исполнять эту музыку.
1: Да, ребят, не против, если сразу попросим вас отправиться в музыкальное путешествие на летучем корабле?
3: Конечно.
1: Одна из новинок группы, кстати,
3: конечно.
1: Да? Летучий корабль. Да. Просим.
3: Давайте.

0: сказку.
1: Друзья, это Сеттлерс, да, и сказочная песня «Летучий корабль» одна из новинок. Кстати,
0: очень красиво.
1: Мы в прошлый раз не спросили, почему все-таки Сеттлерс, простите, почему поселенцы?
2: Это самый популярный вопрос.
1: Ну, простите, его не задали, а меня интересует, я тогда не
2: я
1: был.
2: Я понимаю. Группа раньше, мы работали с настоящим фольклором, мы прикладывали традиционную песню на современный лад. Сейчас мы делаем что-то авторское, вдохновленное уже фольклором, но авторское. Раньше мы занимались фольклором, и «Поселенцы» — это был один из моих любимых ансамблей народных семейских казаков. Квартет.
1: А, то есть поселенцами нельзя было назваться. Но,
3: потому что уже
1: поселенцы.
2: Нет, его уже не существует. Это было очень давно.
1: А почему на английском? У вас же русский фолк.
2: А потому что еще был джаз, и мы планировали выход куда-то туда.
1: Понятно.
2: Но все поменялось. Мы стали делать авторскую музыку в России, и все.
1: Понятно. Ян, ну сейчас ничего не изменилось, помимо джаза? Там рок, рэп не появился?
2: Появилось все, что только
1: все?
2: Можно. Джаз ушел, а все остальное появилось.
1: Поэтому вы, я так понимаю, сегодня просто с гитарой, для того, чтобы пока не определяться точно, в каком направлении работаете. Будем ждать.
0: Напомним, что широкую известность и статус звезды новой российской инди-сцены группе принес прорывной сингл «По камушку», который набрал десятки миллионов прослушиваний, завирусился в социальных сетях, и как раз вы в прошлый раз с этими «По камушками» были здесь у нас. А вот скажите, история с этой песней уже достигла какой-то своей верхней точки? Или еще все еще разворачивается, продолжается и
1: камушков
0: набирает обороты?
1: Камушков имеется в виду. А
2: «Камушек» дальше летит, у него уже за 100 миллионов прослушиваний.
1: Уже за 100?
2: Да, вот. Все отлично, песню любят. Она становится народной достаточно. Люди поют ее на концертах, вот
0: да?
2: И до знают. И вообще хочется сказать, что эта песня, она объединила миллионы сердец. И с нами делились очень сокровенными историями своими про свой родной край или связанными со своими близкими людьми, потому что эта песня посвящена моему папе. И со мной делились люди историями про своих родителей. То есть эта песня, она... Еще недавно у нас была очень здоровская история. Не знаю, может быть, вы видели. Ярослав, мальчик из Сочи.
1: Да, да, на сцену выходил.
2: Выходил на сцену. У него завирусился рилс, как он пел со своей командой футбольной. Там в такой момент опасный. В общем, ребят согревал наши песни. Очень искренне ее исполнил. Их тренер футбольный это записал. И людей это очень сильно пробрало, потому что он настолько искренне исполнил это, он такой открытый, сам по себе светлый ребенок, и вот приезжал к нам в фестиваль «Ленинградские мосты», Дима Короневский, мы привозили Ярослава, он спел с нами на сцене.
0: Здорово.
2: Были тысячи людей, и мы все были очень объединены всей этой историей, поэтому песня, да, она летит дальше, и вокруг нее очень много...
1: Ну, волны, скажем
2: истории.
1: Так, как от камушка в воду, да, расходятся все дальше.
3: Ну, и мы понимаем так, что сегодня вы пришли со светлым чувством. По сути, я так полагаю, что песня, ну, не конкурент по камушкам, но тоже очень хороший отклик, больше 25 миллионов просмотров. Ты уже сказала,
2: больше
3: что...
2: Больше 50 уже.
3: Уже больше 50, видишь,
2: да,
3: у нас
2: она,
3: успеваем
2: она
3: следить.
2: Очень, она очень быстро догоняет.
3: Не успеваем считать, да-да-да. Скажи, если по камушку, ты уже сказала, посвящена папе, то светлое чувство... Что называется, кем или чем навеяно?
2: Детством. На самом деле «Светлое чувство» мы выпускали весной, и мы хотели, чтобы это была песня, которая всех воодушевит. У нас там был такой немножко триптих из достаточно темных песен, грустных. И мы хотели что-то светлое выпустить. Я написала песню с воспоминаниями о детстве, о всем самом таком... добром, что с нами случалось.
1: Вот поэтому на ваших концертах еще одна цитата, да, можно поплакать, пообниматься и потанцевать, а главное очиститься. И, кстати, у вас будет такая возможность, я имею в виду наших слушателей, у нас у всех 22 ноября в Москве, 19 ноября в Санкт-Петербурге. Ну и давайте подарим всем то самое светлое чувство прямо
2: сейчас.

0: Вот так звучит современный фолк. Спасибо огромное.
1: Спасибо большое.
0: Это группа Settlers. Приглашаем всех на концерты. Увидимся там. И ждем, конечно же, с полноценным концертом здесь, в нашей студии.
1: И с новым альбомом.
0: С новым альбомом вот, в полном составе. Да. Спасибо.
2: Спасибо. Вечернее шоу.

0: призвали.
1: Что?
0: А что?
1: Перевозки – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
1: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
3: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
4: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
5: Условия акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босфелии. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Получилось. Вы вылечили рак?
5: ОККО представляет.
6: То, что сделал ваш отец, это важно для всего человечества.
7: Вы угрожаете интересам глобальных игроков.
8: Это открытие изменит все.
9: Большая фарма. Премьера сериала. Только в ОККО. 18+.
10: Два равных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад

0: в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В ленте.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
5: Талантливые дети с непростыми судьбами. Проект «Ты супер» дал им шанс изменить свою жизнь. Как они им воспользовались и как поют сейчас. «Ты супер» 10 лет спустя, 6 сентября в 2020 на НТВ 6+.
6: Авторадио.

0: бабье лето и плюс 27. Как вам такая осень, а?
1: Да.
0: А? В ближайшее время. Не планировали мы, честно говоря, что скоро вновь обратимся к погоде, но метеорологи отмечают, что в сентябре погода в России будет теплее климатической нормы. Это просто горячая новость. Но, однако, с резкими перепадами. Чего же нам все-таки ждать? Идем на поклон к ведущему специалисту Центра ФОБОС Михаилу Леусу. Михаил, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Мурзилки.
3: Добрый, добрый.
0: Ну вот думали, что наша пауза вообще не будет больше, но новости вынудили вам позвонить. Говорят, бабье лето-то на пороге уже? Температура выше климатической нормы?
2: Ну, с бабьим летом у нас заминка будет. Нам его еще придется подождать. А вот первый день календарной осени в центре Европейской России в целом, в столичном регионе в частности, будет очень-очень теплым. Температура будет соответствовать скорее середине июля, то есть самым теплым дням климатического года в Москве. Завтра Москва будет находиться в теплом секторе циклона, и если утром во время линеек эта температура в пределах плюс 17, плюс 19 градусов, и никаких дождей, то днем воздух прогреется до плюс 24, плюс 26. А по области ожидается местами до плюс 27 градусов. Вот таким вот очень теплым и преимущественно сухим будет большая часть 1 сентября, Дня знаний. Но осень все-таки в этот день о себе напомнит. Вечером ожидается прохождение холодного атмосферного фронта. Так что ближе к заходу солнца в небе появятся мощные облака и кое-где прошумят кратковременные дожди. На западе Московской области их местами будут сопровождать грозы. Вот такой вот 1 сентября нас ждет.
0: Михаил, сколько ждать все-таки бабьего лета? Вы сказали, что придется подождать. А сколько? Говорят, в ближайшее время.
2: Да, бабьего лета нам ждать, скорее всего, до начала второй декады сентября, потому что первая десятидневка постепенно переведет нас в самую настоящую осень, и особенно это будет заметно в день города в столице, вот в предстоящие выходные. 15-17 градусов ожидается в дневные часы в предстоящие выходные, плюс дожди, порывистый северный ветер и по-осеннему облачная сырая погода.
1: А что же такие резкие перепады? Чем они обоснованы? Кто-то пишет, что к нам арктический
2: циклон. Ну, смотрите, не очень они резкие. У нас вот такое похолодание произойдет за 3-4 дня, то есть 1 сентября 25 градусов, 2-го 21-22.
0: Нет, Михаил, мы немножко другие перепады. Вот просто, да, метеорологи говорят, что днем тепло очень, чуть ли не действительно там 25 градусов июльская жара, можно
1: прям
0: сказать.
1: Холодно, Михаил,
0: а ночью
1: это,
0: прям
1: да.
0: Практически мороз. Я об этих перепадах сейчас.
2: Ну, до заморозков тоже еще в центре, в столичном регионе довольно далеко, хотя на северо-востоке Центрального федерального округа несколько дней назад в Костромской и Ярославской областях заморозки уже были. Но это достаточно обычная ситуация для антициклональной погоды в осенний период, когда воздух прохладный, облаков в небе мало, днем воздух прогревается достаточно хорошо, ночь становится все длиннее, и в ночной период воздушные массы могут очень быстро и сильно остывать вот как раз до тех самых заморозков. Но, повторюсь, пока мы в Москве, в Московской области такой ситуации не прогнозируем. Напротив, у нас погода будет скорее циклоническая, а это значит много облаков и не такой значительный суточный ход температуры.
0: Ну, понятно. Но в любом случае все идет по плану, так что до скорых встреч.
1: Да.
0: Благодарим ведущего специалиста Центра ФОБОС Михаила Леуса. Михаил, всего доброго.
3: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания.

0: Реклама. Зима не спросит, готов ли ты. В Аксар Сервис ты уже сейчас получаешь не только полный ассортимент зимних колес. Ты получаешь 4 подарка до конца августа. Личную скидку, хранение колес до сезона, осмотр ходовой, чтобы ни один узел не подвел, а также проверку углов, сход развала. Мы рядом. 1-6 микрорайон, напротив кафе «Традиция». Запишись, aksar.ru. Наша задача – ваше движение вперед.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково, Тернавская, 3. Вольск, Коммунистическая, 19А. Телефон 8-937-266-55-00.
2: Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тернавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
3: Хотите вернуть молодость и уверенность? В Омега Клиник помогут раскрыть вашу красоту. Пластическая хирургия для лица и тела, коррекция век, подтяжка лица, липосакция, эстетика груди и многое другое.
4: Скидка 15% на пластические операции все лето.
3: Телефон 46-20-20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо консультироваться со специалистом.
7: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.

0: Добро пожаловать на площадку обмена мнениями. Но сейчас по самому актуальному. Хотят ли ваши дети ходить в школу? Все. Ну, считайте, новый учебный год. Вот он, пожалуйста. Рады ли вы конкретно, ваши дети, 1 сентября или совсем не в восторге? Что вам нравится, не нравится в современных школах? Ну и вспоминайте свои впечатления от 1 сентября, когда вы ходили, когда вы начинали ходить осенью в учебное заведение. Какие были ощущения, чувства, эмоции?
1: Ну вот Сергей говорит, дети выучились и думают, научились вот только чему или нет. ЕГЭ вспоминаю как страшный сон. Советское образование было и есть лучшее. Любил ли я школу? Девчонок, да. А какая форма была? Остальное, думаю, от слова надо. Учение свет. Многое пригодилось, многое нет. А сейчас 1 числа сентября во всех форточках и при открытых окнах обучающие крики. Знакомым вечером во время подготовки домашних заданий стараюсь вообще не звонить. Уровень раздражения просто зашкаливает. Наверное, что-то неправильно реформировали в системе образования.
0: Да.
1: Ну, не было раньше вот такого, но я не помню, честно говоря.
0: Да, это то, о чем мы постоянно говорим с вами, дорогие коллеги, что вот такого тотального контроля, такого погружения родителей в учебный процесс,
1: абсолютно, да,
0: да. Когда они вместе с тобой учат, проверяют, бегают в школу, звонят.
1: Еще и диктуют учителю.
0: Ну, это вообще...
1: Если
0: да.
1: Такие...
0: Так, дальше.
2: Вы знаете, я сейчас, можно, философское немножко от Бориса. Сдается мне, что 1 сентября – это, в первую очередь, праздник для тех, кто уже закончил школу. Такое вот для размышления. Я продолжу.
0: Да, да, да.
2: Мария пишет, что только в взрослом возрасте понимаешь, насколько беззаботное и счастливое было школьное время. Я училась хорошо, школу любила. Тогда не было развлекалок в виде телефона, интернета, поэтому школа была местом общения, игр, знакомства. Мое поколение любило читать, поэтому учиться нам было легче, кругозор был шире. Учителя были хорошие, которые стремились научить. А вот дочь моя, второклассница, в школу не хочет.
0: В втором классе
2: как
0: уже
2: много
0: не...
2: про себя и одна фраза про дочь.
0: Ну, еще одно сообщение, пишет Марина. А я тот самый учитель математики, который не хочет ходить в школу, поэтому я частный репетитор. Но все равно начинаю новый учебный год. Ну, не знаю, мои ученики пишут, что ждут, не дождутся встречи. А уже начинаю проводить первые занятия. Всем ученикам удачи, родителям терпения.
1: Вчера прихожу домой, жена сидит, тупо смотрит в одну точку на кухне.
2: Так.
1: Я говорю, что, расписание составляешь? Она, ага, заметно. Я говорю, да, учитель даже. Друзья, напишите плюс 7-915-459-2020 ваше отношение по поводу того, что сейчас происходит в школе, и вообще хотят ли ваши дети ходить в эту самую школу, мы с удовольствием прочитаем.
3: Лайф-чат. Мурзилки лайф. Реклама. Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Капитал Групп. Гарант имиджа вашего бизнеса. Анализ рынка, стратегия продвижения, продакшн и комплексные решения во всех медиа. Станьте лидером вместе с Капитал Групп. 8 800 250 60 52.
4: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
5: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
6: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич. Точность решений».
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дилерс.м.ру». Реклама «АО «БТ». Не оферта.
10: Вечер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Россияне получат свободный доступ к МРТ. Подробности далее.
0: Про главное.
2: С 1 сентября россияне смогут делать магнитно-резонансную томографию в частных клиниках без направления врача. Как пишет МКРУ, такую возможность предусматривает новый приказ Минздрава. При этом для бесплатного исследования по ОМС направление по-прежнему нужно. Меняются правила и для государственных клиник. Если аппарат МРТ свободен, пациента по направлению должны принять в течение 2 недель. Врачам также предписано сообщать о возможности пройти процедуру бесплатно, прежде чем предлагать платный вариант. За намеренное затягивание очереди ради перевода пациентов на платные услуги клиникам могут грозить штрафы.
0: Про автомобили.
2: В России расширили возможности проверки истории подержанных автомобилей, ввезенных из Белоруссии и Казахстана. Как пишет Автоньюз, в отчетах автотеки теперь можно увидеть данные о повреждениях машины, предполагаемом объеме работы и их стоимость. За 7 месяцев этого года из Белоруссии в России увезли почти 7 тысяч автомобилей с пробегом, а из Казахстана более 1000. Причем поставки из Казахстана за год выросли в 2.5 раза. На этом фоне покупатели столкнулись с нехваткой информации об эксплуатации автомобилей до их ввоза в Россию. Автоэксперт Игорь Маржаретта рассказал Авторадио о том, нужен ли подобный доступ.
3: У нас вообще есть большая проблема с историей автомобилей, которые мы смотрим на вторичном рынке. Во многих случаях вообще ничего не известно. История мутная, пробег скрученный. И это очень плохо, потому что клиент покупает кота в мешке, а потом, получается, он думал, что все будет хорошо, а вышло иначе. Поэтому любая информация, которая представляется официально об истории автомобиля, это здорово. У нас много лет уже идут разговоры о том, чтобы в электронном паспорте транспортного средства были не только там данные о том, сколько хозяев было, а и о том, как он проходил техобслуживание, как покупал страховки, были ли аварии, страховые случаи и так далее. Но пока это у нас только разговоры. Если из соседних стран будет приходить такая информация об автомобилях, купленных в этим странах, это будет здорово. Потому что это, в общем, большая помощь для тех людей, которые собираются приобрести автомобиль.
2: Добавлю, что согласно данным автотеки, за год доля проверяемых автомобилей с историей эксплуатации в Казахстане или Белоруссии выросла на 12%.
0: Про здоровый образ жизни.
2: Чечня стала самым непьющим регионом России. По данным Минздрава, за июль потребление чистого спирта там составило всего 20 миллилитров на человека. На втором месте Ингушетия, около 600 миллилитров, следом идет Дагестан, почти 900 миллилитров. В пятерку регионов с самым низким потреблением алкоголя также вошли Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.
0: Про цифровой рубль.
2: Пассажиры смогут оплатить проезд в поездах цифровым рублем с 1 сентября. Об этом сообщили в Центральной пригородной пассажирской компании. Новый способ оплаты заработает во всех регионах присутствия ЦППК. Цифровым рублем можно будет купить разовый билет или абонемент, а также пополнить карту «Тройка». Оплата будет доступна в кассах, билетных автоматах, приложении и на сайте перевозчика. Для этого нужно выбрать цифровой рубль в качестве способа оплаты и подтвердить операцию через приложение своего банка. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Ну и снова добрый вечер.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Привет.
3: И хотелось бы как-то, знаете, вот эпизод игры «Много денег на Авторадио» сейчас разрекламировать. Типа «Последняя игра этого лета». Спешите слышать, спешите выигрывать.
2: Да?
3: Это же так.
2: Кстати,
3: так
2: оно и есть. Правда, друзья. Да. Сезон в целом счастливый, но успеть еще и летом сделать себе подарок в виде выигрыша в игре «Много денег на Авторадио» — это шикарно.
1: Тем более, что в банке сейчас 9 тысяч рублей. Но это не все, эта сумма может быть удвоена благодаря нашему генеральному партнеру, а что для этого нужно? Всего-навсего иметь гимн Авторадио у себя в мобильном телефоне вместо гудков и назвать песню, которая вот прямо сейчас вот-вот начнет звучать в нашем эфире. Все!
0: Брагин, Гордеева и Захар.

0: денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Да, друзья, эта игра «Много денег» — это замечательный сезон. И понятно, что если, опять-таки, рассуждать по поводу школы, университетов и так далее, нет, ну, конечно, какие-то мечты мы исполнить не можем. Ну, допустим, помочь вам поступить в МГИМО или во ВГИК на актерский факультет. Ну, извините,
2: что... Приемная кампания закончилась просто.
1: Во-первых, да. Вот, а если хотите на платное, вот тут мы можем подсобить.
3: Деньгами?
1: Да, абсолютно. Поскольку денег действительно у нас много, друзья, это 13-й счастливый сезон. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
3: Призовой фонд 5 миллионов рублей, 5 заветных желаний. Это то, что было на старте. Естественно, уже приближается третий суперфинал. Это значит, что два ваших желания сокровенных, два сокровенных желания наших участников мы уже выполнили. Подбираемся к третьему заветному желанию. Ну, а пока еще разыгрываем деньги. А, кстати, еще напомню, что помимо 5 заветных желаний будет еще одна мечта от Озонбанка. Мы ее разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
2: Ну, и самый заветный третий суперфинал состоится уже совсем скоро, 10 сентября. В этот день одним очень большим счастливчиком в нашей стране будет больше, но это будет 10-го, так что быстрее меняйте гимн, гудки в вашем телефоне на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам про свою мечту на сайте Авторадио.ру. В банке 9 000 рублей.
1: Ну, наш партнер готов удвоить эту сумму.
3: Да, давайте остановим радиорулетку. Просто вы открываете карту Озонбанка и получаете тогда уже выигрыш в двойном размере. Останавливаем радио.
1: И смотрим, с кем мы играем сегодня. Кто претендует у нас на деньги? Это Надежда из Московской области. Телефон заканчивается на 6366. Совершенно нормальное желание для любого человека. Она хочет квартиру в Москве. Вот.
3: Да.
1: А проживает, напомню еще раз, Надежда в Московской области. Давайте звонить и общаться по этому поводу. Так, напомню, что Ева Польна...
2: Гимн Авторадио надо сначала.
1: Да, напоминаю, что Ева Польна была с песней «Весь мир на ладони моей». Именно эта песня поможет сейчас сорвать банк.
3: Алло?
4: Говорит.
3: Здравствуйте, это радиостанция Авторадио, нам бы услышать Надежду.
4: Да-да.
3: Надежду мы хотели бы услышать.
1: Мне кажется, Надежду мы не услышим.
2: Ты робот?
4: Да-да.
1: Понятно?
2: Ну, понятно. Это не Надежда.
1: Да-да. Надежду можно? Последний раз спрашиваю.
4: Да-да.
1: Понятно. До свидания. Да-да.
2: Нет-нет.
1: Нет-нет. Да-да. Какие-то нет, тупые нет, роботы
3: нет,
1: пошли.
3: Нет, мы хотим всего.
1: Хотя бы поддержал бы разговор. Да-да. Да-да. Да-да.
3: Да-да-да-да.
1: Да-да-да-да. Ну, поздравляем с Надеждой, то, что Надежду с тем, что она в любом случае выиграла 3000 рублей.
3: Она может продлить обслуживание своего робота.
1: Ну ладно.
3: На самом деле, генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей. Просто Надежда заводит карту Озонбанк и получает тогда, соответственно, весь этот выигрыш в данном размере.
2: Ну что, банк, говорит, подрастает, гимн мы услышали, подрастает до 11000 рублей. На эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде.
1: Запускаем радиорулетку и продолжим счастливый сезон на Авторадио.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама. Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони. Телефон в Балаково. 221-300.
2: А сейчас рекламный прогноз. В интернете сегодня переменная облачность. Возможные падения охватов, порывистые алгоритмы и внезапные ограничения в социальных сетях. А в радиоэфире все стабильно. Авторадио доставляет ваше предложение прямо к слушателям. Без зависаний, бесконечной ленты и кнопки «Пропустить». Размещайте рекламу на радио в любую погоду. Ваш бизнес в эфире. Рекламное агентство «Город». Телефон 8-927-129-70-42.
3: Простатит или аденома мешают жить? Врачи Рогов Алексей Владимирович и Смирнов Алексей Викторович в Омега Клиник помогут. Консервативное или малоинвазивное лечение простатита и аденома простаты с быстрым восстановлением. Деликатно и профессионально. Запишитесь на консультацию уже сегодня.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Вечернее шоу «Мурзилки Лайф». «Мурзилки Лайф» на Авторадио.
1: Все мы изначально чайники с мечтой.

0: О необходимости воспитывать финансовую грамотность у подростков говорят очень и очень давно. А глава Кабмина Михаил Мишустин вообще заявил, что пора всерьез браться за обучение молодых основам финансовой грамотности, чтобы они могли эффективно управлять своими сбережениями. Но, конечно, хочется, чтобы грамотно распоряжаться финансами молодые люди начали уже с младшего возраста, и возникает вопрос, как этого добиться. А с этим вопросом мы обращаемся к эксперту. На связи заместитель директора Института финансовой грамотности финансового университета Валерия Менчичева. Валерия, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый.
0: А расскажите, пожалуйста, почему все-таки важно формировать финансовую грамотность именно с детского возраста? И, соответственно, дальше возникает второй вопрос. Какие риски несет отсутствие этих навыков в будущем?
1: Ну, смотрите, мы же с вами к психологу почему идем? Потому что все проблемы из детства. Так и не проблемы тоже из детства. И поэтому, если мы до 7 лет не сформируем у себя хоть какие-то начальные финансовые знания, то потом нам будет только сложнее.
2: Так, простите, с какого возраста нужно начинать?
0: Лет.
2: Нет, с 7 это уже к 7 должно быть сформировано.
0: Начальный.
1: Да. Верно, конечно. Начинать нужно лет с 2, с 3, с 4. Вот как Господи. Вы с ребенком разговариваете, так и пора.
2: Первое слово, про которое деньги. Выучил ребенок, это рубль, да, или деньги.
1: Кошелек,
0: да. Ну, а действительно, как вы говорите, начинать надо с 3 лет. Ну, допустим, в 3 года мы идем в магазин и говорим, вот молоко стоит столько-то, а хлеб стоит столько-то, на таком уровне.
1: Все правильно вы говорите. Нужно только подавать личный пример. Меня все время спрашивают, как научить детей распределять расходы. Говорить и показывать. Только своим личным примером. И, соответственно, возможностью выбора. То есть сказать, смотри, мы можем купить с тобой это за такую сумму, или это за такую сумму, или там через какое-то количество времени. И только так.
0: Только так.
2: Да, но папа купит пивка, поэтому, извини, мороженого не будет. Вот такая
1: математика. Это же как в известном анекдоте. С одной стороны так, а с другой стороны можно копить. То есть можно сказать, ребенок, ты можешь получать мороженку раз в 2 дня, а можешь не получать ее неделю, но тогда в конце тебя ждет торт.
3: Выбирай.
0: Ребенок подумает и скажет, лучше мороженку раз в 2 дня.
3: Как выстроить систему карманных денег? Там сумма, периодичность, контроль, чтобы она действительно учила ответственности, а не становилась просто подарком, ну или такой просто, ну как бы ритуалом.
0: Само собой разумеющимся.
1: Ну, давайте сначала, да? Сейчас вообще очень сложно в начальной школе дать карманные деньги, потому что у детей деньги, соответственно, на питание растут на одной карточке, и оттуда их снять нельзя, да? Уже там занятия их оплачены, тетрадки уже куплены и так далее, да? Но все-таки попробовать можно. И есть такая даже формула, да? 50 рублей умножается на количество лет ребенка, и это сумма на неделю. Тех средств, которые они бесконтрольно могут тратить и, в общем, нормально так, куда хотят.
2: Захар, сколько твоему сейчас надо дать? 600 рублей?
0: Ну, да, но что, я понимаю, что он вот за один день может просадить
2: ну,
0: такую
2: понятно,
0: сумму.
2: Так вот,
0: потому что
1: это уже его выбор,
0: да.
1: Правильно. А потом в 10 лет мы даем уже раз в 2 недели, но, соответственно, сумму умноженную на 2, а потом уже и раз в месяц. И тут уже сам решай. Либо ты свои, там, условно, от 1000 до, там, 5-10, в зависимости от возможностей семьи, да, потратишь сейчас, либо потратишь их в течение месяца.
0: И здесь сразу же мы переходим к тому, о чем вы очень правильно сказали, да, мы перешли в цифру. То есть у детей в школе все на этих карточках, но ведь и детям открывают карты, вот эти вот юношеские, молодежные, детские, тоже в банках, и это и по сути ребенок не может контролировать полностью наличие денег на карте, все у родителей в приложениях.
2: Там с какого возраста, кстати, карты-то?
0: Да карты не важны.
1: Очень правильное начинание вообще. Раз, то есть, во-первых, 6 лет можно открывать карты, иногда
0: уже.
1: Там пораньше. Но история такая, что в Гражданском кодексе просто есть такое положение, что с 6 лет официально человек может совершать мелкие бытовые покупки. Mm-hmm. Поэтому к 6 годам и привязано.
0: Хорошо, к 6 годам, но все-таки ребенок как может отслеживать наличие денег или, соответственно, их отсутствие и движение денег у себя на карте? Вот скажите, пожалуйста. Приложение у родителей.
1: А вы когда-нибудь захотели? Вот нет, приложение у него свое. Вот в том-то и дело, что нужно туда зайти и посмотреть, как оно выглядит. Там уже давно все геймифицировано. И можно посмотреть, как какие-нибудь котики, зайчики пляшут на их целях финансовых. И более того, у них даже накопительные счета разрешены. Вот я своим детям накопительные счета сразу сделала.
0: Да, еще понять, как приложение банка сейчас загрузить в нынешнее непростое время.
1: Это уже другая задачка. Это уже не по финансовой грамотности задачка, а по цифровой.
2: Ну а все-таки, когда бить в набат, ну, замечая, что у ребенка формируются нездоровые финансовые установки, что он не может контролировать.
1: Да. Если он тратит так, что у него ничего не остается, или что ему, наоборот, ничего не нужно, или что вы видите, что он тратит на то, что, на чем вы бы сэкономили. Да, то есть всегда все как бы проецируем на себя, потому что в любом случае в семье другой истории не будет. Они все равно будут копировать нас, и они копируют нас. Да, потом мы сможем это скорректировать, потому что мы, например, занимаемся специальными программами у себя в финн-университете для взрослого населения. Да? А, понятно, что корректировка возможна, но ребенок все равно будет копировать родителя.
0: Ну что, спасибо огромное. Теперь идем к другой вопрос, как ставить ребенку приложение. Спасибо за разъяснение. Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета Валерия Менчичева. До свидания.
2: До новых встреч.
1: Да, спасибо.
3: Счастливо.

0: спонсор часа Орестри Медиа. До премьеры фантастической саги «Трудно быть богом» осталось 3 дня. Смотрите с 3 сентября только на Винк.
1: Онлайн-кинотеатр Винк представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре Винк. Реклама 18+. Реклама.
3: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Еламед.

0: 12+.
1: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
4: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/0+.
5: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
6: «Корона».
7: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
10: Троих.
9: Четверых.
10: Пятерых не хотите?
9: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием.

0: Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

0: Друзья, есть важная новость. В России ужесточили требования к перевозкам детей в автомобиле. Отныне запрещены несертифицированные альтернативы детским автомобильным креслам, в том числе различные фиксаторы, накладки на ремни безопасности и так далее, и так далее. Вот хочется узнать об этом более подробно, и поможет нам в этом автоэксперт Игорь Маржаретта. Игорь, приветствую.
1: Приветствую.
2: Да, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Но что послужило причиной расставить все-таки точки над «и» в вопросе детской безопасности?
1: Ну, к сожалению, точки до конца не расставили, но про причину скажу. Дело в том, что очень многие умельцы изготавливали всякие штуки и продавали их, объясняя, что это совершеннейший эквивалент детскому креслу, что это спасет ребенка в случае чего. Даже получали в каких-то левых конторах сертификаты безопасности, что это треугольничек вот такой пластиковый точно спасет ребенка даже в случае тотальной аварии. На самом деле это, конечно, полная ерунда. Абсолютная ерунда. Разные организации уже запрещали продавать такие штуки. Отменяли сертификаты. Но их по-прежнему можно купить в интернете. Пожалуйста, продаются. Некоторые люди верят или хотят верить, что действительно поможет. Ну, а в результате мы имеем то, что имеем. К сожалению, большое количество детей, погибших в автомобиле по вине, собственно, родителей, которые не позаботились не то, чтобы посадить в кресло, но и пристегнуть.
2: Игорь, а что все-таки за штуки такие? Я вот не очень себе представляю, простите, ну, не изучал эту тему в интернете, поскольку у меня все время было кресло. Что они из себя представляют?
3: Удерживающие устройства какие-то такие.
0: Нет, не удерживающие.
1: Ну, условный там, смотрите, какой-то матерчатый там или пластиковый треугольник, который якобы перенаправляет ремень безопасности так, что он проходит ребенку по груди.
0: Там да, не через шею.
2: Понятно, понятно. Ага.
3: А как они сертификацию проходят? Вообще непонятно. Ну, каким образом производители всех этих адаптеров, накладок на ремни получали соответствующие документы?
1: Ну, в свое время, видимо, это было просто. Давно уж такие не получали, но обычно ссылаются на сертификат, полученный несколько лет назад. Вот у нас и печать есть синенькая, кругленькая, так что все хорошо. Как они получали, никто не знает, но у нас многие документы очень странные люди получают. Такие смешные, что обхохочешься. Но и почему я сказал, что, к сожалению, борьба еще не закончена с этими людьми? Для них придумают наказание, для и производителей, и для тех, кто покупает, придумают самые разные кары. Это не очень помогает. И вот эта попытка переписать документ, обозначить, что вот это можно, а вот это нельзя, с моей точки зрения, получилось из серии «хотели как лучше, получили как всегда».
2: Почему?
1: Потому что громоздкая формулировка, там перечислены существующие ныне приблуды, извините, но завтра кто-нибудь придумает приблуду под названием «улучшитель» или там «спаситель», «спасатель», не знаю что. И снова начнет его продавать, выдавая за действительно удерживающее устройство. Проще было, по-моему, написать, значит, нужно или детское кресло, или полукресло в скобках «бустер». Все. Все остальное это ерунда и от лукавого.
2: То есть бустер не запрещен, да? То есть как он, собственно, и был чтобы...
1: Чтобы крупного ребенка посадить. Поэтому я говорю, проще было написать детское кресло и бустер. Все остальное за борт.
2: Понятно. Игорь, все-таки давайте еще раз напомним гражданам нашим, да, в каком случае нужно бустер или кресло иметь все-таки для ребенка.
1: Ну, кресло это если...
2: Ограничение по росту ребенок... там какое?
1: Да, вообще европейское ограничение по росту по использованию 140 сантиметров, у нас эта цифра не прописана. У нас написано до 7 лет обязательно или бустер, или детское кресло.
2: Ага, старше 7 лет.
0: А все, что старше, соответственно...
1: Росты.
2: Да, понятно.
1: А старше решайте сами.
0: Ну да. Спасибо огромное за разъяснение. Автоэксперт Игорь Маржаретта был с нами на связи. До свидания.
2: Берегите детей. До
3: свидания. Всего доброго.

0: Реклама. Стране нужны программисты. Бери родителей и приходи 23 июля в 18:30 на день открытых дверей в IT-колледж Академия ТОП. Ты примеришь на себя роль айтишника или дизайнера и познакомишься с наставниками из сферы IT. Адрес приемной комиссии: Балакова, улица Тарнавская, 14, кабинет 305. Телефон 8-967-5650.
1: Внимание, Балакова! Лазерная коррекция зрения в вашем городе от 17 500 рублей. В Центре лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Обследование перед коррекцией зрения всего 2 500 рублей. Центр лазерной коррекции зрения и микрохирургии. Город Балакова. Мы рядом. Чапаева, 116А. Запись на сайте clkz.ru или по телефону в Балакова. 22 15 22.
2: Акция действует до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Центр семейной медицины «Омега Клиник» на Пролетарской, 71. Два отделения для взрослых и детей. Терапевты и педиатры, офтальмологи и неврологи, аллергологи и кардиологи, а также другие нужные врачи в одном месте.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: «Омега Клиник». Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 2020 года, хотят ли дети ходить в школу. И вспоминайте вы свои ощущения в самом начале сентября, на старте, как говорится. Любили ли вы этот процесс, любили ли это время, или какие-то иные эмоции посещали вас в связи с этим?
1: Посылаю сообщение непосредственно от участников процесса, то есть от школьников, ага, либо студентов. Пишет нам Мителянжело.
2: Есть и такие, да.
1: Мителянжело, да. Я в Ногинске, я вообще не хочу в школу. Вот честно я признаю. А может быть, это, кстати, учитель пишет. Кстати, как вариант.
2: Действительно, вполне вероятно.
1: Значит, Татьяна говорит, мне 52 годика. Только сейчас понимаю, как мне было хорошо в школе. Ребенок, вот 14 лет мой, ходил на работу летом. И тоже сказал, что в школе оно лучше. Мой тоже сейчас. Все познается в сравнении.
0: Да, нет.
1: Господи, как хорошо было в школе, говорит.
0: Ну вот мои дети, могу сказать, что они, в принципе, нормально. С нормальным настроением идут в школу. Я прекрасно понимаю, что это, конечно, просто момент вот самого начала.
2: Встречи.
0: После каникул, какие-то вот эти новые эмоции. Вот.
1: У твоих-то сейчас вообще особый период. 9-11.
0: Не надо смеяться. Смех-то плохой. Смешного-то мало.
1: Да, смешного мало.
2: А Мария пишет, у меня дети 8 и 10 классы. Обе хотят в школу. Говорят, там интереснее, чем дома. А вот я бы вернулась в среднюю школу. Там было весело. Да. Причем не в начальную, не вот в старшую, а именно в среднюю. Там было весело. А в современных школах я бы, конечно, убрала некоторые предметы.
1: Ну, Максиму Зульяновскому, ему 47 лет, в школу, говорит, не хочу. А вот в техникум вернулся бы. Классное было время. Mm-hmm. Ну да, потому что техникум ты уже более взрослый.
0: Ты
1: уже приобретаешь профессию. Я помню, что, конечно, первые любовные приключения были именно...
0: Но а именно тот... с этим связана тяга к учебным процессам.
2: Тяга к техникуму.
1: Но в том числе, но нравилось техниками училище. Друзья, продолжим тему начала школы, собственно. Нравится вашим детям мне или нет? Хотят идти или не хотят? Ну и ваше отношение к тому, что сейчас происходит и что было в былые времена. Плюс 7-915-459-2020. Макс, Телеграм.
0: ВК.
2: Макс, СМС и ВК.
1: СМС и Аська. Пишите.
3: Чат. Мурзилки лайф. Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 000 рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: Прежде чем отправиться в ЗАГС, ему придется отправиться в цех.
6: Если я пройду испытательный срок на заводе, благословляйте.
5: Вячеслав Чепурченко, Анатолий Журавлев и Анна Уколова в новом комедийном сериале «Пора на завод». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: На часах 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. В России собираются узаконить овербукинг на авиарейсах. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Минтранс предложил законодательно закрепить овербукинг в авиации. Это ситуация, когда на рейсы продано больше билетов, чем есть свободных мест. Сейчас такое понятие в российском законодательстве отсутствует, хотя на практике пассажиры с ним сталкиваются. Как рассказал министр транспорта Андрей Никитин, овербукинг изначально создавался для защиты интересов пассажиров, поскольку на рейсах всегда есть так называемые неявившиеся, из-за которых на борту остаются свободные места. По правилам овербукинга их можно оперативно отдать тем, кому нужно вылететь немедленно. Главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров в беседе с Авторадио рассказал о овербукинге.
3: Овербукинг как таковой, в негативном его аспекте, невозможно ни предотвратить, ни запретить, и все возможные запреты и штрафы периодически там авиакомпании проверяет прокуратура, а он все равно существует. И объясню почему. Потому что далеко не всегда овербукинг является злым умыслом авиакомпаний. В нынешней ситуации нередко это технические причины. И это та реальность, в которой мы сегодня живем. Поэтому давно пора уже перейти к вопросу законодательного закрепления этого понятие для того, чтобы в первую очередь защитить пассажира. Потому что сегодня, если пассажир оказался лишним, то авиакомпания говорит, ну вот, я вам возвращаю деньги, спасибо, до свидания. А на самом деле авиакомпания таким пассажирам, если мы возьмем мировую практику, компенсирует пассажиру эту неприятную ситуацию.
2: При этом в Российском Союзе туриндустрии опасаются, что из-за отказов посадки пассажиры могут потерять стыковочные рейсы, трансферы или часть оплаченного отдыха, а предусмотренная компенсация окажется недостаточной для покрытия этих расходов. Обсуждение этого вопроса с авиакомпаниями и организациями по защите прав потребителей запланировано в сентябре.
0: Про автомобили.
2: Российские автосалоны все чаще превращаются в так называемые коммунальные шоурумы, где под одной крышей представлены сразу несколько автомобильных марок. Как пишут «Известия», за последние 5 лет число дилерских контрактов выросло примерно в 1.5 раза, тогда как количество самих дилерских центров увеличилось гораздо меньше. В результате один автосалон может одновременно продавать машины сразу нескольких брендов. Особенно активно дилеры добавляют новые китайские марки. Это позволяет экономить на аренде, персонале и содержании отдельных шоурумов. Эксперты считают, что такая модель будет распространяться и дальше на фоне перестройки российского авторынка.
0: Про мошенников.
2: Мошенники начали использовать новую схему с QR-кодами прямо на улицах. Как рассказал газете «Ру» сенатор Артем Шейкин, злоумышленники могут представляться промоутерами или начинающими предпринимателями и просить помочь с продвижением, например, отсканировать QR-код или зарегистрироваться на сайте. Опасность возникает, если после этого человека просят ввести номер телефона, банковские данные, код из СМС, установить приложение или провести пробную оплату. Особенно насторожиться стоит, если незнакомец настаивает, чтобы все действия сделали прямо при нем. Официальный курс доллара, по данным Центробанка, на завтра составляет 86 рублей 38 копеек. Курс европейской валюты 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

0: снова в эфире наши любимые мурзилки Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки на Авторадио».
1: И снова здравствуйте, друзья.
2: Добрый вечер.
1: Привет. Да, сегодня мы больше говорим о начале учебного года, но не будем забывать о событии, которое идет у нас уже чуть больше, чем через неделю, потому что для нас это очень важно. Ну и, конечно же, для нас, для наших слушателей, которые участвуют в игре «Много денег. Счастливый сезон». Именно на следующей неделе, 10 сентября, друзья мои, у нас состоится третий суперфинал игры «Много денег».
2: Мы пообещали, что в счастливом сезоне исполним мечты 5 наших слушателей, участников проекта, 5 счастливых людей. И вот, действительно, это уже будет третья мечта, третье желание. Потенциальных счастливчиков очень много, вы знаете, но от того еще более почетной мы считаем свою миссию. И, конечно же, от того будет приятнее человеку понять, что Авторадио выполняет его мечту на 100%.
3: Да, для того, чтобы, кстати говоря, убедиться, что это все правда, зайдите на сайт Авторадио.ру, посмотрите на лица победителей уже двух суперфиналов. Это Вера Лаврикова, которой нужно было погасить оставшуюся часть кредита за свой автомобиль.
1: Ну, там мы с удовольствием...
2: Миллион триста.
3: Извини меня. Нам обозначили погасить кредит 1 300 000. Что мы и сделали. А Евгений Крицкий просто пожелал, чтобы у него был 1 000 000 рублей.
1: Да.
3: Нет проблем, друзья мои.
1: Иногда лучше синица в руке, чем журавля в небе. Хотя, знаете ли, синица на 1 000 000 рублей тоже такая.
2: Жирная
1: синица. В общем, мечтайте, друзья, и добро пожаловать в игру «Много денег». В этом счастливом сезоне мы исполняем ваши мечты. Это эксклюзивно, это может не повториться, так что спешите участвовать.
0: Вечернее шоу.

0: 1 сентября вместо множества отдельных букетов от учеников класс дарит учителю один общий. А деньги, которые обычно уходят на так называемые лишние цветы, приводит в благотворительный фонд на помощь тем, кому она особенно нужна. Говорим про акцию «Дети вместо цветов». К нам присоединяется руководитель проекта «Дети вместо цветов» фонда «Алёша» Ирина Орлова. Ирина, добрый вечер.
1: Добрый вечер. Добрый.
0: Ирина, скажите, пожалуйста, сколько лет уже этой акции?
1: Акции уже порядка 13 лет. Благотворительный фонд «Алёша» проводит уже порядка 10 лет.
0: Ну вот скажите, вы, ну фонды я имею в виду, реально ощущаете от неё пользу?
1: Конечно, конечно, потому что присоединяется еще большая аудитория, и тем более это как раз школьники, молодая аудитория, которая узнает, как помогать, как важно помогать ближнему, слабому. Мне кажется, это в детстве вообще заложить эти основы, это очень важно.
2: Ну, это получается раз в год? Ну, поскольку это все-таки...
0: Ну, хотя бы, знаешь, с чего-то надо начинать, скажем так.
1: Да, да. Именно среди школьников раз в год, да, на 1 сентября проводится такая вот федеральная акция десятками фондов. И как раз, чтобы охватить вот всю молодежь, всех школьников нашей страны. И мне кажется, это отличный повод научить детей добру, быть добрее и помогать.
2: А какой порядок действий, вот расскажите, как вы порекомендуете действовать потенциальным участникам акции?
1: А смотрите, механика очень простая. Получается, родители, ответственные от класса, может оставить заявку на нашем сайте благотворительного фонда «Алёша», непосредственно на акцию «Дети без цветов», заполнить анкету и с этим родителем свяжется наш волонтер. Все объяснит, инструкцию, все подробно. И пожертвование можно совершить до 15 сентября. Не обязательно, что вот завтра уже, да, вот уже вечер, да, и кажется, уже все, невозможно поучаствовать. Нет, мы до 15 сентября еще принимаем пожертвования и подводим итоги, сколько получилось собрать и, конечно же, результаты с помощью вот как раз этой акции, да, сколько детей получится в статье, потому что сейчас главная героиня акции, которой мы помогаем, это Настя Климина.
2: Это что за девочка, расскажите?
1: А девочка, у которой очень тяжелое лимфатическое заболевание, которое сейчас вот воздействует на сердце, на легкие, скапливается лимфа вокруг этих органов, ей тяжело дышать, и необходима операция, чтобы вот как раз устранить эту проблему, и убрать это заболевание, и девчонка, чтобы могла жить как подросток, ей 15
2: прям такая
1: лет.
2: Она... Адресная помощь получается.
3: Ага. А участвовать, только весь класс или поодиночке тоже это можно?
1: Можно и поодиночке. Даже не обязательно, если у вас школьник есть. Может поучаствовать любой человек. Ему на электронную почту придет от нас благодарственное письмо и электронные флажки. Ну, тут уже, да, по желанию, захочется распечатать или нет. А опять же, форматы участия у нас есть удачные, популярные, максимальные. Это как раз непосредственно для класса, когда физические подарки можно получить. И опять же, если кто-то не успел, да, еще не оставил заявку, и завтра уже там линейка, кажется, что ну вот, время уже не успели. На самом деле можно провести любой классный час, рассказать детям о добре, да, как важно делать добро, и эти подарки вручить на любом классном часу.
0: Ну и сумма пожертвований может быть ведь любой, не стоит там чего-то стесняться или там ограничивать себя наоборот.
1: Конечно, это может быть любая сумма, 50 рублей, 100 рублей, без разницы, да, тот, кто именно принимает участие самостоятельно, а если принимает участие именно от класса, да, то уже, соответственно, родитель собирает пожертвования, переводит в наш фонд, и вот как раз вот от суммы они уже как раз смотрят, какой формат участия. Они получают от нас и от наших партнеров, которые нам предоставляют всю праздничную атрибутику бесплатно, множество подарков. Там и канцелярия всевозможная, блокноты, ручки, карандаши, линейки, мешки для сменки. Очень много подарков.
0: Чтобы дети сами зафиксировали, запомнили, что они участвуют в этой замечательной акции.
1: Да, они еще целый год пользуются этой продукцией и помнят о том, что 1 сентября было у них добрым.
0: «Дети вместо цветов» – замечательная акция. Это была такая небольшая напоминалочка еще раз всем о том, как можно поступить в начале учебного года для того, чтобы почувствовать, ну, в себе вот какой-то, да, момент, что тебе хочется делать добро другим людям. Спасибо большое руководителю проекта «Дети вместо цветов» фонда «Алёша» Ирине Орловой. Ирина, спасибо, всего доброго.
3: Спасибо.
2: До свидания.
1: Спасибо.

0: Погода.
1: Сегодня в Балаково пасмурно, температура плюс 23 градуса, ветер западный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно, плюс 16, плюс 30 градусов, ветер западный 6 метров в секунду.
0: Реклама.
2: Трудно дышать без капель?
3: Лор Бабошкин Дмитрий Александрович в Омега-клиник проводит операции по исправлению перегородки, удалению аденоидов и миндалин. Общий наркоз, госпитализация, один день.
2: Вернуть свободное дыхание проще, чем вам кажется.
3: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
4: Омега-клиник. Счастлив тот, кто здоров.
5: 18+. Иметь противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Звучит школьный звонок. Пора на урок. Салон «Жалюзи» на Минской, 16, поздравляет всех с началом учебного года и дарит скидку 10% всем учебным заведениям и детским садам. Запись на замер 8-937-251-55-80. 8-937-251-55-80.
0: Реклама на Авторадио.

0: А в Татарстане ученики будут питаться, как в ресторанах. В школах введут дни азиатской, кавказской, итальянской кухни.
1: Для учителей?
0: Нет, для учеников. Учащиеся смогут попробовать пасту, римские каникулы, рыбу по-азиатски, итальянские супы, равиоли с мясом и другие блюда.
2: Что, прямо чак-чак уберут? Не верю.
1: Чак-чак есть у них и так, а вот проблема...
0: Передаем огромный привет Татарстану и продолжаем разговор о питании учеников с нами. Нутрициолог Алена Коготкова. Алена, добрый вечер.
3: Добрый вечер, рада всех приветствовать.
0: Абсолютно взаимно.
3: Выступающим первым сентября.
0: Алена, вы знакомились ради интереса со среднестатистическим школьным меню? Насколько оно вообще соответствует современным представлениям о здоровом питании?
3: Конечно же, знакомилась, поскольку это ключевая тема моего профессионального пути. И об этом я каждый год пишу обязательно в своих блогах. И уже начала я писать об этом по классике. Каждый год одно и то же. Поэтому Коготкова Алена ищите во всех социальных сетях. Каждый год рассказываю, чем кормят детей в школах, про то, чем нужно кормить, что делать родителям. Но вот, к сожалению, с пустого в порожнее. Каждый год одна и та же проблема. Мы все это обсуждаем, разницу вот эту.
2: Ну между... какая? Давайте.
0: Самая главная проблема, да. Понятно, что это очень большая тема для дискуссии, для, да. для вашего высказывания. Давайте начнем с чего-то. Вот самая главная по вашему проблему, проблема при составлении школьного меню.
3: Ну, на самом деле, конечно, школьное питание бывает порой гораздо лучше, чем кормят родители дома современных детей, да, полуфабрикатами, доставками готовой еды. Я просто это наблюдаю повсеместно, у меня самой ребенок школьник. А проблема школьного питания, в первую очередь, это разрыв между тем, что как бы требует ГОСТ, да, вот эти стандарты, и реальной биологической ценностью. То есть перекос в сторону, как я говорю, дешевой сытости, это надо признавать. Цель, да, там, накормить, добить определенную калорийность, но никак не напитать организм. В итоге что получаем? Рацион, который перегружен тяжелыми, не самыми полезными жирами, пустыми углеводами, при этом дефициты важных жизненных элементов, которые и ребенок, к тому же, и дома недополучает. Смотрим, да, любое меню школы, детского сада. Это дешевые источники углеводов и жиров.
0: А вы можете приводить примеры сразу?
3: Да. Да, пожалуйста. Выпечка и рафинированные углеводы. Это бесконечные макароны, картофельное пюре, пицца на толстом тесте, сладкие булки, ватрушки, при этом еще переслащенные напитки, компоты, чай, где сахара порой, знаете, больше, чем в газированных напитках. К этим углеводам добавляется вторая скрытая угроза – это избыток некачественных жиров. Откуда? Сосиски дешевые, ультраобработанные полуфабрикаты, колбаса в той же пицце, выпечки – это маргарин, рафинированные растительные масла, на которых все жарится, тушится. То есть эти жиры, они ребенку хорошей, качественной энергии не дают. При этом самого главного нет в школьном меню – это белок и клетчатки. Белка и клетчатки. То есть белок – это что? Это не котлета, которую нам, да, там в лучшем случае с пюре и положат, потому что в котлете половина состава – это хлеб и манка. И вопрос, конечно, еще к качеству мяса, которое присутствует в этой котлете. У меня очень большой вопрос, какое там мясо. И вторая проблема глобальная – это дефицит клетчатки. Клетчатка – это что? Это свежие овощи, это зелень. Их там нет. Ягоды, фрукты. Ну, фрукты, я не знаю, когда-нибудь там появится раз в неделю мандарин дохлый, простите меня.
0: Яблок иногда.
1: Зимой.
3: Иногда. Иногда, и то не во всех школах. Ну, дают вот эту разваренную до состояния каши капусту, опять же, там, с сосисками, и ложку консервированного горошка. Все. А где потом иммунитет? Будем искать ребенку. А где здоровые микробиоты кишечника? В чем? То есть он питается одними булками и макаронами. Вот вы назвали сейчас меню, которое разработали там, да? Татарстан. Опять же, это же опять углеводы. Это опять одни будут макароны в сливочном соусе с маслом, со сливками, с сыром. Все завалено. Рыба, так называемая, когда там будет шапка из майонеза, больше, чем сама эта рыба.
0: Ален, давайте вот смотреть. Мы обязательно продолжим эту тему разбирать, потому что я понимаю, что сейчас это касается огромного количества родителей.
1: Да,
0: и, безусловно, там пусть не все на это отзываются, как вы правильно говорите, сыт и уже нормально, но мы обязательно к этому вернемся. Вот сейчас, если возможно, на старте нового учебного года, какие-то три простых совета родителям, как быть в такой ситуации, когда меню вот такое, как вы нам только что описали?
2: Давай с собой.
3: Ну, во-первых, во-первых, кормить завтраком дома. Это не делает большинство современных родителей. Все хотят поспать, сами-то не едят. Да? Приехал на работу, кофеек там выпил с конфетками, с плюшками, ватрушками, и ребенка в школу отпустил. То есть делегируем питание кому в школе, перекладываем ответственность. Покормите ребенка завтраком дома, сварите кашу, дайте ему отварное яйцо, в конце концов, омлет приготовьте, это недолго и несложно. Каких-нибудь овощей нарежьте, фрукты сделайте ребенку, фруктовую тарелочку, пожалуйста. А если бутерброд, то цельнозерновой хлеб, слабосоленую рыбку или курицу, там, запеченную накануне, например, на ужин запекали. У меня суперские бутерброды, вот вчера в блоге выложила, как приготовить сытные бутерброды ребенку. Покормите ребенка завтраком дома. Ни хлопьями, ни мюсли, ни соком с бутербродом, с колбасой. Сытный завтрак дома. Контролируйте карманные расходы, потому что они, на самом деле, в школьной столовой, поверьте мне, большинство детей не едят, им там невкусно. Там все холодное, заветренное и отвратительное. Но родители дают карманные деньги, которые они сливают в буфете. Опять же, пицца, булки, плюшки, батончики. То же самое летом, кстати. Все дети выходили гулять во дворе, и все шли в ближайший супермаркет и жевали на площадке всякие полуфабрикаты, всякие вот эти снеки, соленые, сладкие. Контролируйте. Зачем вы даете карманные деньги? Куда их ребенок тратит? Ужин дома. Опять, да, проблема большинства родителей. Даже ужина уже сегодня не готовим. Заказываем те же макароны с наггетсами или с этими шницелями. Детям заказывают готовые, понимаете, в коробочках привозят. Я живу в Большом ЖК, я каждый день вижу это, поднимаясь в лифте. У меня ребенок ходит в гости. Никто уже не готовит. Ну, хотя бы макароны сами отварите, если уже на то пошло. Приготовьте сами котлету. Кусок мяса купите, приготовьте на гриле, запеките.
2: Обленились. Ах.
3: Ну, обленились, правда.
2: Да, да,
3: ну,
2: правда,
3: хоть
2: правда.
3: Какие-то овощи. Ну, покупайте. Ну, у всех сейчас есть доступно все. Доступно в любое время года. Хотя бы завтрак и ужин обеспечьте дома. Угу. Правильный какой-то перекус с собой. Тоже об этом пишу и буду писать.
0: И мы об этом к этому еще обязательно что-то. Вернемся, потому что это отдельная вообще история. Правильный перекус, да, тем более большую часть времени они все-таки не дома. Алена, спасибо большое. Очень интересную тему мы начали. Мы ее, безусловно, продолжим. Нутрициолог Алена Коготкова была с нами. Спасибо, спасибо. Всего доброго.
1: Спасибо.
3: Всем удачи.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед. Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
4: «Корона».
5: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: 12+.
1: Топ покупок месяца.
2: А мода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
2: А мода C7 собрать все взгляды.
1: А мода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
5: Популярный телеведущий, три добрых поступка и шанс все изменить. Сергей Безруков, Федор Добронравов, Мария Аронова. В комедии «Не по-детски».
6: Вот это я понимаю шоу.
5: В кино с 3 сентября.
7: 16+.
8: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. «Битва поколений» на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель,

Оазис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера. С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+. Авторадио.

0: школу, снова в школу, снова в школу. Хотят ли дети ваши? Хотели ли вы? Да, вот в самом начале учебного года был ли порыв к учебникам, к учителям, к предметам, к этой атмосфере школьной? Или где-то это был просто вот момент прийти, повстречаться, разбежаться, да и ладно. В общем, что я вам подсказываю? Вы сами знаете прекрасно свой ответ на этот вопрос. Давайте почитаем.
1: Слушайте, ну очень многие хотят. Вот Алена пишет, что у нее дочка идет в 5 класс, она очень хочет. Мне в школе не нравилось, а вот современный у нас все нравится. Вот в прошлом году сделали ремонт.
2: Вот может поэтому и нравится?
1: Из Алапаевска сообщение. Мне сейчас 14, я очень хочу в школу. А Ольга пишет, что мы с дочкой в школу не хотим. 9 классная за 9 лет. Ну это же ужас. Ну,
2: это да, когда смена классных руководителей.
0: Ой, у меня тоже на меня
2: так, часто.
0: Вот, очень частая смена тоже у нас и классных, и просто учителей тут вот опять. Притом ключевые такие там и серии, как математика. Вот прямо опять замена у нас. А, всегда любила 1 сентября, пишет Елена. Интересно было встретиться с одноклассниками после лета. А 2 сентября уже такого энтузиазма не было, потому что впереди целый год учебы. Когда дети пошли в школу, отношения совершенно спокойные. Иногда даже прогуливали, там, если выпадал там 1 сентября на четверг или на пятницу. Сейчас внук идет 3 класс. Желания у него особого нет. Жалеет, что лето очень быстро прошло. Ну что делать? Учиться-то надо. Вот, как бы с такой сентенцией, с таким выводом приходит к моменту.
2: Анастасия из Тобольска пишет. Сама не любила 1 сентября. Старшие дети тоже не любили 1 сентября. Ну и для младшего сына первый раз в 1 класс, соответственно. Но понимаю, что он тоже не в восторге.
1: Ну о чем вы говорите, пишет Наталья. Дети не хотят в школу идти как 10, как 20, 30, 40, 50, 60, 70 лет назад. Ничего не меняется. Все равно не хотят. Вера говорит, а мои вот как-то естественно относятся к учебе. Жаль только, что лето кончилось. Если что, учеников трое, а я сама вернулась бы во времена учебы в училище. В школу не очень хочу. С детьми учусь уже 5-й раз. Ну, понятно, что тут родителям приходится впахивать.
0: Саша тоже написал, что в школу не хочу, вот университет хотел бы. Прекрасные студенческие времена, студенческая весна, общение, коллективная работа. Есть что вспомнить, что творили на парах в универе.
1: Не, ну я уже говорил, да, что техникуме, там, училище или студенческие времена, это уже более взрослые, там, любовь.
0: Так что учитесь,
1: и так
0: дети, и у вас тоже будут и колледжи,
2: да.
0: И техникумы, и любовь, и универ.
1: Да, нужно пройти этот момент школы, становления, да. И так далее. Друзья, конечно же, мы посвятим нашу пародию через 10 минут именно сегодняшней теме. Ну вот, в частности, поговорим как раз о тратах. На подготовку, да, они каждый год растут. Вот именно эти страдания будут в нашем эфире.

0: Реклама. Нужна вентиляция? В Полипрофиле расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. Телефон в Балаково. 221-300.
1: Хочешь продать или купить недвижимость? Отказали в ипотеке? Присматриваешься к новостройкам? Значит, пора в банк недвижимости. Наша деятельность застрахована и прозрачна. Гарантируем юридическую чистоту для каждого клиента. Беремся за сделки любой сложности. Работаем со всеми сегментами рынка. Компания «Банк недвижимости». Балаково. Тернавская, 3.
2: Вольск. Коммунистическая, 19А.
1: Телефон 8-937-266-55-00.
3: Боль в суставах мешает двигаться свободно? Таблетки и мази не помогают?
4: Современная медицина дает шанс вернуть подвижность, лечение и восстановление суставов собственными стволовыми клетками. Безопасно, быстро, эффективно. Только в Омега-клиник. Процедуру проводит врач-ортопед-травматолог Комольцев Игорь Иванович. Запишитесь на консультацию прямо сейчас. Телефон 46 20 20.
5: Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Подсчитали, удивились. Подготовка ребенка к учебному году в России в этом году в среднем обошлась в 17 тысяч рублей для мальчика и 19 тысяч рублей для девочки. Ну, по крайней мере, так посчитали эксперты аналитического кредитного рейтингового агентства.
1: А что-то говорили, что вроде на мальчика даже больше тратится, хотя
0: слушай,
1: это удивительно.
0: Вот ты понимаешь, в чем дело? Тут есть, как минимум, есть эксперты различные, да, есть эксперты, которые аналитику там по своим экономическим исследованиям, есть замеры, то есть прямо подсчеты через чеки. Это еще один. Uh-huh. Есть соцопросы, где у родителей спрашивают, а сколько вы потратили? Ну вот, вы понимаете, да? То есть один родитель потратил 10 тысяч, другой родитель потратил 80 тысяч на подготовку своего ребенка, uh-huh. потому что здесь разброс большой. Ну вот, вот согласно вот этому исследованию, в условный школьный набор для мальчика вошли куртка, две пары брюк из разных тканей, две сорочки, туфли, рюкзак, 20 тетради, альбом для рисования, 5 ручек, 2 карандаша, набор фломастер.
1: Да ничего себе,
2: записываю.
1: Захар, по-моему, ничего не покупаю.
2: Я вообще ничего не покупал.
0: Для
2: да.
0: девочки в комплекте еще плюс к этому предусмотрено. Ну и помимо, значит, брюки из разных тканей, предусмотрены платье, две блузки и юбка. Ну и просто добавить, что дешевле всего оказалось собрать ребенка в школу в Калмыкии.
1: Там не надо двух брюк, да?
2: Там они дешевле.
0: Там просто дешевле.
1: А,
0: просто
1: ну
0: дешевле
1: понятно.
0: Какая-то такая, да, ситуация. Вот, такая...
1: То
0: такая,
1: есть что... одна юбка нормальная для девочки, да? Две. Ты своим скажи.
0: Девочки. Две блузки, юбка, две. Да.
1: Юбка одна, вот скажи своим девочкам. Девочки, по одной юбке
0: я
1: на
0: Я тебе
1: каждую.
0: Могу сказать, эти мои девочки, которые сейчас одеваются сами, у них нет ни одной юбки.
1: Вот. Вот.
2: Ходят в брюках.
0: Да?
1: Так что все это опять вымышленная получается история. Вот. Ну, факт остается фактом. Что
2: ну, это такая средняя температура.
0: Все, да, да,
1: все
0: абсолютно.
1: Дорожает все,
0: и сейчас
1: это понятно.
0: Кто-то из родителей сказал, что на мальчика там столько, на мальчика 19 тысяч, да вы что, да вы что, да нет.
1: Прошлогодние пойдут, нарасти
0: да.
1: нормально.
0: А кто-то наоборот говорит, что если бы вы знали, что там я наоборот вам намного больше потратил.
1: Ах, если бы знали, какую пародию мы сейчас по этому поводу.
0: Бесценно.
1: Да, споем, подведя итог нашей сегодняшней встречи, друзья. Давайте.
3: Вечером

0: подошло к концу. Всем удачи и прекрасных оценок.
1: Пока.
2: Счастливо.
3: Вечернее шоу на Авторадио. Реклама.
4: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: 7 сентября телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени. Новый сезон мелодрам.
5: Он не изменил.
3: Горько.
5: В нашей семье давно нет любви.
3: Горько.
5: Все разрушилось. Все.
3: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. 7 сентября в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Сма-раз, сма-два, сма-три. Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Москве 9 вечера.
3: Новости.
0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. Росстандарт разработал новые требования для электросамокатов и моноколес. Подробности далее.
3: Про главное.
0: В России разработали новый ГОСТ для средств индивидуальной мобильности, электросамокатов, моноколес и других подобных устройств. Стандарт предусматривает ограничение скорости до 25 км в час и требования к конструкции СИМ. В частности, производители должны предусмотреть невозможность самостоятельного снятия установленного ограничения скорости, а также обязательно устанавливать фары и звуковой сигнал. Как сообщает «Коммерсант», новый ГОСТ начнет применяться с 1 октября 2027 года. Автоюрист, заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов рассказал Авторадио, как повлияют новые требования для электросамокатов и моноколес на ситуацию на дороге.
9: Мне кажется, что новый ГОСТ вряд ли вообще чем-то поможет, тем более у нас ситуация похожа на левый трак и щука. То есть очень замечательно, что стандарт что-то разрабатывает, но сейчас Минтранс готовит поправки в ПДД, и, честно говоря, я их ожидаю буквально этой осенью. То есть они, видимо, ждут, пока сезон закончится, чтобы не посреди сезона чего-то менять. И, исходя из того, что я знаю, то есть у нас вообще такие достаточно жесткие ограничения для различных девайсов, назовем так. Здесь будет скорее вот принцип белого списка. То есть или вы регистрируете вот свое устройство, оно соответствует определенным требованиям. И, кстати, регистрацию действительно хотят сделать для мопедов и для СИМ. Или вам вообще не место на дороге, то есть прямой запрет будет. Но здесь, кстати, про прямой запрет, это и питбайков коснется, соответственно, коснется, например, и моноколес.
0: Добавлю, что пока ГОСТ носит добровольный характер, обязательным стандарт станет только в том случае, если его требования включат в технический регламент Евразийского экономического союза.
3: Про путешествия.
0: Таиланд с 15 сентября ужесточает правила безвизового въезда, в том числе для россиян. Как уточняет РБК, срок пребывания без визы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Решение об отмене прежнего режима власти страны приняли в рамках пересмотра визовых правил. Кроме того, для въезда через сухопутную границу действует ограничение. Воспользоваться безвизовым режимом таким способом можно не более 2 раз в течение календарного года. На въезды через международные аэропорты это ограничение не распространяется. Также представитель МИД Таиланда в комментарии ТАСС заявлял, что россияне смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания в Таиланде дополнительно на 30 дней без необходимости въезда из страны.
3: Про предупреждение.
0: Алтайский биосферный заповедник закрыл для туристов все маршруты до конца сезона. Как пишет МК.ру, причиной стали участившиеся случаи появления медведей в местах, где могут находиться люди. Ранее из-за хищников уже закрывали отдельные популярные маршруты, в частности, к водопадам Корбу и Учар. На последнем даже демонтировали переправы и сняли страховочные тросы. Меры усилили после того, как 19 августа в Турачакском районе медведь напал на туристку. Женщина погибла. В районе ввели комендантский час в ночное время. Теперь его действие продлили до конца сентября. Официальный курс доллара на завтра 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
3: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

можем мы с вами забыть это лето. Большая часть страны, кстати, уже ушла в осень. Мы на европейской части России пока еще в летнем понедельнике. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне Авторадио. Желаю приятного вечера и отправляю красивейшую балладу. Встречайте ее и отдыхайте от забот дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.

0: Линии списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Погода.
2: Сегодня в Балаково облачно. Температура плюс 20 градусов. Ветер южный 2 метра в секунду. Завтра ожидается пасмурно. Плюс 16, плюс 30 градусов. Ветер западный 6 метров в секунду.
1: Реклама.
3: Больше не нужно бояться. Только в Омега Клиник. Процедуры ФГДС, колоноскопию, бронхоскопию можно пройти под наркозом. С комфортом, без боли и стресса. Запишитесь на консультацию прямо сейчас.
4: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
5: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
6: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРБВ. УГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Город. Деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.

0: 12+.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.
2: Авторадио.

поделиться. Парамарибо – это не вымышленный город, это столица Суринама, государство в Южной Америке. Сам об этом узнал буквально пару минут назад. Теперь будем с этим фактом жить вместе. Друзья, вечер на Авторадио в самом разгаре. Он пока еще летний, пользуемся этим и наслаждаемся отличными хитами. Далее нам компанию составит Владимир Пресняков. Меня зовут Денис Левашов. Приветствую вас на волне лучшей музыки. Волне Авторадио.

0: Реклама.
1: Иногда достаточно одного взгляда в зеркало, чтобы захотеть перемен. Пластический хирург из Саратова Шварцман Игорь Анатольевич, врач с большим опытом работы, ведет консультативные приемы и выполняет пластические операции лица и тела. И теперь прямо в Балаково, в Омега Клиник.
2: Телефон 46 20 20. Сайт omegahospital.ru.
3: Омега Клиник. Счастлив тот, кто здоров.
4: 18+. Имеет противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на Авторадио. 44.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
0: Про главное.
1: На российских АЗС с 1 сентября разрешат продавать бензин и дизель экологических классов ниже Евро-5. Речь идет о топливе стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4, которые раньше можно было выпускать и поставлять по внутренним контрактам, но его продажа на заправках была ограничена. В Минэнерго объяснили, что мера временная и должна помочь избежать дефицита топлива. На АЗС при этом обязаны указывать экологический класс, чтобы автомобилисты могли сами выбирать подходящее топливо. Новые правила будут действовать до 30 июня 2027 года.
0: Про долги.
1: С 1 сентября банки и микрофинансовые организации будут обязаны отчитываться перед Федеральной службой судебных приставов о том, как они взыскивают просроченные долги. В отчетах нужно будет указывать в том числе информацию о привлечении коллекторов, сообщают ведомости. Первые такие данные финансовые организации должны предоставить весной 2027 года. Контролировать работу банков и МФО с просроченной задолженностью приставы начали еще в марте 2024 года. Организации, которые взыскивают долги самостоятельно, должны состоять в специальном реестре. Без этого напрямую взаимодействовать с должниками нельзя. Теперь к этим требованиям добавится и обязательная отчетность.
0: Про налоги.
1: Работающие родители могут вернуть часть расходов на платные кружки, секции и дополнительные занятия детей. Налоговый вычет позволяет получить обратно до 14 300 рублей в год на каждого ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутатов Госдумы. Вычет можно оформлять до совершеннолетия ребенка, а если он учится очно, до 24 лет включительно. Максимальная сумма расходов на обучение, которую можно заявить, составляет 110 000 рублей в год на одного ребенка. Это общий лимит для обоих родителей. При этом вернуть налог можно только за образовательные услуги. Расходы на питание, присмотр и уход за ребенком или коммунальные услуги в вычет не входят.
0: Про регионы.
1: Сразу 28 российских регионов рассматривают возможность ужесточить ограничения на продажу вейпов. В некоторых из них обсуждается полный запрет, сообщает ТАСС по итогам опроса региональных властей. Среди таких объектов Санкт-Петербург, Ленинградская область, Якутия, Алтай, Чувашия, Калмыкия, Коми, Камчатский и Красноярский края, Курская, Ярославская и Калужская области. С марта продажа вейпов уже запрещена в Пермском крае. С 1 сентября аналогичные ограничения должны заработать в Нижегородской области и Северной Осетии. Возможность полного запрета также изучают в Татарстане. Там сейчас оценивают, как такая мера может повлиять на бюджет и налоговые поступления.
0: Про запреты.
1: С 1 сентября россияне смогут добровольно запретить себе участие в азартных играх. Установить самозапрет можно будет через госуслуги или МФЦ, минимальный срок 1 год. После этого данные человека попадут в специальный реестр, и легальные букмекеры и другие организаторы азартных игр не смогут принимать у него ставки или допускать к игре. Также ему перестанут направлять рекламу азартных игр. По данным Центра лудомании, в прошлом году в азартных играх участвовали более 15,5 миллиона россиян, без учета покупателей лотерейных билетов. Около 400 тысяч человек, по оценке организации, уже имеют патологическую зависимость и не могут самостоятельно отказаться от игры. Официальный курс доллара по данным Центробанка на завтра 86 рублей 38 копеек. Курс евро 100 рублей 57 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио.

Луна стала главным событием прошлой недели. Земля наблюдала лунное затмение. Правда, Россию это событие обошло стороной, поскольку мы были на светлой стороне планеты. Больше затмений ни солнечных, ни лунных в этом году не будет. Это хорошая новость для тех, кто верит в астрологию. Мы же верим в целительную силу музыки, ее на авторадио вдоволь. Ей и наслаждаемся снова и снова. С вами этим вечером Денис Левашов. Отменного вам настроения.

иначе не могу поступить, друзья. Хочется напомнить вам, что не за горами 10 сентября. Эту дату просто необходимо ввести в календаре красным, поскольку именно 10 сентября состоится третий суперфинал в игре «Много денег». Мы определим еще одного нашего счастливчика. Их у нас уже двое. Вера из Москвы и Евгений из Петербурга. За Веру мы закрыли автокредит, а Женя мечтал получить миллион, и он его получил. Ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вы тоже можете стать тем, чью заветную мечту мы воплотим в реальность. Что от вас требуется? Да все просто. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн авторадио, и там же делитесь своей мечтой. У вас есть шанс нашей помощью ее реализовать. Отправляю вам победные флюиды. Пусть вам повезет в финале. Меня зовут Денис Левашов. Добрый вечер.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио.

0: родился в Краснодарском крае, и этот регион вошел в топ-4 регионов, подаривших наибольшее количество звезд современной эстрады. Перед ним расположились только Москва и Подмосковье, Ростовская область и Красноярский край. Григорий Лепс только что на авторадио. Денис Левашов меня зовут. Мой вам пока еще летний привет. И вот этот красивый медляк от группы «Чайф». Наслаждаемся.
1: От

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Молодец! Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.

уходит лето из нашей жизни. Каких-то 9 месяцев, и снова будут прогулки до утра, шорты, такие сланцы, знаете, и многие другие приятности, которыми радует лето. Желаю всем, чтобы наступающая осень была к нам ласкова, всем нам позитивных эмоций. Меня зовут Денис Левашов. Оставайтесь на волне Авторадио и слушайте любимые хиты.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио.

сильная и независимая, судя по тексту этой песни, группа «Серебро» в ночном эфире. И от ее танцевального хита мы отталкиваемся и погружаемся в ночь под красивейшую балладу. Всем Ольгам она точно придется по душе, и не только Ольгам. С вами Денис Левашов. Доброй ночи.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час ночи.
0: Авторадио.

Снова в нашу жизнь ворвалась осень. Никаких негативных эмоций по этому поводу не испытываем. Наоборот, наслаждаемся и осенними деньками, и отличной музыкой авторадио. В студии сегодня Денис Левашов. Мой вам привет. И вот этот золотой хит. Goodbye.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить и дорожить мечтой.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио.

медичок, чтобы ты заплакала. И пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл, успел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

Вот такой медлячок для всех выпускников этого года прозвучал на Авторадио. И, конечно, не только для них. Не останавливаемся. Впереди очень много классных хитов. Ими обязательно вас порадую. У микрофона по-прежнему Денис Левашов. Мое вам пожелание прекрасной ночи.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.